0: шаманскими практиками, техниками и пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравятся танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецкая, дом 24. Там клуб-дом, такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль арба на завтрашнее мероприятие.
1: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое
0: мнение. Алексей, мое мнение, что по этому поводу.
1: Ну.
0: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что... Мнение. Что я думаю? Слушаю, я вот я мог бы понять вопрос. Часто вы ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно, есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте, григорианские песнопения, реквиемы, и песни из ритуалов, вот ритуала трансформации называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном. То есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из, понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви в Штутгарте в какой-то вот центре. И вот выпущен диск «Ритуала трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по происшествии нескольких минут до меня дошло, что я до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире. Я просто слушал, вот и проснулся, вот я уснул под тибетцев и вот проснулся под их песнопение, как не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже, хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать,
1: Саша? Ты их с собой забери, видишь, они уже.
0: А куда, зачем они мне нужны?
1: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
0: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
1: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
0: Ладно, я тебя оставлю, Саша, я уже не...

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая распирды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Саторшин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афише, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну,
0: с двумя,
1: ну,
0: ногами.
1: Логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имечко. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он очень вот много денег должен.
0: Да, да. Это он должен нефтяным магнатом много.

0: сегодняшней беседы как бы обусловлено и обозначено вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши, мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну, да. Даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь, и им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, у них такой был иссохшийся вид, они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле. Вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола. Ну, вот это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, да, как бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да? Как развивались сигареты? Были индусы, в Америке жили. Ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да. Они клали, значит, прям брали пучок там, наши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились. Вот, причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А так до метра, да.
1: А так до метра его растягивали, ну, там своя технология, засовывали парня туда и как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх, ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли

0: сыном Пузыря. Ну, то есть, вот,
1: если мочевик, там мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын Пузыря по-индейски. Ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова там, ну, знаешь...
0: Это не как... жаргон, у них же вообще было как, ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера или три пера, предположим. Ну,
1: а отлички. Кого...
0: А этот был вот мочевик, там, один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого да. туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое, насколько я знаю, вот сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормят.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, не придирайся к словам, да. Раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том,
1: ну,
0: что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: по башке
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была. Как раз соль вот как раз выдавал вот этот самый мочевик.
1: Мочевик.
0: Мочевик. Ну, был еще...
1: Да, когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты, да? Да, естественно. Ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась. Оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить, мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: как березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали у нас.
1: Из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением.
0: Она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же вот люди, у которых аллергия.
1: И пальму это потом все-таки падало, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я смотрю, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь, смотри, вот смотри, ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет, подожди,
1: скажу.
0: Нет, подожди, ты можешь, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорил?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Mekong Delta. Ну, я сейчас как диджей, сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу. А вот эти отвлечения музыкальные — это как бы шутка. Сейчас играет группа Mekong Delta. Альбом называется «Классик». 93-й год.
0: Ну все, дальше уже это математика, да, чистая.
1: Нет, душа. Ну там и это произведение чисто классичное, всяких мусорских, до Чайковских.
0: Да, ну и, соответственно, и поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи из залежа вот соли норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного движения. А радиослушатели просят...
1: Миграция подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там твои перископы достать. Вставать и знать, считать. Потому что у них
0: она может проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там, что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А кстати, перископ, ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы «Г». Вот эта буква «Г» туда заходит, оттуда не выходит. Когда лодка назад испугалась, она плывет назад, получается. И всю эту байду утягивает там вместе с рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке, какая-нибудь другая, тоже побрела за ними. Брела-брела, вот тут они кинули сети, эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашисты показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука. И прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на них такие шар такой, как ежик.
0: И вещь в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: Еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А это для красоты сделано, чтобы, например... А, и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там сидит. А, то есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, его будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино... Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой. Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да. То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям,
1: ни к прочим. Это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричках, да?
0: Нет. Но я тоже у меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и в общем... Значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну да, ну, проститутки
0: там. И бабы там с ними, да. Такие вот эти ужасные. В штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были, а
1: да,
0: потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так. Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, а, да, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны.
1: А.
0: И бывает, что они там ради шутки там раз, это расцеп. Производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Никто его...
1: Ну, правильно. Ну, он же шел, упал. Вот.
0: Нет, он не шел, он уже...
1: Там, не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют. И тут входят такие три амбала такие, ну, знаешь, что такое амбал выражение? Здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал
0: Грацители.
1: Ибн такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, чтобы было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажила, еще ты вечно с ней мутить. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Прямо подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот
1: ну,
0: как
1: да.
0: В спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас в горнолыжных
1: ботинках. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... Как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да,
0: вот,
1: ну, там
0: да.
1: Только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Видно на стене, да. Вот, просто смысл в том, что они это одевают, чтобы их естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: что-то.
0: Кстати,
1: вот зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое, он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передвижения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Один на всос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Не тратить энергию.
0: Да, и он так... И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде или на коне скачет. Тогда у коня это он коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Да, такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, давит на почки, те на надпочечники, те на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень давит на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. Я отпил. И вот и что, его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так, вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок нет.
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Как они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком-то попутался.
1: Ну правильно, когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее все это безэтическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном.
0: Ну ладно, ты так не переживай, не переживай.
1: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Ну, они из этого же магазина несли.
0: Ну ничего, ничего,
1: 2 месяца.
0: Ну все будет хорошо у тебя, что вы то. Да, так.
1: Так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай, давай перейдем к полезной. Значит, ездили вы в город Самара?
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончание иногда, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: здравствуйте, а эта контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но что примечательно, бывает и мужчина секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорша. Вот.
0: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая-то, называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть, что есть. Ура!
1: А, это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска состоится. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны
1: не растут
0: тоже.
1: В огороде,
0: да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если 2 куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то 1-2 месяца вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам ему автомобиль разбомбили, он поставил, так через 4 месяца приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот для укрепления.
0: У сапога, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
0: Да.
1: И там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой может... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
1: Нет, вот знаешь, вот с кожными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело. А у курсантов-то там, да, нарастает.
0: Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
1: да. То есть, и вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да, да.
1: И у вас просто идет до колен. То есть, что там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы, вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно, да. Никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановый пакет и надевать.
1: Не, но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом в магазине. Нет,
0: а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название надросль.
1: Но дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента,
0: Вот как раз.
1: От темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчина не ходит в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм привык.
0: А просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот этого материала. Скажем, уже в порах они растут.
1: Серое вещество даже откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, скажем, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже распирать делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на третий, четвертый год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: А, ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове. И вот. А, вот уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он входит в какое-то общество, ему говорит, молодой человек, вы шляпу-то снимите. Вот. И он говорит, да это не шляпа, да ладно, там ему сразу, ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик, это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает. Ранцевик,
1: да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач, вот этих людей называют, ну, рюкзач.
1: Разные типы, вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Ранец. Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм.
1: Вот я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно, вот всякие там.
0: Но ты не учительский по делу.
1: Энциклопедии я не знаю.
0: Ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились.
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм.
1: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
0: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть, вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: а вот Памир, слово. Собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что? Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? А, о этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. Он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра, да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Только что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат, они еще как паруса раздуваются. Вот, и некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На этих досках.
1: На доску. Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от Расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали, слушай, с Расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях Расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
0: не
1: умею.
0: Нет, ты сейчас говори о последствиях Расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: У пупсика тоже
1: мужчины,
0: у пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно же.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то, у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что природа видит его стремление, и волю пытается компенсировать
1: и
0: поощрение. Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Вот. Дескать, теперь вот многих нагоняют. Да. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну это ты без меня, я не понял.
0: Ну ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, в закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание, это же очень сейчас развитой вид спорта.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
1: пытаются
0: вид спорта.
1: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
0: Да,
1: еще?
0: Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый, это как бы гребли грудями. Второй, подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
1: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
0: Так.
1: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемой на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
0: Лунки в бильярде, не, в рыбной ловле в зимней.
1: Об этом мы еще поговорим, про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
0: И как лучше вот буравить.
1: Потому ой, это просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
0: Буравишь лед, я имею в виду.
1: Ну, я про это говорю.
0: Нет, не надо, не надо, зачем? Зачем трактор?
1: Или там дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну, ладно, я не об этом. О чем? Ну, как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
0: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
1: Ну, от этого и пошло, ведь они же...
0: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
1: Ну, лучше о нем
0: не говорить. Вообще, нет, в последнее время он очень стал...
1: Крут, вообще. Да. А и, значит... Женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
0: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахмат, и живыми людьми играл в шахмат. Ну, то есть там вот
1: баба... А
0: ее
1: убивал, да?
0: Да, да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так,
1: не,
0: вот,
1: но он еще такой, ну, не жестокий.
0: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
1: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на поле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
0: Это так называемая арка.
1: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
0: И кстати, сейчас уже этот попасть. Вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
1: Ну, это, конечно, пока еще... Можно сказать, так, ну, не такой, очень популярный спорт,
0: он
1: так как не каждый.
0: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
1: Ну, это же опять какой длины должны быть руки, чтобы вот.
0: Мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наши радиослушатели достаточно богатые воображения.
1: Напишут нам письма с ответами.
0: Да, что используется.
1: Нарисуют это.
0: В варочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой. Используется.
1: Да. А вместо этого?
0: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
1: А, композиция.
0: А, или ты хотел сейчас сказать
1: нет,
0: вот
1: ну,
0: по поводу Прохора что-то?
1: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
0: Ее, это же все время путаешь.
1: Ну, что-то с бородой как-то у нее.
0: Ну, понятно, она сильно, да? Сильно оволошена.
1: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь? Он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него... Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис. со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
0: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать делать этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица, и даже да, были случаи заклёва и поклёва.
1: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёва.
0: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно так же, как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
1: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
0: Да, конечно.
1: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него похоже, да. Ну, в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть там в яйцо, как там этот птеродактиленок.
0: Даже тут еще нужно сказать, что, в принципе, было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно-точно динозаврьи яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
1: В основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птице высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высидки яиц происходит гораздо быстрее. Ну, на недельку, на две.
0: Но тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказала, она?
1: Высядка.
0: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то, и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
1: так... Но у нее как бы...
0: Обдув происходит яйца.
1: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
0: По бронхам и трахеям.
1: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
0: Гортань.
1: Нет, вот здесь вот. Что такое птица? Вот.
0: Трахея.
1: Где грудь? Вот.
0: Зоб.
1: Зоб. По зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, да, воздуха. И... Происходит постепенный нагрев яйца, и потом уже 60 градусов поддерживается.
0: Кстати, этих птиц, вот высянок, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть
1: еще...
0: происходил такой самогриль.
1: Ее даже можно было в сырую глину запечатать.
0: Ну, главное, чтобы голова торчала,
1: ну,
0: на которой дышать. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
1: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
0: А потом косой отрубают.
1: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
0: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
1: Да, с пивком-то как дал. Ну, неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый, как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
0: То есть такой выпуч.
1: Да.
0: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
1: и по бокам,
0: те же.
1: По бокам.
0: Да.
1: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот, и значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
0: такой. Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
1: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. Вот. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом, но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недр зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
0: И световодики еще.
1: Да.
0: То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие, промо-центры очков, висят две такие... штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
1: Да, то есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
0: Может просто попутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв-клипы,
1: ну,
0: то
1: да,
0: половина
1: вот
0: снята
1: в основном,
0: в недрах зубных.
1: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
0: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
1: Про жену я продолжу, а то у меня
0: да.
1: Прям гудит все. Вот. Ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот. На этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это... максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубить, либо застрелить, либо еще какую-нибудь качество там прорастание там тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу, и вот. Вот насколько женщины добры, меня вот это всегда поражало. Она укроется в голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. А вот... ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
0: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о Вот в том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
1: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
0: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
1: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
0: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
1: Так, что?
0: Да, у них тоже ведь есть перепонки между межкоктевые перепонки, ну, на
1: правильно, чтобы отростков. Удобнее было землю выгребать, да, так-то она меж пальцев просачивается.
0: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилась, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. На пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлован и говорят, для детства песочницы нужно...
1: Ну, метростроицев очень же много с расперды.
0: Да,
1: женщины метростроицы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, в МПЛов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
0: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская песня.
1: Но в переводе на русское.
0: Конечно,
1: в переводе
0: уж.
1: Вообще, да, многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских и английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название-то
0: попробую
1: село.
0: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
1: Стыд и срам. Во-первых,
0: срам.
1: Село — это чисто американское слово.
0: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седла. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
1: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить,
0: да,
1: нашим,
0: конечно,
1: радиослушателям, а может быть, даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого,
0: да,
1: и село,
0: да,
1: пошло. Как бы это то село в переводе... зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
0: И даже вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Вот они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом,
1: да,
0: ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
1: Но эти же идут,
0: да,
1: постоянно.
0: Они там ходят туда-сюда.
1: Настраивали, да.
0: Да, и в результате назвали это все село Инесс. Это было первое село вот для золотоискателей, село Инесса, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
1: Инесса?
0: Инесса, с одной «С» писалось.
1: Но дело в том, 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
0: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса это было имя.
1: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
0: история ну, была знаю, такова. Она еще лепила, я знаю, уточек из глины. Вот этих свистульки, уточки. Но вот это от нее же.
1: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью. Был штиль. Я...

0: с левой стороны. Вот. Я пытался ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой. Она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена. Вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса — это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
0: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
0: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
0: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
1: Стопам, да.
0: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать нашим радиослушателям.
0: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. «И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь». Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: Угу. То есть это вот была вторая строка, да?
0: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
0: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное — это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
0: Ну, расшифровка.
1: Ага.
0: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
0: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот кач, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут, и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем у другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или перевернуть
0: просто-напросто. Или та, как по волнам, если
1: кстати,
0: чуть вперед
1: даже
0: зайдет.
1: Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то есть. Но также и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой, и там кувыркают.
0: Ну, когда к бордюру они подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно, барьер, да.
0: Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда
1: чтобы
0: плывет,
1: увидеть, да, штамп-то стоит.
0: Она видит полосу,

0: что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось до этого. Скорость там высвечивается.
1: Иначе может быть просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, все зависит, стене. Конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Ну, давай про плавчик дальше. Да.
0: Ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка, да, это да, очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда плавчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они... Значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают ковырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то плавчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Он чувствует.
0: Да.
1: Это так, вернемся к пловцам.
0: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по...
1: То есть она тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
0: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал, и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений. Не то что секунд, доли, а вот мгновение она развернулась и уже плывет в другую сторону.
1: А почему это невозможно в мужских заплывах?
0: Дело в том, что мужчины же не рожают, вот, и
1: да,
0: некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин, у женщин пупок при родах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
1: Ну и вообще пупок — это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
0: Да, да, да.
1: Некоторые
0: чтобы
1: там линзу вставляют.
0: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
1: Ну, кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
0: Да, делать клумбы.
1: Клумбы делать там, то есть...
0: Только
1: вот
0: женщина, которая уже не может иметь детей.
1: Или они ей не нужны, например. Да.
0: Ну да, ну тяжело предохраняться.
1: Да.
0: Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
1: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
0: И знаешь, почему сахарный песок называют?
1: Нет, вот это мне интересно.
0: Ну, что-то тут такого неизвестного. Вот ты не Сахара. Ты даже простые загадки отгадки не знаешь.
1: А.
0: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. правил дорожного водного движения.
1: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
0: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
1: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле была разработана концепция этого еще тогда давно.
0: Еще в июле мы ее
1: целый коллектив
0: обрабатывали.
1: Трудился.
0: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорили. Ну, хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
1: там
0: же.
1: В Альпы, там, да. В Швейцарии.
0: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же. Передачу вот мы готовим, да? А, еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
1: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
0: Ну, у кого есть компьютер специально по расшифровке песковых сигналов.
1: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
0: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
1: Ту же самую передачу, да. Только вот.
0: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
1: Потом там пришел и так не спеша.
0: Расшифровку, да.
1: На пенсию выйдет, или когда его уволят, или там.
0: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно. И иметь только кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
1: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
0: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

0: Я очень часто моего опоссума. И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
0: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадя уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50, часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
1: Чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию, с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91 года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы, там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
0: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной, или, может быть, там, разрухой, связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять себе не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот, или тут вот синтез этих...
1: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки это моральный, вот, моральный. Никогда не было в КГБ последние годы, начиная, наверное, с 70-х годов, мне кажется, на мой взгляд, никогда не было патриотов. КГБ, которое кичилось тем, что это элита, на самом деле это был сброд всякой швали. Это были сынки высокопоставленных чиновников, номенклатуры партийной, комсомольские работники, которым до фени было вообще России, интересы страны. По большому счету. Я просто видел этих ребят, многих учились со мной, многие потом пошли в КГБ работать. Я видел этих людей, списывали, сидели на первых партах в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
0: И вот наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови я там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
1: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
0: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может
1: это
0: быть...
1: Было,
0: то есть,
1: конечно.
0: Был момент подъема, да? Вот
1: да, как... я думаю, что был подъем, и было это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50, ну, 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-е, 80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно. В смысле, брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как случалась, ну, последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
0: Мотивируя это причем секретностью и нежеланием светиться.
1: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было
0: вот
1: на Ждановской.
0: Да,
1: неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была. Это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
0: вот,
1: относятся до
0: сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром я же сказал в начале нашей беседы о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клетка, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
1: Ну, это специально делается.
0: А вот кем?
1: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
0: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды, вот вместо медали, это вот так называемый Горбачевский фонд. И вот это вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успехов первым на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот Завитуха, она волнуется очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
1: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это... Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Какой он шпион там или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он... Я не знаю, как он учился, но говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали, либо фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура. Попал в обойму.
0: А удачно кто в обойму женился, зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
1: Зарядили,
0: да.
1: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
0: Да.
1: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то в защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Оле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, что мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
0: Это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
1: Да, ну, некоторые вот, нравятся некоторым суды. Вот мне не нравится, я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
0: А вот извините, тут сразу...
1: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло, интересовало.
0: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера, вот скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые. То есть есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так. Вот, а нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
1: «Спартак чемпион».
0: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства? Или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у...
1: Да. Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
0: Даже вот у Чехова описано очень много.
1: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судьям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, анисовую. Но как бы и прокуроры, судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор. Потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или о нашем ФСБ местном, ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
0: А на может Западе быть это...
1: этого нет. На Западе все-таки верят. Как у нас в России раньше, все-таки верили.
0: Но да, там всегда взятки. Это были равные гири. Вот, то есть, например, гиря в форме адвоката, и гири, извините за такую визуализацию, в форме прокурора. Это были совершенно равнозначные, в общем-то, фигуры.
1: Да, но у них и процесс равный. То есть у них другой немножко процесс вообще судопроизводства. Там состязательный процесс. Там прокурор предъявляет обвинение фактически при адвокате. Он, допустим, условно, вот как мы в фильмах смотрим, вот, западных, прокурор встает и судье достает, кладет перед судом на стол документ, свидетельствующий о вине подсудимого. А адвокат встает и на эту бумажку, достается свою бумажку. Идет состязательный процесс. У нас изначально советская власть сделала процесс несостязательным. И это продолжается. Мы действуем сейчас по кодексу, уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемое, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там, 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только, когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг, воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, каких-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судье спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи: так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит: копия. Все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
0: Исследователи.
1: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
0: Ну вот тут я вот немножко... Хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать: я тут хочу поставить гараж. Ему говорят: ну, типа, парень, плати деньги и ставь. Он говорит: а я прокурор. И сразу все начинают дико пугаться и действительно, то есть, в принципе, он относится...
1: Дико радоваться.
0: Да, да, да.
1: Принимать его в кооператив и выделять ему лучшее место.
0: Конечно. А так и есть.
1: Да, так и есть.
0: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например, а вы кто? А я адвокат. И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот именно такой бархатный и ласковый. К нему относится, конечно, лучше. Его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
1: Саш, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ это военные, ФСБ это военные люди. Это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокат еще творческая профессия. Я согласился, как бы пошел вот эту работу делать. А прокурор это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, вот должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот, оперы особенно, вот, они вот, просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там жуликов, и действительно это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
0: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
1: Ну, я
0: потому
1: не...
0: Потому что он сделки оформляет.
1: Ну, потому что он оформляет. Да. Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат, все понимают, что адвокат это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, допустим, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. Вот, в адвокатуре у меня нет часов дежурных.
0: То есть клиентов не приходится ждать?
1: Я да, не жду клиентов. У меня много и так клиентов. И достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей. Я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил. Мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают: а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых насильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами. Это насильщики.
0: Ну, то есть попросту это, так, интерфейс между...
1: Да, вот, это, просто, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом. Ребята, не надо быть адвокатом. Можно быть банщиком и мыть судью.
0: И договориться, безусловно.
1: Или там да. домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела, носить, можно не деньги носить, а унитазы, можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
0: Хомячками у нас вот один поэтому расплачивался.
1: Адвокат, к сожалению, вот я почему и говорю, он как-то ассоциируется или человек, который может, то есть насильщик, или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат, то есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником, он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу, они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких. Коллеги каких-то... Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
0: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
1: А там берут, в кооперативе берут.
0: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это же абсурдная ситуация.
1: Встает вопрос, же... все-таки закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
0: Это абсурдно,
1: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот совсем недавно, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, не буду говорить, в каких сферах работает, так скажем, ближе к банковским, таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в Бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносит материалы, смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалоба. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. И вот так 8 месяцев человек сидит до августа.
0: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
1: Каким-то образом они на него вышли.
0: То есть, попросту говоря, получилось...
1: Выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов насоздавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия, городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
0: Такой...
1: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться, а как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
0: Если ничего не подавал.
1: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в Бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
0: А вот они охотно идут на контакт тут вообще?
1: Я вот, у меня кредо такое, я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить. Как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые. Они наняли адвоката, женщину. Она проиграла. Принесли они мне материалы. Я посмотрел, там 4 процесса. Проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, ну, знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
0: А потом, типа, ну, не смогла.
1: Ну, не, да, не удалось добежать до финиша. Да.
0: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наш, скажем так, ну, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии по западным фильмам, да, вот голливудским, собственно. Вот, как вы считаете, эта модель, которая там преподается, да, она, ну, скажем так, хотя бы чуть-чуть реально, так сказать, в нашей стране это действенно, потому что так-то вот, ну, вообще-то рядовому человеку, да, вот, ну, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально? Может быть, имеет смысл как раз как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние вот все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги вот этим кактусом цветущим.
1: Ну, это также говорят, что надо запретить тогда, вот тогда уж надо идти дальше. Да. Запретить рекламу хорошую изделий, потому что мы ездим на ужасных машинах, да, там, российских, по ужасным дорогам. Все это понятно. Но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют. Да, показывают, конечно. Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
0: Они даже плачут, вытирают.
1: Вот, да, старушки вот это. Плачут, да. Присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что вот все разговоры сейчас о реформе судебной системы, эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-нибудь такую...
0: В неваляшку.
1: Такую, да, неваляшку, так, да. Матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще кто-то. Непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде. По закону.
0: То есть нету, попросту говоря, да, даже вот нет такого суда, антуража, да, который антуража, должен вызывать уважение.
1: Конечно, да. Там-то во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
0: Да, букля,
1: да,
0: такая.
1: Да, и это красиво, это театр.
0: Красиво,
1: и
0: да.
1: Люди с уважением приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
0: Бургундская потянет.
1: Да, да, потягивает, да. Бургундская. А тут она, это судья...
0: А тут он придет домой и будет это там макароны с сосиской
1: макароны,
0: есть.
1: Да, и более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплату, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать. Компьютеров нет. Девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами. Если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят. Помещение холодное. Зайдите в любые суды. Ну, большинство судов Москвы, а уж вообще России-то я не говорю. Холодно. Они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
0: а
1: там
0: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки в пальто, например, не сидите. Значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
1: Подожди, вот как их... судья. Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству наплевать. Государство будет... Вот сейчас поднимает президент там. Вот надо... Вот, судебная реформа должна меняться. И то вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд. Судьи вот был проведен. Выступил президент. И вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной реформе.
0: Это, конечно.
1: И все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовит, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
0: За губу.
1: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
0: Но, с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там то акции распродает, Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимал государство просто дачу. Вот, например, вот отсюда взять, просто прийти и сказать, дружище, а почему вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут, да вы там нарушаете демократию. А мы им, да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
1: Я понимаю, что,
0: да.
1: Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот, Береза, а хорошо, а бревно? До этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенко. Бревнов жил в отеле Балчук-Кемпинский полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах и в Балчуга.
0: Вот.
1: И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
0: Это всех детей можно вылечить.
1: Да, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. Ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские.
0: Ну, у них это куда-то общага идет, собственно.
1: Рестораны, кафе, они строят, вот я был недавно в одном месте, там они и фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
0: ну, это памятник уже,
1: нет,
0: оставить,
1: снести,
0: пусть будет,
1: оставить.
0: Имеется в виду, да, просто
1: ну,
0: да, стены, переселить, да, всех
1: переселить,
0: более комфортабельно.
1: Да. Сделать именно памятник. Рестораны там открыть, матросы.
0: Но тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
1: Я думаю, что
0: да.
1: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. Они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
0: Ну, то есть он приносит, да, видео двойку, шар говорит, подмахни,
1: да, ну,
0: Петрова,
1: подмахни,
0: он раз,
1: да,
0: он,
1: да, да, он подмахивает.
0: Я вот несколько раз был свидетелем.
1: А вот что касается, да, судов, вот того, что Запад, вот ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдосудов, вот так называемые, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной такой, западного кино.
0: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
1: Да, да.
0: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
1: Да, да, да.
0: Нереальность.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это
1: ну,
0: гадкое.
1: Те же менты,
0: да,
1: сериалы. Те вот, же вот... самые, не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
0: Но все вот, это так немножко сделано такой русской колошкой. Типа все-таки, да, самобытность-то, да, дескать, да, сохранить.
1: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Нивсамха. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами, вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь, наконец. Да.
1: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
0: Причем самым радикальным
1: образом. Да, самым образом, радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
0: Или, например, накидать водопровод чего-нибудь.
1: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
0: Да, да.
1: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей, конечно, страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
0: Я думаю, поддержат.
1: Да, я думаю, поддержат. Потому что Россия, кстати, всегда можем... была такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
0: Свои, так сказать, часы и будильники, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто, да. Ну, да. Да,
1: ну
0: вот.
1: Мы вообще, у нас ведь много наших людей живут во Флориде, это же в Майами. Очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость. Они грамотные люди, я думаю, они правильно. Кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети, я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России, в отличие от американских граждан. Они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно, да, украинские.
0: И корректировать, вот,
1: да,
0: конечно.
1: И как-то принять адекватные меры. Я думаю, что это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею.
1: То есть, да, что, да, мы, потому что, а потом, ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны... Наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно. Конечно,
1: в,
0: да,
1: Москве.
0: Причем
1: они реагируют активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают.
0: И равнодушные, кстати.
1: Да, равнодушные. Да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
0: Кухню, и взбодрить, допустим, немножечко.
1: Взбодрить, да. Дать им... Это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать полику.
1: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться, как бы.
0: Чтобы сделать их счастливыми, по-настоящему. Безусловно. Чтобы они, так сказать, повернулись лицом, да, к солнцу.
1: А так ведь это, да, же проблема с выборами. Это же очень, вроде так, думаю, а Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
0: дикторы,
1: спокойно,
0: да, вот,
1: дикторы, да, так комментирует комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то так спокойно, равнодушно, что
0: как
1: вот
0: будто
1: у них
0: там в соседской квартире у них происходит.
1: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом. И
0: даже ее баллонки.
1: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная. Если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной, мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интерес. Да. Да.
0: Так сказать, струя должно быть в нашем джакузи.
1: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил, когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому, вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот, чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы. Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Такой напористый должен быть
1: струя. Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И, да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили.
0: Да.
1: Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламакио.
1: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки. Группа.
1: Банки.
0: А, нет, АБ это в Швеции. Ну,
1: банки.
0: Это одно и то же Швейцария.
1: Нет, ну да,
0: Швеция,
1: вот банки,
0: сути.
1: Часы
0: банки.
1: И сыр.
0: И сыр, козий,
1: а у нас
0: да.
1: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да,
1: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет, транслируется на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров, вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где бы это ни было, да, и я, как

0: То есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, а я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да. И учитывается 1:10, это справедливо.
1: Наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелание или предположение вот так да. решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение, пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
1: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно. То есть...
1: Да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они у них нехватка денег, они марки даже почтовые у них нет. И человек приходит с жалобу, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство Намибии. А это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для
1: всех. Да, это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гору?
0: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
1: Он такое у него лицо примитивнее, так
0: примитивное.
1: Сказать.
0: Да, и вот он считает, что талибаны — это рок-группа.
1: Да, он не знает. Да, он не знает, где там Пакистан, кто там правитель. Я это слышал, да. Это, конечно, ужасно. Это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
1: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает. Они везде выступают.
0: И потеют при этом.
1: Да, видно, вот мучаются
0: они,
1: и мучаются.
0: Он их прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
1: Да, вызывает отвращение у них. Это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас выступил бы в защиту. Мало что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан и талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, с какого-то там полуострова, который вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
0: Нашли, да.
1: Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
0: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, вот дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не уменьшаются.
1: Я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
0: Прокуроров.
1: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу.
0: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки

0: хлебцами маленькими.
1: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все. Там, начиная от орешков, кишью. Там,
0: как кончая. Зебровые амадины на кормушку.
1: Да, и кончая, и все искали почему-то сало. Сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
0: Дескать, просто. Да, соответствующая религия.
1: Он там
0: да.
1: свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как? Они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими. Там уже сладости пошли. А человек ел. Ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке. Чаем зеленым, горячим. А ты запивал чем? Он запивал кока-колу. Это меня второй момент поразил, что иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки кока-колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
0: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались, но тем не менее была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
1: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению. И он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим, он вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую. Да, вдвоем приходят. И блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первое, второе, третье. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские-то как клиент, это довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
0: Это вот. Своего рода тоже, видите, как это завоевание, да, такое, да, только ну, метод да, туризма.
1: Да, да, если наши предки принесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то они же, у них не было колес, они же на телегах и на лошадях-то ездили только очень богато. Они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях. Они же не видели этого. Они думали, что рыцарь только есть один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам. И вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных. Тогда кожаные, да, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу. И в конце концов, я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от... ну, какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
0: И выпечкой тоже,
1: аборигенов, да, европейских, да, да. Выпечками, да, там.
0: Это даже скорее будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской вот этой, да, да, да, на, да, наш русский, российский,
1: да, ну,
0: штырек.
1: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
0: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный этот рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да, в результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
1: Да, да.
0: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика, ну, причем такой большой величины, к примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
1: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы и должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
0: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
1: Ну, практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН. Он и многие жалуются. Меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто: мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит: мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали, прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю: а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
0: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народа в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
1: Ну, понимаешь, это как...
0: Статистики такой не было?
1: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты, у нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры и чувством вкуса, что ли, ну, я не знаю. Но
0: это, так, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
1: Да, с адвокатами, это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько... Ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть. Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
0: Искореним. Еще
1: да,
0: слово
1: искореним,
0: было такое,
1: да. Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной... Иосиф Соломонович. Вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотографии, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой вот проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, да, номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
0: Но, с другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот...
1: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гене. Ну... А мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
0: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачковую Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так
1: преступники
0: и так преступники,
1: или там,
0: да, колонисты.
1: Так же, как Австралия.
0: Вот англосаксонских вот, да, этих демонов, да, которых, да, выслали. А, то это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
1: А это так и есть. Это
0: просто она
1: есть.
0: Узаконена.
1: Ну, нет, скажем, так и есть, да. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас, ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле юристы США, я знаю Европы, вот, знаю адвокатов вот, в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде сумасшедшее количество наркоманов, преступность очень огромна, просто, ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию на эти ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там, и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года. Русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще раз говорю, не антисемит. И я просто я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает. И наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
0: Безусловно.
1: Америка там...
0: Нельзя бесконечно печатать
1: сюда,
0: деньги вот фальшивые.
1: Будут жить у нас в Сибири.
0: И вот, проситься будут,
1: да, проситься
0: в очередь.
1: Будут. И европейцы, и американцы будут проситься.
0: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать попросту.
1: Так что тогда вот этот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
0: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
1: Давайте, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Да, рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
0: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка, то есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
0: Ну, это понятно, понятно.
3: Значит, это бумага.
0: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот, да. И такой, можно второй еще вопрос?
0: Конечно.
3: Он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место, сажать в тюрьму. Он полмиллиона отдал, вышел. А человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
0: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
0: да.
3: Александр.
0: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
0: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, как говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
1: Да. Ну, что сказать? Ответить?
0: Ну, видимо.
1: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
0: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
1: Да, ну, умный, умный.
0: Поросята,
1: да,
0: чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
1: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре нас заставляли тогда студентов дневных институтов, вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, для свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел, там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там: ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну так, долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну хотя бы там 10 тысяч рублей, ну по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка не наказала.
0: И правильно сказал.
1: Да. Так что это всегда так было.
0: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. Да. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот, присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
0: А кто как... она, извините?
4: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Mm-hmm. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной, либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму, как это может помочь подсудимому. Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости, какая там может быть семья? Mm-hmm. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
1: Да.
4: Вот, извините, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
0: Человек.
4: Да, человек. Вот, например,
0: да.
4: Смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею.
1: Ну,
4: тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
0: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне. Да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
4: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
1: Угу.
4: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда, чего.
1: Присяжного вызывают.
4: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку там вот в Мособл там.
0: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму четырежды звали и отпускали ровно столько же. Он считается перед законом чистый, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным. А почему нет?
4: Ну,
0: понятно. Да, спасибо за звонок.
1: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права. Те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
0: А это... вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить от кандидатуры? Ну, там есть
1: это как... долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
0: Нет, в том случае, если, отводить. Например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, а если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах, ведь а адвоката,
1: ну,
0: тоже.
1: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде. И затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
0: Или азербайджанцы.
1: Или азербайджанцы, да. Ну, или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот. И что еще?
0: Вот еще там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и защитит, так сказать, как положено.
1: Да,
0: есть
1: много,
0: вообще женщин хорошие?
1: Очень многие, да, очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
0: А я вот девушек-следователей не люблю.
1: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката,
0: а судьи, вот,
1: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им,
0: вот,
1: у них,
0: да,
1: семьи.
0: Беспристрастность какая-то,
1: да,
0: должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
1: Да, да, вот, да. Это присутствует. И есть адвокаты, женщины очень толковые, но вот это присущим адвокатам, адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущ вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
0: А извините, я вот еще то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
1: Зачастую это как раз не очень обоснованно. Вот этот вот снобизм, вот этот...
0: Самооценка завышенная.
1: Да, вот. Завышенная самооценка, да.
0: Вот я о чем хотел сказать. Не имеет ли смысл проводить суды, так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах, может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
1: Да, ну и в основном Паткина это, конечно, женщина.
0: Да.
1: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слух, ну, как бы такой...
0: Женщина любит глазами.
1: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
0: Да,
1: ну,
0: что-то я перепутал.
1: Да, ну, ладно. И женщины... Ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилью просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что, ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
0: Может быть,
1: там,
0: хотела узнать подробности.
1: Может быть, она подробности, да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его, это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный, и поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
0: То что пробило ему банки
1: тот,
0: в какой-то
1: тот момент. Испугался, он просто не знал. Вопросы, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким? И пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
0: В замешательстве.
1: Каким?
0: Короче,
1: белым, да. Синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. Его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
0: Или там, да, или там, понятно.
1: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья. Может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
0: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
1: Хорошо.

0: для тех, кто только что подключился. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кают с охраной по улице, с дипломатом, иду вообще обращаться, там ты, там просто попросту какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца. Вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно, совершенно другой человек. И я вот тут задумался. А таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт — это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работать на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работой или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, ну, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что, вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисованы, например, аисты. Ходи по коридорам и говори просто: у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят его из министерства.
0: Уволят. Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот с голубями хочется вот быть, вот на голубятне сидеть там.
0: Ну а вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое вот было. Думать, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. И ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный, на эту агрессию отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня относятся, а вот в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве, это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного самоконтроля.
2: Да, ну, да, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлое, вот, несколько минут назад, что когда еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского. И вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу. Ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского? Он же шут, он же фашист. Вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц. Я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он категориями, ну, даже рассуждать не должен.
2: И такой, как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы, но он интересная личность. Он
0: безусловно,
2: намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, генералы, есть работники министерств, артисты у меня, допустим. Но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия, как-то монополия? Ну, к примеру, там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Нет, а так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомя меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк – это мой адвокат. И когда ему говорят, что ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров – это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить. И как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Ну, мне, я сын, сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Тарпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной там в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него там ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. Вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент... И как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов – это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься – это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что у меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как... Ну, когда я занимался
0: Клементьевым... А Клементьев сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. и уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вот, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. И может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Беляка, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да,
2: нет, вот, так и это да. И существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая
2: у
0: публичность,
2: тех,
0: она даже
2: я
0: вредит.
2: Я знаю многих адвокатов вот питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других, вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда
0: журнал «Нива»
2: публиковал. Да, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Жариков принимал, да, вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет вот творчество. Я вот, говорю, занимаюсь вот музыкой, там, литературой, кино. Там,
0: но ну, не повредит это вот. А? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Да, я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это ну, не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские и питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и есть.
0: Да. Кстати, вот,
2: но это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует.
2: Ну, завидует, но зависть, она присуща не только адвокатам.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, она, ну, я не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и артистам. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот, артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там, парочка сладкая, там, кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислим.
0: Вот это такая вот, которая в секс все это, как ее... Ну, вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну, ладно.
0: Да.
2: Вот, вот.
0: Регата Литвинкина.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы в провинции ее знали.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена цеплялись. Типа как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимает средства массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Вот сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так и часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не насильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката

0: не то что зритель, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их два было. И я вначале воспринял это как шутка.
1: Дескать, издеваются.
0: И он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
1: Вот что надо записывать и издавать речи эти.
0: Ну, может быть, издавать, может быть, что-то.
1: Ну, публиковать, действительно, реально публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник журнала реально создать.
0: Ну, издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я посмотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Русский адвокат России». И там вот кто издатели, они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском таком, старом таком. Да. Вот, искореним, там, взяточничество.
1: Беда,
0: и адвокат
1: беда,
0: сидит,
1: беда.
0: И у него берут интервью. Ну, это такая подача дешевая.
1: Это называется базитизм.
0: Да. Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Олимпийское участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
1: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
2: Ой, добрый вечер, доброй
1: Здравствуйте.
2: Ночи.
1: Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
2: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
1: А кто требует? Имена?
2: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот мне интересно было... Думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. Вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
1: Да, около
2: того.
1: Я
2: вас слушаю. Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вопрос
1: к
2: вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время. Сенатор Дэвид Дюк. Наверное, вы слышали из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. А следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуй, здравствуй, да.
4: Это я хриплю, потому что болею.
1: Ну, это нормально, да, да.
4: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
1: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
4: Да, но вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
1: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
4: Так, а у меня, знаете, две вещи. Я сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. А потом уже к вам. Можно?
1: Безусловно.
4: Сергей Валентинович.
0: Да, слушаю.
4: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
0: Очень часто так бывает, очень часто.
4: А, приятно услышать.
0: Очень часто.
4: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства, именно по работе,

0: так далее. Меня это привело в какой-то ужас.
1: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
0: Я математик.
1: А.
0: По работе.
1: Понятно.
0: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
1: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
0: вот
1: там...
0: Ну, они пускай слушают.
1: Ну, в общем, да.
0: Около вас не слушают.
1: Да-да.
0: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он увидит глобус, не дай бог.
2: Он думает, там, что это глобус Украины.
0: Ну, и Америку не найдет.
1: Да.
0: Да, и не умеет, например,
1: Ну, понятно, да.
0: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
1: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
0: А я вот хочу сказать, понимаете... Я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которые нам вешали раньше, очень хорошо справлялись. И с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку. Да? А вот с собакой выходишь...
1: В смысле, содержите собаку?
0: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
1: Содержат.
0: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
1: Это называется смекалка.
0: Да, разумный смысл.
1: Да, понятно.
0: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке? Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
1: Ну, понятно,
0: вот
1: понятно.
0: Это, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
1: И понятен, вот, суть вопроса ясна,
0: вот,
1: да, да.
0: Да, ну вот абсурд, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее, ну самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
1: Понятно, понятно.
0: Но у них
1: да.
0: есть одно уникальное да. явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такую вещь?
1: Да.
0: Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них ставят, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
1: Вы знаете, тут
0: а
1: есть...
0: я увидела да. в нашей стране.
1: Тут дело в том, что... чем
0: это болезнь
1: чем, извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
0: Вы знаете, у них там даже, я думаю, с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
1: Понятно, спасибо.
0: Вот не боитесь да. ли вы...
1: Спасибо. Извините, просто у нас время немножко ограничено. Сейчас мы попросим да, вот Сергея Валентиновича про да, понятно.
0: Такого интересного
1: выздоравливать. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям,
2: нас
1: да.
2: пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
1: Безграмотности, совершенно. Да, вот это?
2: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
1: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
2: Да, о, да. Как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, и не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
1: Даже японцы.
2: Даже японцы это, да, понимают. Вот, и даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
1: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
2: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
1: А, кстати, у них вот такой достаточно подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
2: Не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши, взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффектно, эффективно их внедрение, ну, тоже
1: эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно точно. Бог, все-таки ближе вот это.
2: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
1: Ну, вот так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
2: Ну, потому что он, а так же, как и адвокаты известные.
1: Вот я совершенно согласен.
2: Крутят его везде постоянно, об этом говорят.
1: Хотя я, например, знаю, что вот действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но они там есть.
2: Знаем, да.
1: Но они есть.
2: Ну да.
1: Следующий звонок.
2: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Алло.
1: Да, рассказывай.
3: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
3: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила с субботы на воскресенье? Как-то лучше было потом выходить?
1: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
3: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
1: А вот давайте, да.
3: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Вавидиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно как бы вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
2: Я понял.
3: То есть взять всех уличных как бы убрать, все это дело взять под контроль.
1: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
3: Вот, знаешь, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну и 100, если один остановится, хорошо.
1: Это буду я. Значит, знаете, я всегда, всегда на переходе.
3: Морально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
1: Спасибо.
3: И как у адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
1: Понятно, спасибо.
2: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим, требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей, законодатели принимают законы, законы эти подписывает, потом утверждает президент, законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция — это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
1: так это же потому, что вот она как раз и нелегализована, видимо.
2: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
1: Что-то
2: чтобы...
1: слабо мне в это верить.
2: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя
1: нет,
2: сейчас.
1: То, что надо, безусловно,
2: что
1: да,
2: это будет,
1: да,
2: вот ну, я не знаю. Ну,
1: терзают
2: сейчас,
1: смутные сомнения.
2: Сейчас да. Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
1: это не приоритетно.
2: Не будут, да, это не приоритетно. Не
1: да,
2: будут они
1: правильно.
2: Этот вопрос решать, потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие, прочие, прочие, прочие, экономические проблемы, но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая-то ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
1: А можно, извините, извините, что перебиваем, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну, вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот во Фрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. Может быть, вот выход этих...
2: Так, как это
1: вот,
2: по всему миру. Нет проституции в маленьких городах Германии.
1: Вот. Вот так-то это...
2: Понятно.
1: Так, даже проще ввести в Москве, например, нет, узаконить нет. проституцию в Москве.
2: Ну,
1: о,
2: я опять,
1: как
2: опять
1: круто.
2: Же,
1: в одном отдельно взятом, ну, и в Питере, например.
2: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аясков, там, узаконить, легализировать проституцию. Но здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят, проституция, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну, как бы профсоюзов, между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Как, сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы с законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюзов от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
1: Может быть, и надобность бы в них отпала.
2: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос с законодателем. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
1: А то почему? Есть, по закону. Если это будет легализовано, если... они будут просто...
2: Ну, нет, ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Но может быть, этом... просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
2: Ну, да,
1: вот,
2: видимо, ну, может быть, может и объявить, что девушки,
1: что не попади
2: и женщины,
1: лезет уже.
2: Да, вы сами идете сюда.
1: Да.
2: На эту стезю, так сказать.
1: Должность.
2: Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях.
1: И в столовках.
2: Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это нигде. Однозначно.
2: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенку изымают.
1: Из этой среды надо изымать.
2: Ну, как-то
1: но
2: более
1: не то, что...
2: ускоренно.
1: Да,
2: процедура. Понятно. Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Да. Надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
4: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
2: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там,
2: можно,
1: в ужатом.
2: Но у нас нет техники. У нас мы начали с этого. У нас у следователей и также в судах это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересно.
2: Печатают машинками потерян. Еще. Машинками, вот печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
1: Она еще продается?
2: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, станция, ну, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию, мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим, там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, И не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
1: А вот этот вот, вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется? А
2: ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там...
2: А ему не нужно. Вот я
1: это просто... же абсурд. Как раз. Что значит, ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. А сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского управления. Не в отпуск. И он, как слуга народа, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплату получать...
2: К сожалению, у нас, вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы... Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав, сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно, хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент тут Чувашии особенно выступает.
1: Потому что они все корешки с губернаторами.
2: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
1: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, знаешь, мне кто-то говорит, говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо вот этому.
2: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот первые годы после путча там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
1: Ну, тактично это
2: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован, ребенок еще не родился, мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. Бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено в средствах массовой информации, лето 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд, вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшное. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал. Он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
1: Кстати, правильный выход.
2: Да, вот, да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится в демократические шкуры, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору, ни одного слова теперь вот после этого, вот столкнулся с ним вот так, и я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
1: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Ленин, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёб.
1: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующие представления людей о революции, о массовых всяких сборищах. А вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
2: Сергею Валентиновичу.
6: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
2: Угу. А я был вот старостой кружка теории государства и права.
6: А
2: очень
6: вы, простите,
2: любил.
6: Не в МГУ?
2: Нет, нет, нет. Ну, я очень любил. Понятно. Этот предмет.
6: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя совершенно. Бы потому, что там не бывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
1: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
6: вот,
1: это...
6: вот, вот, вот.
1: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе вот, Рашка опередила конкретно Америку. Да.
6: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из прямого, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
2: Наверное.
6: Вот как Как вы думаете?
1: Ну, спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
1: И с какой целью?
2: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
1: да
2: взрывают.
1: И тут взрывают.
2: Тут дома взрывают. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
1: Будут кормить, кстати, мучным.
2: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
1: А может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Все может быть проще.
2: Нет, даже деньги огромные идут из Европы.
1: Но это я утрированно так назвал.
2: Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
2: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Ну, но он же не может все сразу. Он же
2: Также, это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
2: Ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки.
2: Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
7: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить.
0: Ларьков. Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не Светогор.
1: Угу.
0: И, по идее, это, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя «Аврора». Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот. Ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит. Вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, а что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Винтус», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различие в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Ты знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав, да, и все равно действует так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: А взгляды? Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Вот. Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там, в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого, там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее mm-hmm. отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что... чтобы быть нагло выше своих одноклассников, но все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там, солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. В городе несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра... А взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которой ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались. Значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, и взгляд у него очень гордый, и голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть стать в позу подчинения. Вот, поэтому я, как сейчас помню, я ехал в метро, где-то в Сабвее, где-то, ну, как он, в перегоне в Манхэттене. И там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я, говорит, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно понял, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Марусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный. Все разбежались по углам. Он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать резву. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них. Потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс – это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: И, а вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модель – это вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот я, да, только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять – бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же, да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да, согласен.
1: Некий гормон.
0: Ну, здесь тогда немножко становится... непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да. Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастифа, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И у женщин такая же ситуация. Если у нее там ничего не получилось с детьми, то они там заводят маленьких собачек, левреток, дико их мучают всячески. Ну, знакомая ну, ситуация.
1: Сублимация обычно.
0: Сублимация, да, но... все-таки в какой-то момент времени у женщин начинается, так сказать, период самоосознания себя вот в обществе. Но они там всячески проявляются, там пытаются самореализоваться в таких вещах, как вот эта эмансипация и так далее, да. То есть и очень много, например, ты же вот был в Америке, не знаю, как в то время там с эмансипацией обстояли дела, по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Понимаешь, умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминист».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти, ну, недостатками это нельзя назвать, такая особенность, да, их, ну, сложение мозга. Угу. Но тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что-то такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глазами. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно, ну, много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унта оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница. От нее пахнет женщиной. Не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Но поскольку организм не находит рядом соперницу и воевать не с кем, это повышает ей настолько... То есть это впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это
0: все равно...
1: инстинкт. Да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга. Естественно, тот же всплеск гормонов и то же удовольствие, которое она получает от сознания собственной неповторимости и нужности мужчине. Но это не все еще. Смешно другое. Смешно, что женщины, там проводились разные тесты на интеллект, хотя тут должно оговориться, что тестам этим грош цена, поскольку они придуманы мужчиной и для жизни в мужском обществе. Так вот, мужского интеллекта у женщин явно меньше. Но у них существует нечто, называемое женским интеллектом, что мужчине вообще не осилить. И это та самая индивидуальность, о которой ты сейчас говоришь. Обособленность. Самодостаточность, заметь. Если женщина так или иначе теряет способность к воспроизводству или переходит в возраст, когда воспроизводство уже невозможно, называемый климаксом, да, в простонародье, она моментально, тесты показывают, по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способны испытывать материнский инстинкт.
0: Действительно, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, в общем, женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть, мама... Вот, то есть самочка в данном случае должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника. Вот мы очень

0: знает, что ребенок-то он помощнее ее. И вот мы подумали и пришли к выводу, что социальная адаптация в данном случае это есть, попросту говоря, ну, угнетение от мозгового центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
1: Ну, если в чем дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственные вещи, которые нас отличают от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать, фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
0: Все понятно.
1: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где воплощение набраться?
0: Да, она, понятно.
1: Где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще 1 миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
0: Откуда, где генерируются души? Вопрос.
1: Да, да. Бесхозные души. Откуда они берутся?
0: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть 100% уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины не, так сказать, утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как что, они глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок, вот в чем вопрос.
1: Как-то германский тогда опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще, начиная со Спарты, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для как бы касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный. По двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают, игрушку себе.
0: Инстинкт материнства, если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Да, буквально.
1: Ты можешь себе представить хоть одно общество, вот реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон.
0: Ну, было в Германии, Саш, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Но это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, там, я думаю, что взорвался-то он совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается, насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: понимаешь, ведь здесь... Тревожит.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор.

0: А естественный отбор, ну, ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в дикой жизни, если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить львенка охотиться, научить его там простейшим там, наукам, как скрываться от врагов и так далее, там, не способны его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии, естественно, в том числе и полового отбора, уже довольно, довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому, меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбираются совершенно женщины по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
1: врага.
0: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
1: Да, да,
0: большая грудь. Хотя большая грудь, тут тоже загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
1: Да,
0: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже...
1: А может быть, мужчина просто так сказать желает вот, сказать, не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и перестают, так сказать, считать своим долгом, вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и ум даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, в общем-то, вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской, и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. Естественно, на измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и о ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок — это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
0: А в чем вред-то я не вижу?
1: Ну как в чем вред? А вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
0: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
1: Да легко.
0: Да ладно, я знаю...
1: А может быть, их было больше, индивидуумов?
0: Зачем их больше? С этим
1: вот я тоже хотел сейчас справиться.
0: Да. Ты говоришь, больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. И не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет на этот вопрос, да, но есть посыл, что все будет хорошо, если ты будешь правильно себя вести. А если будешь плохо себя вести, все будет плохо. Но что-то будет. Будет, не будет, никто не знает. Но одно абсолютно неизбежно. Это вот момент умирания. Почему мы называем легкой смертью смерть во сне? Или там машина сбила, тут же умер, да? Ах, какая легкая смерть. Потому что не случился ни момент страдания. Человек в жизни страдает гораздо сильнее, чем момент предсмертия, как бы. А вот эта паника, этот ужас абсолютного одиночества и предстояния не перед Богом, не перед смертью, а перед собой. Когда ты один на один с собой, и больше нет никого. Ни мамы, ни папы, ни школы, ни страны, ни жены, ни детей, никого.
1: Даже те, кто склонился над тобой, они кажутся какими-то вообще гаражами.
0: Когда бабушка умирала, такой взгляд у нее был совершенно нездешний. Я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала: Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да? Все равно отвлечение от себя, потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да? А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да? Вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
1: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться, и они, кстати, это с успехом делают.
0: Они не уединяются, в том-то и дело.
1: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
0: дело не
1: постоянно.
0: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
1: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробовать стимулировать в себе это состояние.
0: Ну, а как?
1: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие. Вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
0: Вот об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то. Да?
1: Да.
0: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
1: Страшно или срамоты, чтобы не было?
0: Это одно и то же. Это одно и то же.
1: Ну, страшно-то, Саша, всегда будет по-любому, мне кажется.
0: Нет, я не говорю, смерти страшно.
1: Я понял, но
0: перед самим себя страшно, себя, себя не боялся.
1: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот тем не менее очень хорошо, мы найдем, ну, очень многие в себе такие черты не очень хорошие, страшные. Вообще люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тут запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, чего хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось. То есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требовать жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
0: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, и между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да, вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
1: Да, вступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
0: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
1: А если, например, человек находит все какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
0: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
1: Вот, да.
0: Потому что, честно говоря, вот вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, это как юродивые, да, которым уж абсолютно плевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол вот эту игру с людьми в мир лад да покой, да, и, ну, выходя на улицу, одеваться, там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей, там, и не убивать женщин, да, ну, какие-то элементарные правила общежития выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, а я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
1: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
0: А затем... покурю,
1: пока. Да. Но только будь там осторожнее, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Да. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
0: Я отобьюсь.
2: Монморанси. На волнах радиостанции Нива Самаха. Монморанси.

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монмарансе» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, вот, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, унт-идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло. Да-да-да.
2: Да. Хорошо,
0: вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной в прошлый раз, придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем релашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шури.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий. Ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай,
3: читай. Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он подъезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: в уровне,
0: понятно.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я в него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно. Спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Если что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон, унт полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда.
5: Спасибо.
0: Раз плохо слышите, мы вас будем...
5: Спасибо.
0: Да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Ну, сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы вы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: А, ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо, спасибо за звонок. Это был, был очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит. Зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи. Я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это не, я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: У меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу, это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи. И самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколоном.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, с твоего позволения, я зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно... Значит, оно пришло из города... Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москвы и всегда внимательно слежу за событиями. И, омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский – это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Сергей? Нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ обгадить, в кавычках, кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрского переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрский производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио. Постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым. Как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает это?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Не, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту... А школьницу, внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне, он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно делаете. Я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже вот тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, почему-то. Но тут я получил письмо исключительно. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин — это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин — и дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключателем в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь белым, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «Зачем?» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэрским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся. Так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Карузо». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском, а тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов, или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что я...
4: Вероника.
0: У меня, в общем, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Не, писал точно женщина. Да, я не понимаю, чего здесь больше женской ревности, смешанной с... понятно, вот те инстинкты, про которых мы говорили. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли?
0: Так,
4: ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Погодите, да, извините. Второе, да. Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня... еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да? Повезло родиться
0: с
4: интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникову, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь на самом, нет, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем ты выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мики Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. Такой, то есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри. Знаешь,
4: можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать,
4: да,
0: если не мешает.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
2: Сереж,
4: да.
2: Потише играй.
4: Как послушный какой. Сережка-то еще.
0: Дисциплина.
4: Да, значит, древнее стихотворение, он все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень, сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню, не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна и, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор, я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем, мне ничего от вас не нужно, и книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно, и... Нечего да. Здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, там, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас поставлю. Можно я просто прежде еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля тополя, Вознесенский, все там это самое под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем-то, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя там, где клен шумит над речной волной, да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки. Даже когда поют дамы с гитарами, да? Но это вот такие там, где клен шумит, да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и сдадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами, и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас. Поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушай.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай лучше следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и давний ее слушатель. А вас я слышу впервые, так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете... С Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар леса, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы... Ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. А скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, обо что бы вы, ну, извините меня, ушиблись бы?
5: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
5: Конечно, и не раз, и поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковая терапия, как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд-пруди, я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми, казалось бы, они умные ребята, да, до определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое, человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку, в общем, облажался, да. Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, по той-то причине, честно, глядя ему в глаза, не утаивая ничего. Он с этим соглашается, да. И потом исчезает. И где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
5: Это утопия, утопия. О чем ты говоришь, потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
5: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да? Это такая необходимая вещь в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее, для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. Ну, как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
5: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
5: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже и не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я... там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что во мне еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да. Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да, каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется, этого. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. К программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. И я это просто, ну, вижу по аудитории. Слава богу, уже 4 года почти на радио, да? И по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, неизученный совершенно. Но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь? Ко мне пришел мой хороший приятель. Также вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем. И такой возмущенный звонок, причем не сюда, а в одну из соседних комнат. Там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет. Момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то. И с такой телегой, типа жалобная телега. Вы представляете, что вот у вас в эфире? Они же там просто беседуют.
5: Это хорошо.
1: Круто, да?
5: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем. Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн,
1: да,
5: 1:3, кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и, скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни
1: так
5: было
1: прискорбно. Так что торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То есть...
5: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Вообще, я там честно, прохожих сейчас...
5: Честно это... говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот, знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальные преступления против тех действительно немногих, оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот, ну, спокойно размышлять и думать в последнее время, ну, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, то есть давая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию попросту. В конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот...
5: С Настей простая история без умствований, да? Она, во-первых, девка умная, на самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончалась с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и, к примеру, вот как в позапрошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был уже, в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так, по идее, вот такое количество Насти должно приваливать туда, в программу, особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, зашити, должны говорить, они все, всех ты не возьмешь под крыло.
5: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Я абсолютно согласен, меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гелевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что Барик Каримович Алибасов делает великое дело, потому что он создает музыку для класса, занятого в производстве. То есть реально, если этот класс, эта ремесленническая группа начнет вдруг слушать там Роберта Фрипа, да, курить травку, то у меня не будет такой красивой курточки.
5: Если в чем дело, не совсем так. Я думаю, что глаз выпиющего в пустыне, он тем и хорош, что услышит его только тот, кто захочет услышать, кто способен услышать. Потом, я ведь не проповедник и не просветитель, потому что я не знания даю и не методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категории, но через которую надо пройти в любом случае. Вот, и поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики, один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я, руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да, такое...
5: Вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же также пел «Делай, как я», и в журнале, в модном, было написано эта фраза, я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, не, говорю, дружище, так как ты, делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи, конечно, каждый выбирает это, но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... Убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монморанси», она более оптимистична. Ну, Саш, да, ну, вот, ну тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие. Вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся. Да.
5: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовскому, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой, он же пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию, он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там, поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе. И вот он сидит с этой улыбкой, вот и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в такой радиостанции можно услышать, какую чертовщину. Вот. Но тем не менее, дико жалко людей.
5: Вот, вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, что я на самом деле самый там умный. Программа «Хмурое утро» выходит в эфир почти 4 года. Спроси у любого на любой радиостанции. У директора, у программного директора, у продюсера. Самое популярное утреннее шоу в FM-диапазоне. Программа «Хмурое утро». Почему? Потому что вот так же, листая от русского радио до «Эхо Москвы», человек раз, два, три натыкается, да, на... Хрен знает, как это назвать. Вот сейчас скажу слово, только пусть они не обижаются. На неподдельность. Это не то, что я шедевр какой-то, который подделать нельзя. Или что я такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип. Она такая же, какой я. Знаешь, мне херово с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным. И она такая же.
1: То есть ты естественно.
5: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передач.
1: Но есть одно «но». Можно наеду.
5: Да.
1: Да. То есть недавно, перемещаясь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александр, что я вижу? Я вижу троллейбус, mm-hmm. на котором знакомое лицо.
5: Mm-hmm. С высунутым языком.
1: Твое.
5: Mm-hmm.
1: Ну, не стыдно. Ну,
5: что
1: же, это, Саш, начало сникерства. Потому что...
5: Ну, ты на урнах-то не видел?
1: На урнах пока нет, но не удивлюсь.

0: Я не понимаю, как рядом даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его.
1: Ты знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, только в плюс.
0: А троллейбус тогда почему? Урна,
1: ну,
0: понятно.
1: Ну, троллейбус. Так захотелось. Там написано «Радио с человеческим лицом». Что само по себе уже смешно.
0: И вот ты дал добро разместить свое лицо.
1: Да, вот с языком высунутым.
0: Я нигде даже на пластинках свое лицо не печатаю.
1: Нет, я же тиражирую свое лицо. Во-первых, да, оно узнаваемое. А это один из признаков популярности, как говорят, когда тебя узнают, да?
0: Слушай, опасно.
1: Я так давно этим занимаюсь. Что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка «Музыка к собранию заблуждений», к сериалу, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк, там, собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
0: Да, но мне это сложно, честно говоря, понимаю, пока понять.
1: Я понимаю. Ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерство.
0: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
1: К сожалению, таких очень немного.
0: Да, потому что много правильно себя вести, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
1: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени?
0: Давай в начале уже
1: следующий. После новостей.
0: Да, понятно, после новостей. Да. А сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
1: Да.
2: На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще...
3: Знаете, если еще раз скажете слово «сон», я усну. Поэтому
0: да, давайте пока подождем. Спасибо. Да. Снов, это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: А мне вообще ну ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
3: Лучше с Гордоном все-таки, я так привычно.
2: А, так лучше, да? Угу. Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки назвать программу, потому что передача — это в тюрьме. Ну, простите,
2: понимаем,
0: когда ты вклинился, да.
2: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
3: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве навещает на частоте 100 ровно и 1/10 FM.
2: Так, следующий... А по каким дням и во сколько?
3: В самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
2: У вас есть медицинское образование?

0: медицинское?
1: Да.
0: Нет, что...
1: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
0: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
1: Понятно.
2: Да, или то, что лежит вот на столе,
1: забытое. Ну, еще раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
2: Понятно, спасибо. Кстати,
0: имеется в виду программа «Процесс».
1: Всего наилучшего вам.
0: Всего доброго, да. Мучаюсь, это не то слово.
2: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную
0: увеличительную... Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
2: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
0: Да?
2: Да, бескорыстно я не делаю ничего.
0: Понятно.
2: Да.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте.
0: Я не могу разглядеть. Да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
2: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там, и за нее не платят.
0: Тут-то я не могу понять.
2: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей. То есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Это обычно часа в 4 утра. Все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть,
0: а за это отдельный факт?
2: Нет, это входит вот в услуги. Главное, вот. А этот вот в синеньком, вот он
0: не реагирует,
2: не шевелится.
0: Ты сделал вывод, что это собачка.
2: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. Вот, то есть парадоксально люди все-таки устроены. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: У меня вопрос по теме как бы для себя. Вот, как вы объясните такое явление, как аутизм?
2: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
0: Нет, аутизм известный, да, состояние. А, знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... А как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Ну, это карикатура на аутистов, конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать, ну, наверное, не один год даже, да, пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаюсь. А где-то находится она милях в 40 от Нью-Йорка. Очень приличное содержание у них там. А попал я в эту больницу после того, как сначала увидел социальную рекламу, которая идет по американскому телевидению. Конвейер, битое стекло. И человек в перчатках сортирует это стекло направо и налево. Не знаю, по какому признаку, там больше осколки, меньше. Но явно в переплавку-то идет. И он поворачивается, и ты видишь, что это больной болезнью Дауна человек. Он смотрит на тебя и говорит: «Я работаю, я плачу налоги, я такой же, как ты». И это производит жуткое впечатление, жуткое какое-то, необъяснимое, да? Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Но там не было ничего другого. Потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот. И смотрю на меню-то на это, а на человека, который передо мной, не смотрю, по привычке вообще не обращать внимания на официантов, потому что они как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им в глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним, ну так или иначе. Вот, потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит и пепельницу меняет. Да. И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной, да, даун. Что для вас сегодня? Спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда, значит, один там фрайс, что-то т-т-т. Я глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа, да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям. С другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
2: Ну, это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что даун — это даже ведь не болезнь, синдром Дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И,
0: ну... Да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом Дауна понимают, что они ненормальны.
2: Но это им, видимо, внушили, Саша. Нет. Скорее всего, внушили.
0: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это, а вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как, пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Не хуже и не лучше, просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали... Вот в этом есть, конечно, да, что-то омерзительное совершенно.
2: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего «Внимание к вам беспредельно». Алло.
4: Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Женя.
2: Здравствуйте, Женя.
4: Вот, приятно вас очень слушать. У меня вот такой вот, я хотел бы высказать вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей. Мне понравилось, как Александр Гордон сказал, кому нужно действительно услышать. Вот. Мне, например, 23 года. И то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо. Помогайте как бы определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот. Но хотелось бы немножко возвратиться к проблемам, как бы, да, вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы отдал нас немножко опять к женщинам. То есть меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой. Ну, то есть, можно сказать, влюбился. Да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете. Как бы, может, немножко помягче выразиться. Так, все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть Зевс дико рассердился, и то есть человека четвероногого, четверорукого пополам разрубил. То есть как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек. То есть, меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
0: Понимаю, да, спасибо, нет, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, «Гордон Жуан» или «Все, что человек должен знать о женщине». Эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное, Я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
2: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы...
0: Вы влюблены, замечательно. Только помните, что и это кончается.
2: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть. Можно?
0: Да, конечно.
2: Надо. Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера. И уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо. У нее в зубах есть тоже дырки Миха. Ну, следующий звонок.
0: Короче говоря, они тоже писают и какают.
2: Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне кажется, ваши гости очень много от лукавого рассказывает. Ну, вообще на макаронной фабрике работаете. Больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У нее есть позиции, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
2: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкость, знаете, как есть.
5: Ну, это очень уж такая... Это
0: погодите, погодите, сковородки, дайте мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
5: Нет, ну не надо, вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
0: Например...
5: Ну, это для отдельной передачи, понимаете?
0: Не-не, давайте не голословить. Например...
5: Нет, ну давайте тогда договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
0: Ну, понимаете, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
5: Какая-то вероятность дозвониться 1 на 1 000 000, понимаете?
0: А, то есть вы звонили без желания. Слушайте, поговорить.
5: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
0: Да.
5: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
0: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
5: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А я общаюсь сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
0: Ну, позвоните им напрямую. Зачем сюда звонить?
2: Послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, например, что за звонок.
0: Ситуация... Мне сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же завалюсь.
2: Я понял. Нет, на самом деле существует такая терминология. То есть, когда человек... Ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там, вот, Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали... скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
0: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
2: Да. Но...
0: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там, всюду разный. 4 года назад было интервью в журнале Playboy, которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский – говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс». Иначе делать ее не было бы никакого смысла.
2: Целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
0: А потом, знаешь что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил из мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодией, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греет меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область. Первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию. Теперь это пишется так. Сценарий Гарри Гордона при участии Танина Гуэра. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. А композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». И я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск. Потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот эта вот заезженная пластинка нашей жизни. Простите за некрасивый образ. Послушаем.
2: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
0: спасибо
2: программой. До свидания.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да.
2: Что фыркнуло? Пью.
3: Ну и, соответственно, учитывая пожелание Евгения Сабуровича к шишечке, который уже отъехал, я имею в виду отъехал от нашей станции, не подумайте, что плохого, я все-таки, так сказать, с радостью послушаю, что вы хотите сообщить мне, те, кто сидит у себя дома. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Вот, значит, Саша, будет ли сегодня рассказываться о последнем, значит, консорциуме по проблеме птичьей моды?
3: Ну вот, если сиамские близнецы подъедут, как я говорил, они сейчас все чисто в деловых там переговорах находятся.
4: Они были, значит,
3: наверное? Они, да, они подъехали,
4: я
3: уже.
4: Значит, это я их видел, потому что я помню, нечто страшное пролетело на меня, на такой, на огромной скорости.
3: Да, оно еще все в печатях, потому что, я как говорил, у него нарушена координация движения, а ему сегодня много печати надо было ставить вот там, в этом месте.
4: Ну,
3: и он их ставит все на мимо, на все части своего тела.
4: А он на котельке все еще прыгает?
3: Ну вот сегодня он его с собой не взял, потому что милиция думает, что это новый тип дубинки, и пытается ее разглядеть, вырывает у него.
4: Понятно, он падает.
3: Да, он, естественно, падает, а это очень тоже неприглядное зрелище.
4: Вот, а то вот этот консорциум был просто, ну, один из лучших, я считаю, за последние несколько лет. Вот ты присутствовал там, Саша?
3: Вот я, к сожалению, не смог, но да, но ко мне приезжал самый главный с MTV и показывал все это, что он отснял на фотоаппарат «Зенит», он купил себе «Зенит» и теперь снимает на него
4: а
3: все.
4: А какой «Зенит», прости, что тебя перебиваю? Конечно.
3: А вот такой старенький, еще 50-го года
4: первый,
3: выпуска.
4: Да?
3: Да, и вот он его прям все на нем снимает. Вот я ему говорю, а что ты там камеру не взял? Он говорит, так на камеру мы снимаем для своей программы MTV, чтобы там потом лохи смотрели это по телевизору. А для себя я вот, говорит, на «Зенит», все, чтобы все искусство было там. Вот. И я видел фотографии. Так что вот все нормально.
4: Вот, а там ты, Саша, все еще шьешь эти пиджачки?
3: Конечно, конечно.
4: Ты шьешь, да? Вот,
3: да.
4: Птичка моя очень довольна, она...
3: Хорошо, кстати, ей не жмет вот в крылышках, а
4: ты... В крылышках, вот ты знаешь, лево крылышко, вот ты, наверное, просто немножко подунище был, поэтому немножко слева так.
3: Не, я не учел просто, что у них на самом деле левая сторона у птиц, она аж сильней.
4: Ну, естественно, Саша, ты же орнитолог.
3: Ну, вот я просто забыл, но теперь мы в новых моделях мы теперь учли этот недостаток, собственно.
4: Ну, как, может, мне как-то отменяешь? Ты понимаешь, птица же жалко, но ты понимаешь, это же...
3: Ну, надо, собственно, обмен уже не подлежит, потому что у нее же потливость есть. А какая другая птица? Ну, они же очень брезгливые, она же другая птица-то не оденет его. То есть надо просто, судя по всему, перешить. Вот. Или можно еще сделать другой метод. Вот, поскольку левое, значит, крыло сильнее у нее, чем правое, что естественно, то ей нужно просто левое крыло привязать изолентой к туловищу и заставлять летать одним правым. Она его накачает, и все будет в самый раз.
4: Нет, тогда будете под правый крыло жать, и к тому же будет право заносить.
3: А, тогда, судя по всему, надо ей это самое, просто левое крыло чем-то перетянуть, чтобы оно некоторое время вообще не работало, будет атрофация, оно умеет. Да, это будет, кстати, гораздо более гуманно, так, чем отнимать у птицы так полюбившийся ей пиджачок. Да.
4: Вот. Саша, да. Прости, пожалуйста, а про птицу... Зверяк или что-то в этом роде будет сегодня тоже, вот если сиамские подъедут?
3: Ну, если сиамские подъедут, то про птицу-дверяк мы, конечно, постараемся поведать. К тому же это опасность, вернее, вот опасность заражения этой птицы и наших московских квартир, она
4: очень,
3: в последнее очень велика.
4: Я сегодня у себя из ящичка почтового, значит, вынул 3 трупика вот этой птички.
3: Ага, ну вот,
4: то есть...
3: Это уже говорит, знаешь, о чем? О том, что они мрут от старости, значит, они уже освоились.
4: Уже, да, уже.
3: Уже потомство, значит, родители. Они же, ведь известно, что птица-дверяк, она откидывается, как только яйца снесет.
4: Да, она как бабочка.
3: Да, значит, где-то вот уже эти личинки лежат.
4: И что самое обидное, очень сложно различить. То есть, вернее, не то, что я просто увидеть. Она настолько сливается с дверью, откуда так она и появилась, название, это
3: да.
4: Способ мимикрии.
3: И потом, кстати, вот еще тут такой момент, то есть как бы она с дверью сливается, это как бы и ладно, вроде бы и не мешает, но ведь из-за нее сквозняки, потому что она еще дверями как бы и несколько подпитывается, то есть...
4: Она их открывает, постоянно открывает, разбегает.
3: Да, да. У нее, кстати, ведь камни дома, ей неоткуда взять в желудке, чтобы у нее... Она дверными опилками все вот всю жрачку переваривает. Вот,
4: это есть... просто кошмар, бронированные двери не помогают.
3: Нет, конечно.
4: Проверять нет.
3: Да, конечно. Нет, обязательно, если сиамский подъедет, мы об этой птице расскажем, конечно.
4: Я в стальковых ветерках, не забудьте, я прослушал, мне референт сообщил, но я забыл, он не знал, что это, он сказал, что вот он же у меня глупый немножко.
3: Ага.
4: Вот, говорит, рассказывали, значит, так стальковых
3: ветерках. А я, кстати, говорил тебе, не бери никого женщину в референты.
4: Да. Найди мне мужчину.
3: Ну вот это
4: у надо. Мало-то, сколько женщин сидит в референты?
3: Так у нас же, понимаешь, благотворительная деятельность.
4: А у меня?
3: Ах, да, я забыл. Кстати, вот насчет костыльковых ветерков, скоро на одной из крупнейших компаний звукозаписи московских, я не буду хвастаться и говорить, что на западных, на московских, выйдет компакт-диск, который так и будет называться «Костыльковые ветерки» с записью от того нашего эфира.
4: А сами ветерки будут на нем записаны?
3: Да, там будут сами ветерки. И даже я могу сказать так, что вот как компакт закрывается, там уже у него 4 угла, да? В каждом из 4 углов будут стоять маленькие такие клизмочки, которые при открывании будут как раз подувать воздух Антарктики, да? родной воздух Антарктики.
4: Очень помогает птица.
3: Конечно, то есть достаточно вот, это как бы даже ионизатор не нужен, хотя вот я знаю, что ионизатор нужен всем, например, у меня их 5.
4: А вот сколько?
3: 5 ионизаторов. Вот у нас,
4: Саша,
3: тут...
4: чем ты дышишь?
3: Вот ими и дышу, без них.
4: Саша, ну это же мизер. Сколько у тебя птиц дома?
3: Птиц, но я не считал, они постоянно плодятся, дохнут. Ну, я думаю, что штуки 3-4 есть больших, я об них постоянно спотыкаюсь, они меня...
4: А туканы ты держишь, а вы помнишь тукану Гришу?
3: Да, конечно. Тукан Гриша, кстати, сейчас уже весна приближается, он себя очень похабно ведет, и надысь вот им самым чуть не выбил мне даже стекло оконное.
4: Ой, Саш, прости, я забыл тебе сообщить, значит, по-моему, значит, 19 февраля или 20-го...
3: А это сегодня, 19-е.
4: Да, значит, 20-го в Битцевском парке так состоятся ежегодные бои туканов.
3: Да?
4: Ты Гришу будешь выставлять?
3: Ты знаешь, наверное, нет. Гриша уже солидный.
4: Ну, году, ты помнишь, как он...
3: Его же гонят теперь. Они
4: гонят?
3: Да, теперь говорят, что это... Ну, как все равно, знаешь, устраивает сейчас хит-парад, да, вот там... Ну, то есть Гриша, он уже вот в тукановых боях, как Битлз в музыке.
4: А, ну, то есть уже... это признано.
3: Да, уже все, да. Нельзя его там...
4: Как помнишь, он под орех раздел того вот этого чернокожего тукана, я забыл, как его звать, как-то Мамет, Али.
3: Да, он его очень-очень люто, да, но...
4: Не выжил.
3: Кстати, бабки мне пришлось заплатить, вот, его хозяйке.
4: А когда тебе не платили?
3: Ну, я отдал их сразу, я же гуманный, на похороны. Сам знаешь, тукана сейчас в Москве схоронить, это сложно. Это тебе не ларек коммерческий открыть.
4: Ну, лучше самому умереть.
3: Да, вот.
4: Вот, это, ну, хорошо, Саш, мы очень с тобой беседовали.
3: Да, кстати, вот если ты хочешь, то, может быть, я для тебя найду какую-то музычку, а то, видишь, вот, как бы, да, Евгений Сабурович тут прям сетует.
4: Ну, конечно, музычка там... Саша, твоя самая любимая, это, конечно, Халифу, такой небольшой. Вот, ну...
3: А я поставлю одну композицию, кстати.
4: Да, вот. Свою.
3: Ну, вот не совсем, то есть тут такой компромисс, послушаешь.
4: Нет,
3: да.
4: Это самое, Саш, правда ли, что ты когда-то принимал участие в группе «Худые ветры»?
3: Да, на редкость похабная группа.
4: А на чем ты, что ты там делал?
3: А я там и пел, и все делал.
4: А тексты твои же были?
3: Частично часть текстов, да, принадлежала мне, а часть там вот людям, которые еще и играли. Но это же очень базитический коллектив.
4: Совершенно.
3: Вот, то есть я теперь борюсь с тем, чтобы прекращалось тиражирование.
4: А это, ведь в этой похабной студии звукозаписи «Колокол», она, по-моему, даже тиражирует.
3: Ну, а что с ними поделаешь?
4: Они же птицы не любят.
3: Не любят?
4: Совершенно. Ну, у вас очень обстоятельно. Только вы все вот замалчиваете, а туканав, то есть... Я держу дома двух туканов, молодых, подрастающих. Я не знаю, как их кормить, как им, значит, соски им давать, без соски, ну ты же знаешь.
3: Ну, вообще им нужно ставить банановые клизмочки, то есть клизмочки с банановым отваром, если они совсем молодые.
4: Нет, ну как молодые? В общем, одному 5 месяцев, а другому 5 месяцев и 6 месяцев.
3: Тогда надо большие ставить уже клизмы с банановым отваром.
4: Ну, Саш, ну понимаешь, клизма сосочку не исключает.
3: Ну, сосочку, на самом деле, я думаю, что надо их отучать от этого, а то у них...
4: Старшенький бросает уже.
3: Да, то есть самое лучшее, это прям целиком ему в банан вогнать. Насколько вот, наверное, ты заметил, у него клюв у любого тукана, он как раз размером под банан. Ну, то есть, ну, все мы прекрасно...
4: Ну, какой банан?
3: Ну, как банан...
4: С возрастом банан.
3: Кстати, банан... Нет, банан с возрастом не растет. Это нитратный растут. Чем известен банан? Тем, что он всегда одного размера. Вот он таким появляется и таким опадает.
4: Нет, я имею в виду не то, что банан растет, а вот именно клювик растет в форме банана.
3: А, ну, клювик, да, клювик растет в форме банана. Так вот именно до того возраста, пока... Клювик тукана не в состоянии принять в свое чрево банан.
4: А, надо клизмочки.
3: Надо клизмочки, банан с бананом отваром.
4: А как их обтирать полотенчиками?
3: А это не обязательно.
4: Как не обязательно?
3: Главное, чтобы она была индивидуальная.
4: А последние инструкции я вот по последним инструкциям, вот именно на последнем, вот этом консорциуме, про туканов было очень много, вот ты пропустил твоему Грише, вот поэтому, кстати.
3: А, ну в принципе тогда можно по-другому поступить, то есть можно ему дать, и он с удовольствием ее оближет. То есть там же тоже банановый отвар. Вот, ну ладно, сейчас у нас уже пришло время новостей.
4: После... Я попозже позвоню.
3: Конечно, радуйся. Конечно.
4: Ну все.
3: Вот, счастливо тебе, успехов.
4: Ну,
3: вот. Ну и вот, как вы видите, критика Евгения Сабуровича Шишечки была принята, и мы вот уже даже общаемся с нашими радиослушателями, которые непосредственно звонят сюда. Ну и, конечно, вы владельцы сотовых телефонов, пейджеров, спутниковых антенн, да, и прочих таких технических прибамбасов. Звоните, мы с радостью с вами пообщаемся. А сейчас новости, судя по количеству присутствующих здесь людей с бумагами, с папками, с антеннами. В Москве уже без 10 минут 2 ночи случилось сегодня, напоминаю, 19 февраля 95 года Бубёнти. Мы так периодически сидим, слушаем всякую музычку, поскольку кассет присланы дюжина огромная, я бы сказал, как это говорится, туча такая-то, вот. И зашел свою музычку послушать. Вот. И, соответственно, позвонила нам Марьяна Похуделова. Она находится сейчас в доме-интернате, тут живет неподалеку, и попросила поставить какую-нибудь песню для своего учителя труда, который учит ее шить плюшевых мишек, Иосифа Кобзона. Но вы сразу не думайте, это не тот знаменитый певец, которого мы все любим, а это просто однофамилец учителя труда Марьяны Похуделовой. Зовут Иосиф Георгиевич Кобзон. И она, честно говоря, я так догадываюсь, втайне влюблена в своего учителя. Вот, и прислала нам сюда на радиостанцию замечательного плюшевого медведя. Правда, ну, сами понимаете, она все-таки в каком месте находится. У этого медведя там много больше, чем нужно. Глаз вот нету, не пришили. Но, тем не менее, это очень приятный подарок. Спасибо Марьяне Похуделовой и для Иосифа Георгиевича передаем замечательную композицию Константина. Нам с Катей сюда вниз приехала Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Такая старушка в шляпке театральной зеленого цвета. Ну, театральная, это я так называю шляпки-кокетки, вы понимаете, о чем я говорю. И очень просила завести для ее мужа. Муж, кстати, вот это парадоксальный случай, на 40 лет моложе Генриетты Варфоломеевны. Его зовут Витя. Для Витька Шерсть. Она попросила еще завести какую-нибудь композицию. Но, сами понимаете, для Витька я же не пойду там далеко искать композицию. Поэтому я и ставлю прям с того же, что и звучало. А что напрягаться-то? В Москве 6 уже настало. 6 минут 3, собственно говоря. И вообще вот эта закорючка, которая так напоминает букву «З», она очень дорога всем нам, поскольку на «З» очень много есть слов. Ну, начиная от слова «козявка», кончая словом «заноза».
5: Да. А как повел себя Брайан Ферри? После окончания февральских гастролей в Британии, как отмечают местные критики, Брайан Ферри выглядел не совсем свежо. Он заявил, что предпринял турне в поддержку нового альбома «Мамуна», только по настоянию своей звукозаписывающей компании, по уговору друзей. «Они использовали самый веский аргумент», — сказал певец. «Деньги тебе нужны, Брайан, для оплаты нового дома и автомобиля. Я не смог им возразить». Некоторые сплетники утверждают, что это турне будет последним в карьере Брайана Ферри. Саша, тебе я хотела одну тему предложить. Тему Одессы. Одесса. Хороший ли город Одесса?
3: Ну, как это тебе, Катя, лучше сказать? А что?
5: Так вот что. Именно что. Группа «Крематорий» 12 февраля вернулась из гастрольной поездки в Одессу. Как сообщила корреспонденту агентства «Интермедиа» директор группы «Крематорий», начало этих гастролей было замечательным. Музыкантов встретили на белых мерседесах с цветами, разместили в шикарной гостинице «Виктория», но дальнейшее развитие событий окончательно испортило настроение в группе. Перед самым началом концертов организаторы заявили о своей полной неплатежеспособности. Все документы, доверенности и гарантийные письма были на бланках московской фирмы «Кот». Учитывая ажиотаж, сложившийся вокруг концертов группы, и то обстоятельство, что все билеты были проданы, музыканты дали один концерт бесплатно и взяли все накладные расходы на себя. По словам директора «Крематория», аналогичная история произошла в этой же злополучной Одессе с группой «Наутилус Помпилиус». У музыкальной общественности сложилось мнение, что это заранее запланированный срыв. К более приятным новостям «Крематория» можно отнести завершение работы над CD «Текиловые сны». Но это уже не относится к теме Одессы. А вот ты вроде бы тоже был в Одессе как-то.
3: Да, довелось быть в этом чудном городе. Мы ездили туда, по-моему, в прошлом или в позапрошлом, наверное, даже уже году с небезызвестным крупновым Толиком. Вот как бы его коллектив музыкантов и мой. И я вот, кстати, вот по этой заметке могу сказать одно, что нам с крупновым еще повезло. То есть нас тоже кинули, вот, но в гораздо более легкой степени. То есть если здесь откровенный такой кидалово, который, в общем-то, ну, вот, даже наказуемо по всем, как бы, вот, меркам, то у нас просто человек был, ну, который устраивал наши концерты, был просто некомпетентен, галимый. Ну, и кличка у него Палец, а фамилия Чеботарь,
5: да,
3: то есть,
5: да, ну,
3: сама понимаешь. Да, и сам он, кстати, из Молдавии, а не одессит. То есть против одесситов я ничего не имею, они там даже и извинялись.
5: Какую лестницу выстроили? Это же тоже не каждый сможет.
3: Да, тоже вот выложить такое. Вот, так что, в общем-то, конечно, обидно, что вот за одесскую публику в плане того, что какие-то уроды лишают ее возможности видеть артистов. Ну и артисты сами, то есть, жадность подводит. То есть, если уже предупреждали, насколько я знаю, Григоряна, что, типа, там, ну, накладно туда ехать-то. А вот как бы непонятное желание двигнуло ими. И вот результат таков. Я считаю, что лучше как бы учиться на чужом опыте, чем на своем.
5: Действительно. И вот опять по поводу твоего опыта. Я знаю, что не так давно ты вернулся из Японии. А вот здесь в сводках агентства «Интермедиа» что мы читаем? Обложка нового альбома «Ван Хален Бэланс» с изображением сиамских близнецов была запрещена в Японии. По словам представители, выпустившие альбом компании Warner Brothers, Джерри Хайден и японцы очень чувствительные люди и остро воспринимают отображение на печати различных уродов. На оригинальной обложке нарисованы качающиеся на качелях близнецы, но специально для Японии была сделана новая обложка. Там изображен только один ребенок. Как рассказывал вокалист группы Сэмми Хаггар, согласно первоначальному замыслу ударника группы Алекса Ван Халена, на рисунке должны были появиться сиамские близнецы, сросшиеся затылками, один из которых плавает, а другой тонет.
3: На самом деле, вот насколько я видел этот компакт, да, то есть в Японии вообще можно его там докинуть пару тысячонок йен, и можно и оригинал купить. Да, вот.
5: А, так может, от какие-нибудь места ты расскажешь, или людей, фамилии?
3: Ну, вообще там самая главная, вот, вернее, самая главная женщина, которую ищет вся собственно, японская полиция, налоговая, опять же, полиция. Ведь известно, что сейчас пиратов не только у нас много, но и в других странах. Вот, в частности, в Японии тоже появились пираты. И вот этот компакт-диск, который, как ты говоришь, где просто один грудничок изображен вместо двух, ну какой музыкант разумный согласится так коверкать свою обложку? Кстати, на оригинальной обложке очень даже симпатичные сиамские два грудничка, девочки, по-моему, нарисованы. И я бы не сказал, даже так с первого взгляда, в общем-то, очень сложно понять, что это сиамские близнецы. Вот, и не такое уж это, то есть отвращение эта картинка особого не вызывает. К тому же, мы-то с тобой достаточно часто видим более ужасное создание. Я надеюсь,
5: сегодня
3: она сейчас не слышит.
5: Будет.
3: Да, вот и так музыканты вряд ли дадут. То есть просто в силу того, что пираты, они, как правило, экономят на полиграфии, они просто решили напечатать, ну, вместо двух розовых пятен, одно. Угу. Розовая краска очень дорога в Японии, угу, в силу того, что после известных событий этот фермент целиком исчез из жизни японцев. Вот, и ведает этим всем наш эмигрант, наш соотечественник, я имею в виду японским пиратским бизнесом, Василий Васильевич Жуй.
5: Угу. Вот. А, кстати, вот его фамилия вполне подошла, да, под страну, в которую он переселился?
3: Да, но вообще по паспорту здесь у нас он был Деркач.
5: Угу.
3: Деркач, Василий Васильевич Деркач. Ну, когда он приехал туда, то решил вот сменить фамилию на более созвучную,
5: да,
3: для,
5: да,
3: Японии.
5: Понятно.
3: Да, взял фамилию Жуй. Вот. А так, в принципе, да, еще на этом компакте, вот, о котором ты говорил, где вместо одного грудничка два, в общем-то, совершенно даже и не Ван Хален записана группа, а какая-то другая японская фольклорная группа.
5: А, да, да, тут я слышал там такой наворот струнной группы. Конечно, как это мог сделать Ван Хален? Это, видимо, там происки местных граждан.
3: А вот в Конго создана ассоциация альбиносов. 25 февраля она создана. Злой рок на суеверии. Ну, сами понимаете, в Конго, вот почему у них нация сама, у Конго, она несколько, ну, как все малые нации, ее гордость иногда перерождается, как это называется, в сублимации, в какую-то не полноценность, что ли, в плане общения с другими национальностями. Вот есть же такой инструмент музыкальный конго. Ну и представьте, что вы из Конго, и музыкальный инструмент конго, которому, заметьте, сверху по крышке стучат.
5: Да еще я знаю, да, там же у очень многих так именно звучат фамилии.
3: Да, да. Конго, оттуда же манго. Вот. Да, вот конга мотема, например.
5: Ну и, кстати, да, доминго оттуда же.
3: Да, плачида, он же, да. Так вот, злой рок суеверий и непонимание всегда тяготел над альбиносами в жизни традиционных африканских обществ. А представьте себе, над альбиносами в жизни африканских обществ тяготел злой рок суеверий и непонимание. Да плюс над всеми африканскими еще тоже тяготит злой рок суеверий и непонимание. То есть это уже в квадрате, нет, это в кубе, в степени 3 уже получается. Не, вот это непонимание суеверия. А если учитывать, что это конго еще, есть такой музыкальный инструмент, то уже в 4. 4, я имею в виду, степени. Лишенные привычной пигментации кожи, ну, привычной, как вы сами понимаете, не для нас. Ведь нам же, вот, что, собственно, негра, что альбиноса, они одинаково как бы не воспринимаются нами. Да, лишенные привычной пигментации кожи, оболочки глаз, имеется в виду не оболочки, а пигментация оболочки, вы правильно подумали, и волос, опять же пигментация волос, они вовсе не лысые. Эти люди, я имею в виду альбиносов, служили предметом насмешек, мистических страхов, иногда пищей, что обрекало их на неминуемую, ну, сами понимаете. Созданная в Конго ассоциация альбиносов призвана защищать права, способствовать полной адаптации в современную жизнь этих невольных изгоев, отличающихся необычной, порой отталкивающей внешностью. Эту уникальную ассоциацию основали на днях 39-летний госслужащий Марсель Филакембо. Вот представьте себе, госслужащий, как же с ним работают его сослуживцы. И 33-летний художник и поэт Нарсис, вот как раз тот, о котором я уже говорил. Альбинизм часто встречается в Конго, но здесь никогда не жаловали мужчин и женщин с этими врожденными отклонениями. Ну, только, конечно, если извращенец какой-нибудь, может, он там, да. Мало того, что они крайне восприимчивы к раку кожи, естественно, солнце палит,
5: Да.
3: Палит ведь. Это ж там-то не здесь, тут-то вот им нормально было. Их еще нередко подвергали настоящей сегрегации. Это я не знаю, что такое. Из-за ее розовато-белого цвета. Тоже не понимаю, из-за чего розовато-белого цвета.
5: Но это мы
3: цвета.
5: Потом
3: да,
5: пойдем.
3: Это потом мы разберемся. Да. Рассказал вот этот самый...
5: У нас там есть словарь такой электронный.
3: А, да. Рассказал Нарсис в беседе с нами. Случалось, что от детей альбиносов отказывались родители. Их прогоняли из деревень по старым конговским, я прям сказал, обычаям. Мужчины вырывают у себя волосы на всем теле, дабы у них не родился ребенок-альбинос. Так, кстати, вот мы так смутно себе все представляем. Давайте взглянем на нас глазами негра.
5: Вот именно, я давно всем предлагала.
3: Вот представьте, мы смотрим на негра и видим, что он черный. Ну, мы так уже привыкли.
5: В большинстве случаев.
3: Да, в большинстве черный. А каким должен казаться белый человек негру? Вот вы догадались, чистый, как вот прям белый цвет. Ну, немножко, может, там с какими-нибудь красными там вкраплениями.
5: Прожилками.
3: Прожилками. А теперь представьте, каково бедному негру, живущему в стране с названием Конго, наблюдать не просто белого, вот, а еще и альбиноса. И я могу сказать, что истинная причина не в том, что вот эти альбиносы внушают конгоимцам какой-то страх или отвращение, просто они их не видят. Они для них как прозрачные, как воздух. И поэтому, когда идет, например, конгоинец по своему самому главному городу Конго, который так и называется Конго, они никак не иначе, как нас с вами долгое время обманывали, и вдруг натыкается на что-то невидимое. Он прямо, это же альбинос. И они вот пытаются, вообще там, на самом деле, некоторые альбиносы в Конго, они прибегали к тому, вот в частности, вот этот 39-летний госслужащий Марсель Филакембо, он же красился гуталином и прочими вот делами, и был как нормальный негр. Но при этом, сами понимаете, душ ему нельзя было принять, он вонял. Его один раз сослуживцы силком отвезли в эту, в баньку, понимаете, там помыли в баньке и обнаружили, что перед ними пустое место, прозрачное. У них же зрачки, как я уже говорю, невосприимчивы. И тут они поняли, и вот выгнали. И пришлось ему основать, потому что все, кого выгоняют, они потом основают.
5: Да-да-да, вот именно. И причем, если бы он только красился, ты понимаешь, он же еще ходил по улице и выкрикивал всякие лозунги там, то есть пытаясь доказать людям, что он действительно негр, что он действительно проживает в Конго, что его фамилия, как у каждого нормального гражданина этой страны, Конго. Он пытался кричать там: «Черные всего мира, объединяйтесь», или же «Неграм США отдельный штат». Но тем не менее, все, ну, в недоумении оборачивались, слыша какие-то звуки, но не видели рядом с собой никого. Никого.
3: Да, теперь
5: по мотивам этого произведения как раз был и снят фильм «Привидение», если помнишь.
3: Да, да, вот сама идея. Между прочим, даже вот чисто конгийские альбиносы послужили вот поводом для написания многочисленных рассказок вот о невидимках, там, о всем таком, потому что действительно, ну, это только с точки зрения негров. Если бы, скажем, мы с вами очутились в Конго, мы бы сразу увидели среди ошалелых от жары негров, несущих по вот улицам пыльным Конго на головах корзина с ананасами, мы бы сразу увидели среди них таких бледных существ. Они бы нам показались очень бледные. Ну, как вот, потому что мы привыкли видеть друг друга. Вы думаете, мы с вами загорелые? Да нет, нет, отнюдь не загорелые. Мы с вами очень тоже бледные. Они просто еще бледней. Вот, скажем, если, например, вот возьмите вот себя в муке, вывалите и подойдитесь к зеркалу, посмотрите, вот они так же выглядят, да? Ну, мы-то с вами их увидим, а негры нет, не видят. И, кстати, предлагали очень многим европейцам по контракту ездить туда, дабы вылавливать альбиносов. Вот, но очень жарко наступает пропотевание, очень быстро, и гибнут.
5: Да, потом выяснилось, что это как раз неэкономично. Их вылавливали-то с какой целью? С той целью, чтобы привозить сюда, в Европу, и показывать, вот, дескать, человека-невидимку. Но для обыкновенного европейца Негр-альбинос никак не представляет из себя человека-невидимку, а собирать целые залы негров и демонстрировать там человека-невидимку оказалось, ну, очень накладно, скажем так. Во-первых, негров, как выяснилось в нашей стране, не так уж много.
6: Да,
5: во-вторых, негров, среди них еще меньше тех, которые хотели бы посмотреть на человека-невидимку и так далее. А даже среди тех находились, кто хотел посмотреть, среди тех находились просто вот, что называется... Как это? Шовинисты. Шовинисты, то есть те негры, которые не признавали целиком и полностью негров-альбиносов. Не то, что не признавали, они полностью отрицали их существование как таковое, поскольку они были, ну, естественно, материалистами по своей природе. И если я чего-то не вижу, значит, этого чего-то не существует, как они рассуждали.
6: Да, да, да.
5: Таким
6: да,
5: образом да. отказались от признания существования негров-альбиносов. В общем, провалилась затея, осталась только прекрасная идея для фильма.
6: Кстати, вот что касается чисто такой мистической стороны этого дела, ведь известно, что в Конго тоже 25 февраля отменили деньги, и теперь там деньгами являются ананас. Да, ну и поскольку...
5: Прекрасное, кстати, средство платежа, надо заметить.
6: Да, вот. Поскольку, кстати, вот представьте себе, там же в Конго они все голые ходят,
5: да,
6: это
5: да,
6: тоже
5: да,
6: не
5: да.
6: секрет, да. Вот, а альби... Да, и у них там очень серьезная паспортная система, у них паспорт... размером вот журнал наш какой-нибудь типа «Огонька» такой. Там фотографии его, обязательно рисунки его там. У них сразу преподают рисунки. Uh-huh. Вот. И каждый должен с собой носить пустую тыквочку маленькую. Это обязательно. Это, ну, это я вам потом объясню, зачем. Да, так вот, представьте себе картинка. Да, и, а деньги-то все тоже с собой надо иметь, поскольку кредитных карточек, там пытались ввести кредитные карточки, но они их
5: но
6: сажали,
5: они
6: сеяли. Они
5: их сеяли, во-первых,
6: да.
5: А во-вторых, они в большинстве случаев стали их использовать как игральные карты, ты понимаешь? То есть людям, ну, какой-то группе людей выдается кредитная карточка, а они, понимаете ли, собираются во дворе, вот как у нас доминошники за столиком.
6: И в картишке
5: шлепают, да. И делают ставки там и так далее.
6: Поэтому им приходится с собой всегда носить связочку там или хотя бы парочку ананасов, чтобы там на такси проехаться. А такси у них, кстати, тоже мужик с тележкой, который везет. Вот. Кстати, многие богатые люди именно вот себе вместо этого мужика с тележкой нанимают альбиноса, и вид, то есть альбинос тащит эту тележку, а все думают, что это автомобиль, потому что альбиноса не видно. Но
5: да,
6: это
5: да,
6: очень
5: да.
6: богатые могут позволить. Это единственное средство, как бы, которым альбиносы могут себе хорошо зарабатывать на жизнь. А вот что касается мистификации вообще всякой, вот и представьте себе, в пространстве идет, скажем, такая... Я даже не знаю, как это сказать, чуть было не сказал хреновина. Короче, два ананаса или связка ананасов, пустая тыква и паспорт передвигается, ага. А человека не видно.
5: Да.
6: Дети очень пугались.
5: Или еще того хуже, когда они все садились за этот стол и начинали играть вот деньгами в карты, да? Даже если вот вы помните такую певицу Любу Успенскую, а иммигрантская певица именно... После посещения страны Конго она и написала вот эту свою любимую народом песню «Гусарская рулетка. Жестокая игра». Ну, то есть, конечно, нельзя остаться равнодушным к этому зрелищу, когда ты видишь несколько чернокожих людей, которые то, что тем, что у нас принято называть деньгами, играют в карты.
6: Картишки, да.
5: Да, очень...
6: А вот, скажем, если вы, не дай бог, с какого-нибудь дерева попытаетесь содрать или срубить ананас, вас могут и прям... поколотить. Кстати, вот альбиносы в Конго еще очень ценятся на армейской службе.
5: Ой, прекрасно. Незаменимые
6: да.
5: люди.
6: Вот. Их сбрасывают с парашютами на какую-нибудь соседнюю с Конго республикой.
5: Угу.
6: А те, соответственно, они думают, что это просто летят парашюты с продовольственной помощью.
5: Угу, угу.
6: Вот. И, соответственно, сбегается все в это место. Тут-то их альбиносы и
5: да.
6: в капусту. Метод подлый, но это называется военная хитрость.
5: Да. Прекрасный метод, кстати говоря. Можно было бы перенять. Саш, ну, может быть, ну, давай отвлечемся на музыку, а потом продолжим.
6: Да, нам только что позвонил Георгий Лысик и попросил по сотовому телефону, конечно, из своего автомобиля, и попросил поставить для него какую-нибудь хорошую песню для него и его подруги Любы Лысик.

0: Ну, я даже не буду. То есть, короче, представьте себе, сейчас вот он вышел, можно рассказать. К нам его прислали из одного благотворительного тоже центра, типа говорят, пусть он почувствует себя нормальным. Он, как не войдешь, он сидит и кусает ногти у себя на большом пальце правой ноги. Вот, то есть вот человек такой, это, конечно, сперва напрягает, потом становится смешно, при этом он в пенсне, ведь он отставной академик какой-то, и вот, да, и мы иногда отвлекаемся. Да, но мы все прекрасно помним МТС, помним то прекрасное время, когда Совмин с МТСом очень хорошо дружили, у них были общие пайки постоянные, да, и какая тогда была музыка, как тогда люди веселились. Еще русский император Александр III предсказывал это.
1: Да, Саш, а я вот хотел тебя спросить, я все время забываю фамилию женщины, которая наш корреспондент, и которая постоянно приносит нам переводы из журнала немецкого «Фокус».
0: А, Зинаида Прокофьевна Буй.
1: А, вот, да, спасибо Зинаиде Прокофьевне, и мы получили такой интересный перевод. Вы знаете, она вот уже 3 года приносит переводы, и в первый раз только появилось что-то, представляющее для нас интерес. Вот, оказывается, на Западе хитом сцены становится веселящий газ. Наркотическое средство создает настроение, это легально и якобы безобидно. Газовый патрон накручивают на баночку с сифоном из-под сливок и засовывают насадку в рот. Глубоко вдыхают газ из банки и задерживают дыхание. Лицо при этом перекашивается. Газ вдыхают, после чего рот растягивается в ухмылке до ушей. Старое наркотическое средство «Веселящий газ» заново открыл мюнхенский техно-диджей Андреас Целлер. Новый наркотик есть в любом супермаркете. Игра с закисью азота N2O, такова его химическая формула, имеет традицию. В 19 веке рафинированное общество нюхало газ для веселья на вечеринках. А на ярмарках, как отмечает свидетель, люди обнажались и слышалось сквернословие. На вечеринках техно удовольствие от газа не меньше. Состояние такое, очевидцы отмечают, либо как будто у тебя в животе 1000 бабочек и все зудит, либо просто отъезжаешь или там паришь над собой, скажем. Конфликтов с законом в этом случае быть не может, потому что веселящий газ не считается наркотическим средством. Единственное ограничение – это правила торговли в аптеках. Но их можно официально обойти, так как N2O разрешен как добавка в пищевые продукты. Для расфасовки сливок используется также в специальную упаковку. И так он продается в супермаркетах Европы. Для экспертов по наркотикам веселящий газ – совершенная целина. Сведений о том, что его применение приводит к наркомании, нет. С чисто медицинской точки зрения это не должно вызывать опасений. Главный анестезиолог Мюнхенской университетской клиники профессор Клаус Петер, на самом деле его фамилия была как, Саш?
0: Ты имеешь в виду Клауса Петера?
1: Да.
0: В принципе, это тоже наш эмигрант с вами, соотечественник Иван Пантелеймонович Брюссель.
1: Да, так вот он предостерегает только пожилых людей, имеющих сердечные заболевания. Веселящий газ не ядовит и не вызывает привыкания. До сих пор закись азота, смешанная с кислородом, применялась как наркоз. Однако те, кто нюхает веселящий газ, ждут побочного действия. В проспекте к упаковке газа написано: описываются повышенное настроение, грезы и фантазии. Это просто создает чувство безумия, высказывается мюнхенский диджей. Токсик его зовут. Действительно, токсик. Законодатель моды он у них там на мюнхенской дискотеке. Ну, есть там такой пятачок мюнхенский. На сценическом жаргоне этот наркотик называется «на сливках» или «в сливочной стране». Вот так, очень интересный перевод, спасибо, на сей раз оказался.
0: Ну, да, кстати, вот Тамара Слиза нас предупреждает, и вас, естественно, что уже пошли, как бы вот эта волна моды докатилась и до наших дискотек, и пошла мода у молодежи на этот веселящий газ, но очень много подделок, то есть вместо вот этого веселящего газа, который используют в Мюнхене и вообще там у них, у нас используют вот газ от птицы пукана. Что вызывает тяжелейшее отвращение.
1: Да-да-да, если вы помните, H2S, еще такая была припевка детская, на заборе сидит бес, выпускает H2S.
0: Да, так что вот, пожалуйста,

0: будьте осторожны, прежде чем его вставлять себе, надо нюхнуть.
1: Да, да, да, да, надо удостовериться. После
0: понюха вы можете уже смело как бы вот продолжать. Да, в 1952 году старина Черчилль заявил о наличии в Великобритании ядерной бомбы. Но это заявление сроди того, что если, например, я сейчас вам скажу, что у меня сиамский близнец, птица тукана. Оно вроде ни к чему так и не обязывает, поэтому не принимайте его всерьез.
1: Вот, кстати, насчет сиамских близнецов, Саш, ты готовься, потому что главный как бы изюминкой сегодняшнего эфира сиамский близнец собирался сделать показ своих детских фотографий. Разубедите вот его в том, что это, может быть, не всем интересно или же не всем видно. Совершенно не представилось мне возможным.
0: Мало того, он обещал принести фотографии, сделанные вот с помощью аппарата УВЧ, пока он еще был в утробе у своей, хотя мамы-то у нее не было, вот у своей этой капсулки.
1: Да, так что надо быть повнимательнее. Вот, а я хочу послушать песню очень хорошую и с очень хорошим названием. Она называется «Любовь нехилый чепчик», а поет ее Джимми Сомервиль.
0: В Москве без 4:03 настало. И, как и водится, вот вы знаете, прям случайно то один, то там другой, то вот этот тут со своим ногтем. А вот сейчас опять подъехал к нам на своей колясочке. Вот, вот что значит активность пенсионера. Подъехал Евгений Сабурович Шишечка снова и передал через вахтера, говорит, что-то вы теперь вообще никакие звонки не принимаете. Мы так посовещались и решили таки принять парочку телефонных звонков. На проводе у нас, если, конечно, мы не ошибаемся, Людмила Тарасовна Донышко. Надо бы нам с вами поговорить. Кстати, только что по сотовому телефону из собственного автомобиля нам позвонил Тигран Джахарович Кадык, который поблагодарил нас, очень сказал спасибо, говорит. Так сказал. Причем договорить, почему спасибо и за что он не успел там.
1: А только дружески похлопал по плечу своего маленького сына Тофика и уехал в темную ночь.
0: Да, кстати, вот пришла только что по факсу информация. Сейчас я вам ее с удовольствием зачту. А что ты мне сейчас дала? А, это не важно. Так, это я выключил. Опаньки, хорошо-то как стало. Да, без света все-таки тут лучше при свечах. Знаете ли, мы иногда тут зажигаем свечи. И пока в эфир к вам льется всякая музыка, которую мы, в принципе, не любим, достается гитара, старая наша добрая туристическая гитара, и мы тут поем песни туристические, конечно же, всем хором, всем нашим большим коллективом. Даже многие другие ведущие остаются здесь с нами.
1: Попеть,
0: да. А вот принесли сегодня большой лист металлический, теперь будем костерок разжигать, картошечку печь. В общем-то, что называется, будем играть в туристов.
1: Да, вот, кстати, а весь технический персонал, который работает, ну, непосредственно с нашей передачей, если вы помните, это как раз те люди, которым оказывается самая непосредственная гуманитарная помощь нами, они, ну, в общем, в какой-то степени либо кто-то не слышит, либо у кого-то нет кисти рук, то есть он не может вовремя отматывать кассетки, вот. Либо это вот сиамские близнецы, как вы понимаете. Вот как раз эти люди, они, мало им показалось гостиницы тут за стенкой, которую мы недавно открыли. Они еще разбивают палатки по периметру всего коридора. Вот так вот идешь, одна палатка стоит, другая. Иной раз в гости друг к другу начинают заходить. Очень,
0: да, а вот, кстати, некоторые, я уж не буду называть их по именам, они открыли тут такой, типа, маленький коммерческий лоточек свой. Прям сам же вот он и работает у нас. И своим же продает, стоит. Ничего, свои же берут. Потом вместе на эти же деньги закупают еще там уже на улице. В общем, сами понимаете, взаимовыручка она. Да, так я насчет факса, который к нам пришел. В 1876 году разродилась. И, кстати, сразу, судя по всему, и впала в кому.
1: Тут же.
0: Мама голландки Полин Мастерс. Почему? Потому что голландка Полин Мастерс так и осталась грудничком. Ее рост всю жизнь составлял 59 сантиметров, и весила она от 3 килограмм до 4. Кстати, в зависимости от количества поглощенной ей пищи, потому что съесть она могла ровно столько, сколько весила, но при этом ее вес не увеличивался.
1: Да, вот очень интересный факт. Мне кажется, настало как раз время принять еще один телефонный звонок, о котором мы в силу рубрики «Новости» забыли.
0: Да, и на проводе у нас Альфред Антонович Гриль.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, Альфред Антонович.
3: Говорит Татьяна Николаевна.
0: А, здравствуйте. Это опять, ошибка. Видите, наши все время ошибаются.
1: Здравствуйте,
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я ваш уже научный консультант.
1: Да, да, это конечно, мы поняли.
0: Конечно, да.
3: Я же в орнитологии, это Бог или богиня. А мы не можем называть тети Таси.
0: Ага.
1: Хорошо.
3: Ну ладно. Я хоть из ума-то выжила, а про птиц могу узнать. Ага. Целыми часами.
0: Так, так, так. И какие новые сведения?
3: Я хоть хвастаться не люблю, но все же расскажу вам.
0: Так.
3: В 1952 году я сама открыла новую птицу. Может, не скромно было, но я дала... А птице этой я свое имя дала. Она так и называется, Татьяна Николаевна.
0: Замечательно.
1: Замечательно.
0: Вы знаете, это на самом деле находка. Почему? Потому что многие ведь наши с вами коллеги, орнитологи, они все называют птиц, как правило, по местам их обитания. Ну, например, живет птица в болоте, они ее там называют как-нибудь болотка, или сидит на березе, ее так называют березовка, да? А вот называть просто своим именем, ведь называют астрономы, вот, кстати, называют астрономы планеты своим именем, а планет на всех не хватает, а птиц, кстати, больше, чем людей даже, мне кажется. Если бы каждый человек называл увиденную им птицу своим именем и заботился о ней, то не пришлось бы нам в нашей программе покупать всех вот птиц, вернее, право на всех птиц. Вы понимаете, Татьяна Николаевна?
3: Очень полезная птица.
0: Конечно.
3: Да. В Москве много развелось.
0: Да.
3: Она еще больше по помойкам.
0: Ну а что ж поделаешь, на самом деле сейчас на помойке после новых появления, как называют, новых русских на помойках, сейчас появляются комплексные обеды, достойные, вот, как это сказать, 80-летней давности, я бы сказал.
3: Я как туда приду, они уже готовы у меня кусок хлеба отнять.
1: О, вот так вот.
0: Ну что ж, Татьяна Николаевна, спасибо.
1: Спасибо вам большое, очень
0: вам.
1: Интересный звонок, спасибо.
0: До свидания. И все-таки Альфред Антонович Гриль на проводе. Здравствуйте, Альфред Антонович. Альфред Антонович, что же вы довол?
1: Да, да.
0: Альфред Антонович Гриль.
1: Вот так вот.
0: Вот, понимаете, вроде позвонил с нашей референткой, поговорил нормальный, вроде солидный ведь мужчина.
1: Ну, не сдержался, Саша, бывает.
0: Видать, он очень
1: уже
0: устал.
1: Уже определен номер, и сейчас выезжают штрафники.
0: А может быть, это знаешь что? Может быть, это грудничок его.
1: Может быть, может
0: Ведь как
1: быть.
0: Вот, на самом
1: а
0: деле...
1: А может быть, жена его была.
0: А, ты думаешь, вот
1: Они
0: Изабелла
1: в последнее
0: Ипполитовна...
1: время часто скандалят, очень часто. Ты знаешь, и предметы скандалов в основном, какая-то мелочь. Вот. Кто-то забыл свет на кухне выключить, кто-то там газ не оплатил. А ведь люди табуретками бросаются, волосы друг другу выдирают из головы, а потом вот, видишь ли, звонят. И с целью испортить друг другу настроение. Может быть, сам Альфред Антонович хотел что-нибудь умное сказать, но тут вклинилась его жена.
0: Ну, кстати, на самом деле, вот Альфред Антонович, уважаемые радиослушатели, который только что нам позвонил. Кстати, это не исключено, что и не он звонил. Вполне возможно, что действительно это звонила его супруга Изабелла Ипполитовна Колышек. И действительно у них такие расклады постоянно. Ну, например, Альфред Антонович Гриль действительно забывает. Он научный сотрудник в очень серьезном институте, почти как институт ГУСКИ. Забывает выключать свет на кухне. Соответственно, Изабелла Ипполитовна устает его выключать, она просто бьет лампочки. Тогда Альфред Антонович идет, эти лампочки выворачивает на лестничной клетке. Эта процедура повторяется постоянно, и не исключено, что как раз в тот момент, когда Альфред Антонович позвонил нам, как вы видите, немножко у нас произошла путаница в связи, он пошел, видимо, выворачивать очередную лампочку, а трубочку взяла Изабелла Ипполитовна Колышек.
1: Mm-hmm.
0: Вот, так что, а она, в общем-то, женщина несколько, как вы сами понимаете, импульсивная и не любит защитников своего мужа.
1: Ну, в конце концов, вот вы понимаете, все это, конечно же, наше предположение, а если говорить объективно, то чаще всего вот такой синдром наблюдался у наших пациентов в том случае, когда они никак не могли освободить желудок. Так вот, я посоветовала бы гражданину, но сейчас очень много средств, в любой аптеке очень много.
0: Да, гражданки, по-моему, голос-то женский.
1: Очень часто, в общем-то, можно пользоваться, нет в этом никакой трагедии, не стесняйтесь, подходите прямо к ларьку, излагайте свои сложности. Все мы люди, все понимают.
0: Да, ну и в принципе, конечно, если уж совсем так вот вас заела зависть, это же зависть, вот, то клизма.
1: А иначе очень-очень сильно портится, как вы понимаете, и цвет лица, и цвет кожи, даже ногти желтеют.
0: Причем на ногах, на руках они просто отваливаются. Кстати, как я уже и говорил раньше, именно в 1510 году, 26 февраля, Псков подсоединили к Московскому государству. До того Псков был Псковом, вот просто Псков. Даже бывало еще выражение такое в Псков с лаптями. Всем,
1: точно, да, точно, всем, правильно. Да.
0: Всем хорошо известны. Ну что же, в принципе, на проводе у нас Наталья Федотовна Кожура, но я боюсь, что наша референтка опять что-то перепутает. Или попробуем?
1: Попробуем, давай попробуем.
0: Здравствуйте, Наталья Федотовна, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
2: Сережа Панцержевский.
0: Ага. Вот опять знаете, перепутали, вот, да.
2: У вас есть такие люди, которые читают стихи. Можно и мне, так сказать, поучаствовать в этом процессе?
1: А у вас ничего не будет на тему предыдущего звонка?
2: Вот недавно я написал стих, ну, весна, весна, белявый доктор давит мне букеты роз.
0: Угу.
2: А что дальше? Ну, что дальше? Я не помню. Склероз.
1: Тоже своеобразные.
0: Своеобразные стихи. Ну что же, вы знаете, спасибо.
1: Спасибо
0: за стих.
2: Там еще что-то про птиц было, про страусиные яйца, но я не помню.
0: Ну, у страуса только одно. Вы знаете, только одно. Он одно несет. Но тем не менее, спасибо. Вот видите, на самом деле, как бы, одна часть наших телефонов, она все-таки сейчас по приказу нашего куратора, нового куратора Арона Зульфикаровича Тампона, она подключена прям напрямую со связью вот с институтом ГУСКИ, где лежат обследуемые нашим базитологом и его персоналом, люди. Вот и Наталья Федотовна оттуда. Вот, а вот предыдущий товарищ Альфред Антонович, он выписался вроде бы, но как бы, видимо, рецидив по весне, он все-таки дает о себе знать. Вот, и, соответственно, наверное, отвлечемся на музыку теперь.
1: Да, да. Я только вот хотела, знаешь, что сказать, как спасался Дэвид Боуи. Вот. Он сказал недавно, что всему лучшему в себе он обязан книгам. Я всегда вожу с собой много книг. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько я брал их с собой в молодости. Я был ненасытен и набирал в турне сотни книг, которые упаковывались в огромные деревянные сундуки. Я читал все подряд, часто даже не понимая о чем. Вот как раз к слову о нашем слушателе. Да, не понимая о чем. Пока однажды мой друг не сказал: «Беда твоя, Дэвид, в том, что ты слишком много читаешь». С тех пор я поумерил свой пыл и стал раздаривать свою библиотеку друзьям.
0: Да, кстати, чтение большого количества книг, оно не всегда плодотворно влияет вот на объекта читающего. Вот, например, один из пациентов института ГУСКИ, он сегодня нам еще позвонит, Иосиф Терентьевич Клюв, его имя, фамилия.
1: Ой, это очень известный пациент. Это, можно сказать, один из любимых. То есть это самый интересный случай.
0: Да, и я надеюсь, он сегодня проявится. Вот он еще нам отзвонится. Мы вас постараемся предупредить как-то о его звонке. Он вообще в момент клинического обострения, когда он уже попал вот в институт ГУСКИ на койку, он прям читал вот вообще очень много, причем даже делал какие-то выписки себе. Что-то
1: пометки на полях.
0: Да, вот на обоих потом перешел. Ну, совсем у него была серьезная ситуация, серьезное расстройство внутричерепного содержимого. Вот. И эксперимент провели медики над ним. Ну, как эксперимент медицинский, который должен был принести Иосифу Терентьевичу какое-то облегчение. Они в одну из книжек вклеили листы совершенно других книг. От календарей, кусочки туалетной бумаги, еще что-то. И все это он с таким же интересом вот пролистывал, все это с таким же интересом помечал. Вот после этого просто впал в кому. Да, он впал в кому. И пришлось ему там постоянно делать и промывание, и, в общем-то, даже сделали трансплантацию куриных окорочков на ляжке, что, собственно, только вот делают в институте ГУСКИ особым женского пола. Но здесь пошли как бы на в виде исключения. Иосифу Терентьевичу тоже делали. Человек, в принципе, поправился, но все равно периодически звонит к нам сюда и, в общем-то, даже как-то пытаясь поблагодарить, вот он неосознанно, у него все-таки срываются какие-то непонятные слова, выражения какие-то, не связанные между собой.
1: А на самом деле он цитирует, он постоянно цитирует.
0: Да.
1: А, кстати, с Дэвидом Тубоу та же история была, если помнишь. То есть здесь он рассказывает только о том, что он читал, ну, то есть сначала он книг возил меньше, потом больше, и якобы, то есть наоборот, сначала больше, потом меньше. И якобы в этом была основная проблема. На самом-то деле основная проблема была, конечно же, не в этом, а в том, что потом он стал просто несносен. Вы же знаете, наверное, Дэвид Боуи, он и артист, он и в видеоклипах снимается, он и музыкант. А как разворачивалась ситуация? Человека приглашают сниматься в кино, а он сыплет цитатами. Приглашают на концерт, а он сыплет цитатами. Зовут сниматься в видеоклип, а он книжкой загораживает свое лицо от видеокамеры.
0: Да-да-да, это было, было. Кстати, еще ведь всем известно, что Дэвид Боуи, он в свое время был игроком вот, в профессиональный американский футбол.
1: Да, и если помнишь, в городке он тоже здорово играл.
0: Да, но в городке это уже после того, как его основательно помяли в одной из игр в американский футбол. То есть он уже стал играть в городке, да. Даже пытался лигу создать по игре в городки, но как-то у него это дело не пошло, все-таки он перешел в музыку. И хорошо, хорошо.
1: Хорошо,
0: честно говоря,
1: Кать,
0: честно говоря, играл-то он плоховато в городке.
1: Плоховато,
0: с его
1: ему...
0: глазом он всегда кидал в другую сторону. И вот даже вот тот случай с женщиной, которая прям там же и родила, потому что он кием этим попал ей. Вот это все вот печально было, он откупился, ему пришлось продать дом.
1: Вот. А главное, если помнишь, вот он же такой весь утонченный, как бы интеллектуальный, да, его друзья-то все такие же утонченные, они же говорили ему: Дэвид, да что ж ты делаешь, это же игра каких-то урлаков, ну вот мы, например, очень любим поиграть иногда в городке, вот здесь прямо, вот. Но Дэвид не слушался ни в какую и бросал вот эту палку, бросал изо всех сил, уже не видел фигурки, а бросал, вот, ну... В конце концов, все-таки занялся музыкой.
0: И, кстати, вот это бросание постоянно ему помогло в том плане, что у него правая рука стала больше левой.
1: Ну, несколько, да.
0: Ну, не, ну как несколько? Ну, в достаточной степени больше. И в музыке это ему очень как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, по-моему, это только вот в локте заметно.
0: Да, и поскольку вот у него это кидательное движение, оно было уже настолько отработано, у него локоть выворачивался на 180 градусов назад. Ну, вот если вы согнете руку в локте, как обычно показывают водители в случае нарушения, вот знак символический, вот локоть загибает, да? А вот так же он мог наоборот его вывернуть туда.
1: Да-да-да-да.
0: У него прям
1: точно.
0: Как он туда-сюда ходил.
1: Да.
0: Вот это сейчас уже от старости у него там соль отложилась, она у него вообще не гнется, да.
1: Ну, а сейчас, в общем, нам сыграет свою песню тот человек, который вот брал уроки игры у Дэвида Боуи, ну, еще в период, когда он не занялся музыкой.
0: Да, это замечательная композиция «Навеяла». Она, в общем-то, навеяла нам многое, все то, что обычно и положено навевать композициям. Недавно, кстати, Московскую консерваторию посетила замечательная виолончелистка Мария Тимофеевна Выпь-Конюкина, которая играла под орган. Причем орган, он никто на него не нажимал. Он просто вот был. То есть, ну как это сказать, это был перформанс.
1: Угу.
0: Игра под орган.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: то
1: я
0: есть...
1: помню.
0: А, ну да, что это я тебе рассказываю, да, раз ты помнишь, что-то я... Собственно, мы же на радио сейчас. Да, и, соответственно, что у нас дальше в планах?
1: Ты знаешь, вот я хотела тебе рассказать одну приятную новость. Вот ты, наверное, знаешь, наверняка знаешь группу «Калибри».
0: Да.
1: Да? А вот, ну, понятно, что у них там название каким-то образом тоже с орнитологией связано.
0: Ну, вообще, «Калибри» — это, на самом деле, еще и имя замечательного испанского художника.
1: Да, и что появилось раньше, может быть, кстати, именно этот художник и открыл собой эру в орнитологии названия птиц своими собственными именами, может быть.
0: Да, да, да, да.
1: Так вот, оказывается, что не только просто названия, а еще и калибри сами, юные натуралистки. Они говорят, что мы много изучили разных энциклопедий про эту птичку и знаем, что существует 280 видов калибри. Особенно нам очень нравится ее способность зависать над цветочком. Вот. Дальше. Мы птички свободного полета и не хотим связывать себя ни с какими спонсорами или крупными... А, это уже не о птицах.
0: А, ну да. Кстати, ты знаешь, что вот этот самый художник...
1: Калибри, да.
0: Калибри,
1: да.
0: Калибри Флебустьера он был, да. Он как раз первый свой холст написал с помощью вот этих птичек.
1: То есть для, насколько я помню,
0: он
1: перья
0: взял
1: использовались
0: холст.
1: Для...
0: Какие перья? Нет, он взял холст, положил его, намазал медом или какой-то там другой сладкой гадостью. И когда большая куча вот этих маленьких птичек, целая стая слетела, села и стала слизывать. Ведь не секрет, что только у птички калибри здоровый язык. Он, кстати, это загадка. Язык у птички калибри больше, чем сама птичка калибри.
1: Ага.
0: Вот в несколько раз. То есть это, кстати, вот... У Альфреда Анатольевича Гриля тоже такой же феномен. У него язык больше, чем голова. Да. Вот. И когда птички стали слизывать всю эту гадость, вот он тут, я имею в виду калибри Флебустьеру, он подбежал с мухобойкой и просто их стал на этом холсте гасить прям. Вот прям бить, понимаешь? Они разбрызгались, прилипали прям. И получился коллаж, такой замечательный коллаж.
1: Uh-huh.
0: Вот. Такой цветной. Кстати, оттуда и пошли в дальнейшем все вот сейчас вот эти пестрые абстракционисты, типа вот Гонориэлы Варфоломеевны Шерсти и ей подобное. Замечательных
1: да,
0: московских художников.
1: Да-да-да. А если помнишь, вот как раз Шерсти первая ввела вот другую практику. То есть она, конечно, пошла по стопам калибри, но действовала в масштабах вот среднерусской возвышенности. Она выезжала куда-нибудь в поля, намазывала тоже свой холсток медом, и слетались, значит, птички этот мед, кто дрозды, там, синички всякие, кто полезать,
0: мед,
1: кто поклевать. Но что самое интересное, под этот мед она накладывала целую гамму красок, а потом вот то, что они выклевывали и вылизывали, получалось так как бы рельефно.
0: Ага,
1: вот,
0: ага.
1: И таким образом она фиксировала и отражала красоту самой, что ни на есть, среднерусской возвышенности.
0: А ты знаешь, кстати, что вот замечательный совершенно Денис Саидович Шкурко,
1: да, да,
0: скульптор,
1: это
0: нас известный,
1: человек,
0: известный скульптор, тоже, кстати, пациент. Нет, в хорошем смысле пациент,
1: да,
0: института Гуска. Как он делал свои скульптуры? Да, вот он брал
1: Ты это называешь скульптурами.
0: Ну как, вот современные ценители нового искусства, они прямо вот называют это скульптурами, конечно. Вот, короче, он брал, я имею в виду Дениса Саидовича, вот он брал вот эту гадость, с которой обычно лепят скульптуры. Я просто не люблю скульптуры. Ну как, не то, что не люблю, но как-то я считаю их лепят. Ну, в смысле, лепит, да, вот он взял, значит, эту штуку, из которой лепит скульптуры, и туда, внутрь вот этого кома напихал разные дряни, зерен, сухарей, сало, ведь известно, что некоторые птицы больше всего любят сало, насадил этот ком на палку, так. На большую палку вкопал, ну, куда-то там, где большое количество птицы, на 3 дня уехал пивом оттягиваться, а через 3 дня приехал и увидел, что птицы всю вот эту гадость в поисках, значит, того, что можно выклевать, выклевали. Часть из птиц застряла там и подохла, естественно, задохнувшись в скульптурной этой жидкости. И там лапки торчали, хвосты. Вот это произведение искусства, у него называется «Птичий рай». Да, и все это очень серьезные
1: рельефные... Он, наверное, был кубистом.
0: Ну, почему был? Не, ну, конечно, то, что он совсем уже постоянный пациент... института
1: Гумуски. Да нет, я, Саш, не хотел никого обидеть. Я просто в том смысле, что...
0: Он еще не одну скульптуру сделал.
1: Он очень часто менял направление.
0: Направление, ты знаешь?
1: Не в смысле своего, вот, как бы, своего похода туда, куда он ходит все время, а потом ходит куда-то в другое место. А в том смысле, что в искусстве.
0: Ты знаешь, вот... Как раз время пребывания амбулаторного Дениса Саидовича Шкурки
1: подходит
0: и Альфреда Антоновича Гриля, оно совпало, они пересеклись. И вот Денис Саидович Шкурка прям на ходу смастерил скульптуру, которую назвал Альфред Антонович Гриль и вилка. Он просто воткнул в одно место вилку Альфреду Антоновичу, прям в столовой. А тот настолько был отмороженный, что как бы, ну, воткнул, дескать, что такого. Вот. А это, значит, я имею в виду Дениса Саидовича, он вскочил на стол с криками «Перформанс! Перформанс!» Стал кричать, махать цветным платочком художническим. У всех же художников должен быть цветной платочек, им же выдают его, ты знаешь. Вот. Сбежался персонал, значит, вилку Альфреда Антоновича Грили извлекли. Но эту скульптуру, как бы, она существовала где-то 3 минуты.
1: Но да. Почему ты тут все время вспоминаешь какие-то агрессивные факты из
0: почему?
1: Его жизни?
0: Почему? Это искусство. Ван Гог отрезал ухо себе.
1: Ведь были же и светлые минуты. Например, вся эта столовая навсегда запомнит, как они играли. Вот просто с какой-то даже детской радостью они вдвоем во время всеобщего обеда они в столовой радовались и играли надувными шариками. Ну, просто распасы такие делали.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Кидали в друг друга и очень радовались. Это же повышает настроение, правильно?
0: Конечно, конечно. Причем и не только им. Им-то от этого может даже и хуже. Поскольку они пропотевают, а как
1: да,
0: раз в тот момент
1: очень,
0: воду
1: они очень азартными были.
0: Да, но обслуживающий персонал был в восторге. Вот, и уже вот, скажем, санитар Георгий Лысик, такой,
1: да.
0: Он тоже после этого стал проникаться этим, вот этими забавами замечательных двух художников. И, кстати, тоже сейчас пишет холсты. Тоже пишет холсты. Вот, в общем-то, многие из них будут представлены на этой выставке.
1: Саш, вот тебе, наверное, будет интересно. Я сейчас хотела зачитать из сводки агентства Интермедиа такую вещь. Фирма RCD, что переводится, расшифровывается, читается как Russian Compact Disc, в течение ряда лет вела работу над созданием системы реставрации звука нового поколения на, если я не ошибусь, вот в названии MIDEM-95, возможности разработанного реставрационного комплекса, получившего название «Канон», были продемонстрированы во всей широте, вызвав большой интерес зарубежных компаний грамзаписи. Для ознакомления с возможностями системы «Канон» RCD даже издала специальный демонстрационный диск, состоящий из оригинальных и отреставрированных фрагментов. Диск показывает, что ушли в прошлое такие инструменты работы с фонограммой, как ножницы и скотч для склеивания магнитной ленты. Ставшие классическими средствами обработки звука статические и динамические фильтры, эквалайзеры, компрессоры, эспандеры, лимитеры, ревербераторы, реализованы на компьютере. Теперь звукорежиссер имеет гораздо больше возможностей для обработки звука. К примеру, нет необходимости многократно переписывать звук с ленты на ленту, пропуская его через всевозможные устройства. Записанный сигнал обрабатывается математическими алгоритмами, и теперь ничто не повлечет за собой появление новых шумов взамен старых. Это позволяет... Это что-то неинтересно тебе?
0: Нет, я слушаю с удовольствием. Угу. Я вспоминаю просто, как это, да. Да.
1: Это позволяет вырезать помеху от 48 до 52 Гц с перепадом в 90 дБ, не искажая амплитудные и фазовые характеристики соседних частот. Система позволяет значительно снижать уровень широкополосного шума при исходном отношении сигнал-шум всего...
0: Да... Не, ну, в принципе, они выдают это за новую разработку.
1: По-моему, очень интересно.
0: Да,
1: мне было
0: да.
1: очень интересно читать.
0: Нет, на самом деле это давно уже существует, скажем, вот компьютеры серии Macintosh звуковые, они давно уже это все делают, убирают эти все шумы и записи, и щелчки устраняют. То есть, например, можно взять старую пластинку какую-нибудь и устранить из нее все щелчки, даже там на 10 можно, да. На 10 децибел, я имею в виду.
1: То есть это совсем и не новость. Ну, а совсем, то, что он да. в России выпущен, как?
0: А вот это я не советую нашим звукорежиссерам пользоваться этим устройством, поскольку вполне хватит Макинтоша, компьютера, который любая солидная фирма, звукозаписывающая, я имею в виду, просто обязана иметь в своем техническом арсенале. А это, ну, как вот... Типа вот есть, скажем, гитара Fender, а есть гитара Урал. Вот из этой же серии то и другой гитары, и то служит для того, чтобы играть. Но
1: ага.
0: Урал, это как бы я не доверяю, как бы вот этой... Ага. Но это мое мнение, да.
1: Нет, правильно. Меня-то вот другое смутило. Очень уж много каких-то профессиональных характеристик. Кому это интересно до 9 дБ?
0: Ну как, ты знаешь, вообще... Вот сам Аркадий Децибел, он, честно говоря, очень болезненно относится к упоминанию своего имени в печати, понимаешь? И, честно говоря, тут речь-то идет даже не о технических характеристиках, просто поскольку у него его фамилия совпала именно вот с техническим названием, он вставляет, где попало, именно эту фамилию Децибел.
1: А, вот
0: да,
1: оно в чем
0: да,
1: дело.
0: Так
1: да.
0: что, да, ему же приятно, да.
1: Ну, давай тогда немножко расслабим ушки наших слушателей какой-нибудь мелодии, что ли.
0: Замечательная композиция прозвучит сейчас для, сами знаете, песни. Ну, наконец-то закончилась эта замечательная композиция. И,
1: да, ты знаешь, все изменилось с тех пор, как эту женщину все-таки признали как бы умственно полноценной. Ведь очень долго существовал целый ряд подозрений об ее состоянии как бы ума. Иные говорили, что у нее склонность к шизофрении, другие утверждали, что у нее собственная шизофрения. Говорят даже, что из состояния кризиса в свое время ее вывел никто иной, как Дэвид Гилмор. Ну вот, а хорошо он сделал или плохо, теперь вот ему и судить после написания последнего альбома «Hounds of Love». Вот замечательная была женщина.
0: Да, и вот... Кстати, ты знаешь, что в Стамбуле, где она в последнее время проживает, очень серьезная ситуация экологическая.
1: Да.
0: Вот и также, что половина жевательной резинки, которая здесь вот у нас продается, в частности, Турбо, это все оттуда.
1: Турбо. Откуда взялось это название, ты лучше расскажи. Турбо. Это же что-то непосредственно связанное с турбогенераторами.
0: Нет. Турецкий турбо, это значит проститутка. То есть вот у них там как, например, говорят, пойти снять турбу.
1: Угу.
0: Да, да. Вот. Они там таким вот образом живут.
1: Очень интересно.
0: Вот. И, ты знаешь, кстати, что вот автомашина «Жигули», она же называется «Лада», потому что «Жигули» ассоциируется со срамным по понятиям стран, куда эти машины поставляют.
1: Жигало.
0: Да, так же и здесь. То есть, вроде бы, по-ихнему, у них-то эта жевательная резинка не продается, естественно, ну, турбо, красиво. А у нас-то это связано как раз с турбиной. А турбину у нас всегда любили. Даже ты знаешь, что вот, помнишь, когда вот мы с тобой только начинали совместную коммерческую деятельность, мы наладили такие турбинки для ключей. На ключи вешались такие брелочки в виде турбинок самых разных. Они были очень модные, хорошо даже покупались.
1: Да, да. А между тем, если вот в природу-то этого термина «жиголо» углубиться, то ничего позорного там изначально не было. Это потом стали наполнять другим смыслом. Ну, точно так же, как вот с Альфонсом произошло.
0: Альфонс, кстати, замечательный парень. И вовсе не его вина, что на него опрокинулся вот этот ларек. В момент подрывки под ним он хотел трубу проложить, когда перестали, вернее, запретили от пивных ларьков. Короче, все радиослушатели помнят, был момент, когда просто запретили к пивным ларькам подводить воду.
1: Но вот один очень известный писатель описал этого нашего друга Альфонса с очень невыгодной точки зрения. Вот как раз он там с пожилыми женщинами что-то делал. Так вот, после этого приклеилось, понимаешь ли, Альфонс, да, Альфонс, точно так же и с жиголой. Между тем, как, если ты помнишь, вот в средневековые времена там был такой танец, жига, вернее, танцев-то было четыре: сарабанда, куранта, алиманда и жига.
0: Да, да, да, да. Жигу, вот, кстати, до сих пор пляшут в румынских вот селениях после того, как башмачников
1: едят. Вот именно,
0: поедят,
1: вот именно.
0: Там,
1: да. Так вот, может быть, просто какой-то танцор опозорился где-то вот в этой пляске. Ну, там, например, упал или наступил партнерше на ногу да так сильно, что у нее прямо аж искры из глаз, а другим тоже неприятно, и стали всех звать жиголой.
0: То есть вообще вот слово, само слово, оно не несет в себе каких-то... То есть, вернее, все отрицательные эмоции, связанные с каким-либо словом, они рождаются в голове индивидуума, который это слово уловил. И если бы, скажем, мама, гладя грудничка, говорила не «мой миленький», а что-то наоборот, с самого рождения, то именно слово «мой миленький» повергало бы грудничка по достижении последним уже совершеннолетнего возраста в депрессию и в испуг.
1: Конечно, вот, конечно, нет никаких сомнений, да и более того, просто вот мама дает там грудничку какую-нибудь шоколадную пастилку, да, и говорит там ему, это вкусно, но вот он до конца своей жизни уверен, что это вкусно, а если бы она его этой шоколадной пастилкой пугала бы всю жизнь, конечно, он, так что это все от родителей в конечном итоге зависит.
0: Да, то есть, ну вот если бы, например, мамы, как, например, кстати, Людмила Тарасовна Донышко, она вот приучила своего грудничка лизать конфорку.
1: Да.
0: После приготовления на ней продуктов.
1: Это очень выгодно было, потому что как бы вот вся эта ветошь, которую она пыталась прочищать плиту, она угорала, невероятный запах, а потом эффект гораздо менее очищающий, чем, собственно, вот этот вот язычок грудничка, который впоследствии, естественно, стал походить уже больше на наждачную бумагу, чем на собственный язык и его покрытие.
0: Кстати, что пригодилось в дальнейшем Вантусу Михайловичу Мокрице Дергачу, вот о нем именно идет речь, то есть это у него кличка «Человек-язык», то есть он ложился на спину на гвозди, а на язык ему садилось человек шесть. Вот, и спокойно на нем, на этом языке у него, он их выдерживал. То есть это даже докторы разные, они проявили научный спор, между собой развязали, что один, значит, ну, конкретно вот наша Зинаида Прокофьевна Буй, она до сих пор уверена, что у Вантуса Михайловича Мокрицы Деркача в языке позвоночник. Вот, но докторы доказали, что это не так, и конкретно Изабелла Ипполитовна Колышек, которая являлась опекуном Вантуса Михайловича долгое время, она прямо язык этот на рентген вместе с этим, конечно, с хозяином, сделали все нормально, просто такие накачанные мышцы, что он, короче, мог... Да, единственная одна неприятность, что Вантус Михайлович, он, будучи идя, скажем, по улице, как вот эти вот звери, миллионы лягушки, хватал насекомых их им очень быстро, иногда прохожих задевал.
1: Это вот было. Ты знаешь, все говорят вот о языке его, о том, что он хватал мушек. На самом деле все забывают о его душевных качествах. Ведь это же был невероятно добрый человек.
0: Вот... А знаешь почему? Тут бытуют разные мнения. В силу того, что у него такой язык, который, в общем-то, еще больше, чем его голова, даже больше, чем голова Альфреда Антоновича Гриля. Угу. Вот, он не мог говорить. Он постоянно молчал, а все думали, что это он так внимательно слушает, и поэтому говорили, какой внимательный наш Вантус Михайлович.
1: Ну, не только, Саш. Конечно, в большинстве случаев это обстояло именно так. Но лично я, например, несколько раз, когда сопровождала его вот на консультацию в институт ГУСКИ, я несколько раз наблюдала сцену в метро, и она меня просто потрясала своей, как бы, вот... не знаю, доброжелательностью, добродушностью или как это назвать. Если ты помнишь, у хозяек, которая везет домой массу сумок с продуктами, яичками там и так далее, у нее всегда есть такой небольшой железный крючочек, который она может подвесить в метро или в автобусе на перильце, на него уже свесить свои продукты. Вот. Но иногда там все... как бы за перила держатся, и некуда, дескать, этот крючочек даже повесить. Уж если и крючочек некуда повесить, то сумка, может, там тем более не влезть. Так вот, молчаливый наш друг подходил и, собственно, высовывал свой язык, который сгибался у него в форме крючка, и тем самым он предлагал ей так свою помощь. Дескать, ну, вешайте и проследуем дальше по ходу нашего движения.
0: Женщины сперва пугались, но потом, поскольку он ездил все время по одной ветке, сейчас мы не будем вам, естественно, говорить, по какой, а то вы все ломанетесь с крючочками туда, и язык-то не казенный. Да вот. Потом привыкли и уже даже знали, что типа, ага, вот сейчас обеденный перерыв у Вантуса Михайловича, он из своего НИИ, где он, кстати, работал на кафедре визуализации, поскольку говорить он не мог, он только визуализировал. Вот. И типа они ломились туда с крючками прямо, и даже доходилось, что он несколько вешал крючков. А один раз был случай с Вантусом Михайловичем Матрицей. Да, извините, мы очень болеем. Один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей, когда он, заходя, значит, в метрополитен, в метро, в смысле, заходя, он случайно, у него язык защемило снаружи. Вот он сам там остался в метро, а язык наружу. Поскольку мышцы очень сильные, он, значит, пытался искатить, но их же пережало здесь, вот, понимаете, пережало. Мышцы-то не скатываются. Язык прямо так и торчал, и он прям до блеска слезал вот со всех этих черных шлангов, которые тянутся по туннелю, всю эту черноту. Шланги, да, и только тогда вот все, кто строили метро, и все, кто вообще по нему ездит, узнали, что эти шланги на самом деле не кабели, а совершенно прозрачные шланги, по которым течет пиво по этим подземным коммуникациям в многочисленные пивные с пивзаводов. Так что там бензин по ним течет. Вот все вот эти дела. То есть это не потому, что кто-то это прятал, просто грязи много и пыли. Ведь когда вагон метро идет, он же пыль гонит, очень серьезную пыль. Вот, да.
1: Вот к чему мы обо всем этом говорим, в общем-то?
0: А что-то так скрутило.
1: Да нет, Саш, на самом деле не так все. А вот так, что у нас народ уже так до такой степени базитизма дошел, что когда они видят в человеке какую-нибудь особенность, ну, там, скажем, вот этот вот мышечный язык, или какой-нибудь другой глаз, или что-нибудь такое, что... ну, или альбиноса того же самого из Конго, да? Ну, в общем, если они видят какую-нибудь особенность, которой нет в большинстве базитирующих, сразу же это вот воспринимается как уродство там или что-то такое. А меж тем, вот эта самая особенность могла бы сыграть на руку и быть гораздо более полезна, чем отсутствие этой особенности.
0: Да.
1: Поэтому внимательнее относитесь вот к человеку, который иногда невзначай подойдет к вам в метро и, собственно, высунет свой крючковидный язык. Ничего в этом страшного нет, вы даже можете воспользоваться его услугами.
0: Да, вовсе, кстати, не обязательно бежать звать в милицию. Потому что если, скажем, милиция заканчивает смену в этот момент, не дай бог, рядом окажется милиция, которая закончила смену, она быстро отведет, скажем, Вантуса Михайловича под руки, буквально с вашего поля зрения, а там навесит ему на язык свои дипломаты, и прямо он им все домой отнесет. Конечно. Уж лучше сами, да.
1: Конечно.
4: Им некогда их собирать.
0: Кстати, также вот именно по этой причине был запрещен вот пронос в клинику, насколько знаю я, всяких вот окорочков, всего этого.
1: Причем
0: может, очень... лишние соблазны возникают.
1: Очень мне нравится причем, вот ваш знаете, здоровый сарказм в этом
4: вопросе. Одно
1: время
4: было даже так, как окорочка запрещали, потому что их вносили и выносили. То есть вносить можно было, только обязательный вынос. То есть их поедать там нельзя было. Поэтому, ну, как бы вносили и выносили. Сначала непонятно для чего, оказывается, их таблетками набивали и выносили потом.
0: Да, да, да. Да, случаи вот. Хищения достаточно серьезные были.
1: А посему больного, конечно же, необходимо было, вот как вы все выражались, зафиксировать. То есть больной, который находился вот под этим самым наркозом, и который уже не может никуда уйти, это назывался больной зафиксированный. Вот если у кого-то там он уснувший там или усопший, или под наркозом, тут вот какая-то такая своя была терминология.
0: Кстати, вот был такой случай, Андрей, ты помнишь, как раз я проходил практику, вот в их больнице привезли одного там, он, в общем, ну, случился с ним несчастный случай, в общем, какая-то здоровая там собака, ну, что греха таить, прям так и надо вещи называть своими именами, откусила ему добрую половину задницы.
4: Ух ты.
0: И, ну, помнишь этот случай. Ему вот как раз один из этих принесенных окорочков. Все же дирекции все прекрасно знают, где эти окорочка, когда их набивают, когда выносят. Просто пришли, сказали, давайте. И прям вот на пораженный участок подшили, как это говорится, трансплантировали куриный окорочок. Он хорошо приросся. Вот, правда, ну, там не учли некоторые моменты. Вот косточка его несколько мешает садиться потерпевшему, но он вроде так уже... То есть лучше сидеть криво, чем вообще не сидеть.
4: Да, но на самом деле все эти операции, ну, не включая проктологические, проводятся в институте ГУСКИ.
0: Да.
4: По укусу взад и вперед они тоже иногда привозят, им обычно везут туда. То есть вот существует наряду с институтом гинекологии, проктологии, акушерство, материнство и детство.
0: Да, вот.
4: Да. Существует вот институт ГУСКИ. А там проводятся вот такие довольно-таки необычные операции.
0: Пластические операции именно вот на... Кстати, тут надо еще сказать, что почему этот институт так широко неизвестен, потому что это как бы группа энтузиастов, как говорится, и финансируется институт очень плохо. Как говорится, голь на выдумке хитра, вот приходится использовать для этого весь подручный материал, и вот и куриные окорочка.
4: А на самом деле, вот в окорочках, я хочу сказать, конечно, наши выпускники вот в кружке юного доктора, они в основном составляют основную элиту хирургического института ГУСКИ, и в основном, я, конечно, не хочу раскрывать профессиональных секретов, окорочка там используется для как бы создания вытяжек химических с дальнейшим применением их, потому что женщины ну, раз приходят и неукушенные вроде, но как бы распереть зад хотят побольше сделать, как просто силиконовыми внедрителями не получится.
0: А знаешь почему, кстати, вот тут надо еще открыть, даже не то, что это какие-то операционные случаи, сложности насчет силиконовых прокладок, с этим можно справиться, а просто Greenpeace сейчас запретил вшивание вот этих вот силиконовых прокладок в силу того, что они же мрут часто. Вот ты же сам говорил, что хоронят, и силикон этот, ну, мясо-то сгнивает, а силикон остается в земле. А ГУСКА, она как бы приживает, не ГУСКА, прошу прощения, в ГУСКе приживается любой куриный окорочок. Например, надо женщине бедра увеличить. Пяток окорочков обложил ей, пришил. Нормально.
4: Нет, ну это уж совсем доморощенный метод. Ну, туда вот, кстати,
0: с этого таких... мы начинали.
4: Начинали, но ты не понимаешь, какие последствия. Вот ты видел, окорочка, они хорошо как бы отщипаны на первый взгляд. А когда они начинают вступать в контакт как-то в диффузный с живой тканью, это же все попрет, это же вот эти перья начинают. Поэтому женщина недовольна, просто приходит, плачет, говорит, верните мне прежнее состояние или вставьте хотя бы силиконовое. А ты знаешь, кстати, вот по поводу силикона здесь не совсем обычный вариант. Он на самом-то деле является не то, что он просто загрязняет. У нас тут полно всяких загрязненных вещей. Вроде бы ты их синтезировал, и они там в конце концов распадут. Но на самом деле это является маяком для их.
5: Из дневников опоссума.
6: Этот кобель Монморанси — большая

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупнова, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится. Не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересуется, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку англо-ватиканы, еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенко, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Дагшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

0: Ну и после данного произведения музыкального искусства мы начинаем беседу с Владимиром Марочкиным. Привет. Я вот, знаешь, сразу хочу начать сообщение, которое пришло на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Мы, то есть авторы пишут, мы были на фестивале «Надежда» все 3 дня. На второй день нам очень понравилась группа «Траурный смех». Расскажите, пожалуйста, про нее.
1: Привет всем. Вот у нас 3 дня отшумело, отстучало, действительно, так сказать. Я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, под них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бэнд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такой, такая тема, уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала, Кенетебля, герцога Анмонморанси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкни, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером-ка-Джером. Трое в лодке, не считая собаки». Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Ну, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю так, какое произведение, впечатление на вас произойдут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом, и Владимир свидетель.
1: Я это
0: да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот действительно, второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы, и, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот, который».
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет тоже Вредина, дескать, я, говорит, и не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею надежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредина. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть? Эта тема, это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до... Ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бэ», то есть, знаешь, бедная, нет, «Бэ», бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что медведь Шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей и разговариваем о молодых командах.
0: Да.
1: Вот. Следующая группа. Да, ну кто играл во втором дне? Это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и оваций, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он Шевчук есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
0: может, давай только после новостей, потому что сейчас уже ни то, ни сё у нас остается. Или как-то, нет, подожди.
1: Давай
0: сейчас
1: после новостей, так сказать.
0: Нет, стой, дай, конечно, посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 44, 46, 47.
0: Просто сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, «Джин Тоник».
1: Давай.
0: Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый титульный лист черно-белый, второй вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, и та, наверное, настоящая. Просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это «Алкоголь», да?
1: Ну, я думаю, что
0: пятая,
1: да,
0: пьеса.
1: Пятая пьеса.
0: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежд» 12-го всероссийского. А также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Маранец. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, вот господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое как бы обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей с других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся. Но в большинстве клубов, кстати, в том же YouTube, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть, очень огромное количество охраны в камуфляже, которое, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд, он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саш, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
0: Ну, да, скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
0: Возможно. Хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному опопсению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп и исполнителей, в частности, к опопсению Александра Лаэрского интересует Евгений Полернский.
1: По поводу опопсения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается опопсения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев или Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
0: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое это понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, какие-то журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер. То, в общем, толпа обезумевших Базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотрев, что этот Garbage или Garbage с тёлкой такой вокалистской. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна, потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
0: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унца-унца, то есть пунцу-пунцу-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, истеблишмент. Хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
0: Ну, в общем,
1: у нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
0: Ну да, да.
1: Вот, портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. Вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и такие были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
0: Вот, типа, кстати, извини, вот тут как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Физькова. Альбом «Вымя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да, я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт, вот когда какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом, это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде, это попса, да, но это комфортно, это высшей степени аристократично.
1: Вообще я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, под стол, а под сцену или за сцену, так сказать,
0: я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от «Heavy Metal» и Льва Лещенко, которые тоже, наверное, больше относятся к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп. Причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья. Поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мой знакомый увлекался вашей музыкой года 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнивал вас с героем Селлинджера. Тогда серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту – это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой «Николай Коперник»? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой «Николай Коперник». Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до «Паука» я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то, Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое, типа того, тебя всегда ждет, и поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название. Хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А даже и она, наверное, не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя, как некогда народовольцы, двинулись в толщу народных масс. Тарас из группы «Русская правда», это уже такая культовая группа, все ее знают и любят, он ведь преподает историю и экономику в Новогирееве. Еще один Тарас из группы «Боевой стимул», кстати, участник, а это все участники нашего фестиваля, он дают физику в другой школе. И вот целая группа «Перекресток», две барышни, Юлия и Ксения, они тоже учительницы. Юлия – вокалистка и гитаристка, она преподает английский язык, а Ксения учит первоклассников воспринимать рок-музыку так, как это должно воспринимать. Это вот группа «Перекресток».
0: Ну, мы уже послушаем сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи, сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монморанси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию, и новые статьи в энциклопедии, значит, «Русский рок 21 века» начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени,

обман сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.
0: Сегодняшняя программа наша будет посвящена прослушиванию песен в исполнении Анатолия Крупнова. Ну, мы как-то немножечко предадимся воспоминаниям. Не хотелось бы, чтобы они были какие-то такие уж совсем скорбные.
1: Нет.
0: Да, мы будем стараться как-то делать это более-менее легко. К тому же в какой-то степени все-таки...
1: Веселым парнем был Толик.
0: Во-первых, он был веселым парнем. Во-вторых, ему повезло в том смысле, что после него осталось достаточно много хороших пьес, потому что огромное количество народу уходит, не оставляя после себя ничего, в том числе даже и детей, и непосаженного дерева, а только какие-то предметы своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И ну как-то вот сегодня принес альбом его новый. Записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен, так получилось, что он успел спеть, а 10 спели, Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев, то есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы с ним поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня не станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны. Просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего. Вот записал вот эту песню, и еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот буквально где-то, наверное, за месяц до не самого лучшего дня. Вот, но как-то вот с нее альбом-то и начинается. Новый.
0: Кстати, вот именно в этот период, я так понял, у Крупнова начались какие-то вот и изменения в его музыкальных
1: пристрастиях.
0: Да, то есть резкое вот изменение и состава «Черного обелиска», ну, несколько раньше было.
1: Ну, вообще, если я скажу свое мнение, мне кажется, что у Толика пристрастия были всегда. Такие.
0: То есть он начал их осуществлять и воплощать.
1: Да, он был просто, скажем, обелиск старого, скажем так, назовем, старого братца. Он был действительно хорош, но он имел одну такую грань, отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все. Попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, когда подошли к чужим песням, нескольким своим, «Крупский сотоварищ», вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и ни джаза Кости Кинчева, Костя-то о «Черной метке» только и думал. Вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика. И назывался он «Крупские компании». Не было «Чижа компания», «Сюткина компания».
0: То есть... Слушай, а вот смотри, вот интересно, вот, кстати, тенденция такая, немножечко вообще о тенденции среди рокеров, да?
1: Так,
0: вот,
1: тенденция.
0: Да, записывать вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили... кучу акустики, в том числе еще такой момент, вот интересный, я заметил, это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее, вот появилась этакая песня-гвоздик, вот даже Скляр, вот на что там, рокерский вроде бы парень, да, там типа, там учись плавать, там не бей лежачего и так далее, но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожный.
1: Электричка такая... из Москвы.
0: Да, да. Да. Знаешь, что Сукачева такая же, но, безусловно, у...
1: Ну, там... ну, Ну, у Толика дорожная тоже. То есть существует
0: в чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко, ну...
1: То есть ты хочешь сказать, что все попсели и решили увидеть играть где-то вот, увидели такой ручеек?
0: Нет, кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об опсении. Я считаю, что опсение – это очень достойное занятие.
1: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, ну, блин, это не есть достоинство.
0: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, ну, есть такое понятие, вот, группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он делал на концерте в «Пилоте».
1: Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
0: Акция, где кинули всех. Жуткие.
1: Назад уехали с тараканами в купе.
0: Причем вот, кстати, хотел так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Потому что там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
1: Ну, так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
0: Вот этот, значит, жуткий монстр, у него погоняло палец, если ты помнишь.
1: Да, да.
0: А фамилия смешная — Чеботарь.
1: Еще смешнее фамилия. Нормально у тебя спать? Я вообще не помню.
0: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
1: Да.
0: И все.
1: Он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал: это все мои деньги.
0: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то.
1: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я с ним пожестче поступил с этим. Как там ты его фамилию сказал?
0: Чеботарь-палец.
1: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в Обелиске всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
0: Это совершенно
1: правильно.
0: То
1: есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
0: Не было себя этого. Это абсолютно было заметно у вас по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний клавишник Воробьев и Витя басист, они резались там в какую-то карточную игру.
1: Да, всю обратную дорогу.
0: А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да? Я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым, и
1: кстати,
0: вот этим монстром. Собственно.
1: Смирнов тогда был такой именно дядька, который мог нагнуть.
0: Но тем не менее.
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, молодец вообще.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС, такие штуки клевые. То есть там всякие там лебедей кормят.
0: У тебя вот это есть?
1: Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель. Я люблю только Забивиса и Батхит. Исключительно.
1: Да, за ненормативных.
0: Единственное, кстати, хорошее, что дала Америка миру. Рок-н-ролл, я же, ты знаешь,
1: классический ненавижу. Причем физик их придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется,
1: физик такой лютый, который там...
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему, типа, давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот Крупнов прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся? Он прикалывался. Да? Вот. А в принципе, вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама, в 14:30 будет стартрек по истории именно «Черного обелиска». Вот там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненажорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского с товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайс». И также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем...
1: провокационные.
0: Да, провокационного характера. Но, тем не менее, мы зачитываем их всем. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика?» Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Тутти Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Тутти Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то... Я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BSTV. И как-то у нас дружба-то, мы постоянно общались, и Толик с ней постоянно общался, и дни рождения вместе проводили, и массом. Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой, и мы до сих пор дружим. Вот, а то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно... каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. Скажем так, то, что была снята дорожная, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Тутти Ларсен играет на саксофоне, это в принципе вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел. Вот. А так-то ей бы мы роль какую-нибудь запридумали бы стопудово. Вот. Просто в этот период и этот альбом «Крупский сотоварищ», он наиболее ассоциируется, наверное, с этими людьми, потому что, ну, скажем, первый слушатель песен с «Крупского сотоварища» был, наверное, Костя Кинчев. Но слушал он их еще в том варианте, который был отписан старым составом «Обелиска», в общем-то, не самым таким, сказать, чтобы был правильно отписан альбомчик, потому что, опять же, вернемся к старому составу, немножко разные вещи, когда играют тяжелую музыку, это одна подача, а акустику нельзя играть такой, таким тяжелым саундом. Ее надо играть легко, так, непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение... не было вот этой легкости «Крупского сотоварища» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами неприкасаемых. И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не читал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец Паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так, ну, ты назовись, по крайней мере. И как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, ну, это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что, ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
0: Да,
1: вы же,
0: да.
1: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... Вы знаете, я бы сказал так, что что значит, насколько виновный? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
0: Вот еще.
1: Я ответил?
0: Да, вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный тоже, интересный несколько психологическая подоплека у данного послания. А в плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались. Почему-то о них никто ничего не спрашивает.
1: Вот именно. Почему-то вот, всех в бельмом глазу. Да. Тут.
0: Это тоже гениальный самопромошен.
1: Опять же, тут что... не любят, скорее, за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
0: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что... Ну, тот образ, который, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: Вот, видимо, из-за этого.
1: Но это беда телевидения, потому что MTV, я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV, и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там одуванчик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Таньке это получилось.
0: Ты знаешь, я сейчас вот понял, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же... Простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет и,
1: да, это
0: и сержант.
1: Это,
2: вот это сейчас ужасно. Эти устои рухают.
1: Это ужасно, рухнули. Тем более, что... Как бы так сказать, это очень... Это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая, и это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают. И дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые. И говорят, вот смотри, вот этот чудик с телевизора там. И, ну, да, сейчас к нему подойдем, мы поговорим, да, и пивка выпьем. Ах, он с нами не пьет. Ах, он такой. И, так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
1: вот,
0: дескать.
1: Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но также быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень такая, она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. И это трагедия, потому что вчера он был нужен, вчера ему там звонили, обрывали телефоны, вчера он выходил, к нему было пристальное внимание, особенно если человек не умный, достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
1: Да, в эйфории.
0: В этой операции состояния. Да. Да. Кстати, вот не к слову об эйфории и неуме, но как вот гигапример хорошо забытого вообще супер-журналиста, это Листьев. Вот сколько было шума и где сейчас? Кто сейчас? Ты раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
1: Вспоминают, когда выгодно, скажем
0: да,
1: так.
0: То есть,
1: вот, практически. То есть тут все просто.
0: Кстати, вот что касается... Извини, я поперхнулся чебуреком.
1: Да, я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Что касается вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
1: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняла мне...
1: Ну, погоняла было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
1: Да, господи,
0: это
1: боже
0: же
1: мой.
0: Так, это же читали, это там
1: тысячи лет, это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное отделение, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
1: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там заклепочки на себя там понацепить, то, чтобы там кроссовки, там латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, так на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать конечно. Рыльцем во весь экран.
1: Более того, она же, круто. Если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио максимум кучу эфиров ночных там. И днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, с другой стороны, вот, ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на ферму.
1: Тоже правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю сейчас.
1: Она уже становится заложницей своего вот
0: этого всего.
1: Знаешь,
0: как это называется? Макаронная фабрика.
1: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину, вот эту...
1: Но, несмотря на это, она лучше других, 100%.
0: Ну,
1: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
1: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно... Индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд... Опять же, я никого ни на что не агитирую вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот. Я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку, с ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и... Но она приятная, обаятельная.
0: Вот, Саша, вот был один момент, единственный смешной, я помню, это насчет, вот как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее, когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
1: Я работал на нем.
0: Да, вот там был клип Кейт Буш, где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не было.

0: Иран войска, то есть да. дислокация здесь, да. дислокация там, то есть дислокация против вот одесской личности и какая-то дислокация, значит, против информации, передаваемой определенным лицом, потому что я, например, да. не могу вот после того момента верить, да. Просто адекватности.
1: Не, я тебя прекрасно понимаю.
0: Ну, может
1: у тебя, очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем-то.
0: Вот, кстати, тут пришло, знаешь, какое там послание на Facebook? Да. Вообще-то передача, ребята, про крупную.
1: Да, в общем-то, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
1: Ты увлекся тоже, да. кстати.
0: «Черный обелиск» новая.
1: Да, новая песня. И я не думаю, что вы ее слышали. А, ну, как-то вот «Семь бед» называется.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» директор Анатолия Крупнова, Александр Юрасов. И сейчас мы обратимся к зачтению послания на пейджер. Номер его 913-29-29 для абонента Монмаранси. Так, сейчас я начинаю.
1: Ну, а то нас в стороны заносят, ты что-нибудь про Толика уж, пожалуйста.
0: Да, вот, значит, два вопроса. Первый. Что с самой первой записью альбома «Стена» и выйдет ли он на компакт-диске или кассете? И что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
1: Оригинальные.
0: Да, хорошие, кстати.
1: Да, какие именно из всех? Потому что «Обелиск» это такая была, как любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывала. Вот. Ну, я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать. И все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там, и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот, мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Но вот. Есть, да, вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля болгарский.
1: Ну вот не хочется, чтобы это было все вот в таком...
0: Слушай,
1: вот,
0: это же нонсенс.
1: Чтобы скакал
0: вообще
1: компакт, чтобы там вот его поставили там, на песне где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать там. Это мне, вот,
0: и
1: я не
0: крутиться.
1: Могу так, абсолютно.
0: Так вообще, вот так, раз мы уже затронули тему...
1: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
1: Про оригинальный состав. Ну, ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
1: Вот, а оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который был перетянут нами вот в последний состав с Толей из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот. И тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот. Если говорить о составах, которые бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по «Дециметров» и «Дивишнам», потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, и скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
1: Беленький, да, такой, да, конечно, да, конечно. Да. Вот. Митя тоже. Вот. Алексис, по-моему, сейчас, это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку. ровно как и

0: Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там кое-как, в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот, ну как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно, у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. Я это еще было в 88-м, что ли, там, или в 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла. Просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне. После распада вот последнего состава «Обелиска» Толик... У нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь это, вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионников,
1: кстати, может быть, правильный подход. По крайней мере, цивилизованно.
0: То есть, вот. Да.
1: И по крайней мере, ты знаешь, как, если, извини, что я первая, постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
0: Вот.
1: А это в наше время вот. Очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь там все так завязано на деньги, будешь получать оклад, да, там, и так далее. То есть это считай, ты организовываешь фирму.
0: Да, абсолютно точно. Вот. Более того, ты отвечаешь... То есть это такая другая ответственность, ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь, конечно, в зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут
1: как этот
0: сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот. И поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот. А потом как-то уже... Ну, просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот, потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты, с другой стороны, не можешь... скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенные тоже геморрои. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все. Вот и до. Вот. То, как, все, что надо. То есть весь старый обелиск он уже знал. Вот. А Димка, Варшавчик, только что с ним неприкасаемо познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в неприкасаемых поигрывать. Я вообще считаю, что вот последний состав, он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть, когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты. Вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть, когда...
1: Вокалист, вот я не люблю вокалиста.
0: Вот когда, вокалист, да, когда вот он там, или
1: барабанщик там... блинчики.
0: Да,
1: блинчики,
0: наверное,
1: вокалист,
0: да.
1: Вот, тоже ле, вот
0: он там прется
1: и...
0: от своей игры, или там от своего пения, и вот он считает, что вот, вот именно так это вот мощно надо, или там в этом месте выдать надо. Ему там по барабану все остальные инструменты.
1: А знаешь еще, какая телега? То есть, там, представляешь, да, там телефонный звонок, и так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому такие звонки поступают. Вокалист, да, их наш. Бред какой-то. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это, как бы, то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты,
0: да,
1: вокалисты.
0: Вот это ужасно.
1: Ужасно.
0: Он это... должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время узнаваемой, чтобы он взял вот три ноты. Но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же Варшавчик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот, он вкусно очень играет все. Он прям вот, вот живет.
1: Человек с чувством меры.
0: Да, да, абсолютно, так же, как и барабанщик.
1: В общем, почему вот все-таки «Стена», альбом «Стена», вот этот вопрос Пейджера, да, был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
0: Так, сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд. На 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна «Стена» была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
1: Ну, история, это, Саша, это же тоже своего рода.
0: Да, ну надо там, это сейчас там ремастеринги там. А в 94-м все-таки такое ругательное слово, это было ты как-то непонятно, что
1: тогда
0: это.
1: Да, еще и компьютеров толком не было.
0: Конечно, конечно, да. Я только это все
1: на эквалайзере сидел, да, такой самодел.
0: Сказки про Запад было.
1: Да, понимаешь.
0: А они там это умеют. Да. Типа, как это, никто не знает. Вот.
1: Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот. Писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел эквалайзером вот это все дело выправлял, а через самодельный шумодав, как я видел один раз, знаешь, прихожу, типа там альбом мастерить, он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда, вот, и лежит так байда печатная плата, из нее какая-то такая хреновина на трех ножках торчит, типа транзистор, говорю, что это такое, в цепь шумодав. Это включен, шумодав, говорят, и такое предупреждение, ты, говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень, вот так, мастеринг будет.
0: Мастеринг.
1: Ну что, песню послушаем, да, затем, да, затем новости, и после новостей продолжим беседу.
0: «Чужих песен», да? «Скромство товарищ».
1: Да, да.
0: «Танго».
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас 5:04 в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента «Монморанси». И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись «Джанкуй» некто.
0: Джанкуй.
1: О, как круто.
0: Очень приятно. В молодости, сложно сказать, я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил там, рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил, ну, вот Таганка, Покровка, ВДНХ, вот, и на Покровке как раз последний он и переехал, вот, в связи с тем, когда выбирали там куда, место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень, вот, и многие такие, как бы, вот, там, вещи, там, шлепнога, например, я узнал от него, я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот, он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
1: Ну, это в то время, сейчас-то он появился.
0: Сейчас-то он, наверное, да, уже.
1: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупного без подписи сообщения.
0: Ну, конечно, правда. Раз вы что читали в интервью Анатолия, конечно, правда. Да, на ЗД выиграли, я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я ж поклонником был группы-то в 87-м году. Ходил раков кидать на концерт.
1: Да.
0: И вот как-то, да, вот да, это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
1: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
0: Да.
1: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккурат в то время, в 3 часа. Поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это рефлекс-то тупо. Вот вижу восьмерку без левой палки. Mm-hmm. И типа, значит, пора. 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупного. Соответственно, мне тоже. Я будем стараться отвечать на ваши вопросы.
0: Такой на троих уже разговорчик.
1: А, почему?
0: Ну, там на двоих сидели, теперь на троих будет.
1: Так, что тут еще?
0: Ничего я не слышал.
1: Нет, я еще не понимал.
0: Да?
1: Я сейчас,
0: да,
1: просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями, будь до 6. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Silence».
0: Нет, мы тогда приурочим событиям.
1: К событиям, да, скажем, дескать, да, наша ответка.
0: Это наш ответ, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр?
1: Да.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
1: Понятно, спасибо. Да.
0: Тебе Вольву дарят?
1: Ну, мне дарят что не попадя вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных, любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя, в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо...
0: Ну, плохих ты тоже помнишь.
1: Ну, плохих я тоже помню.
0: Начало эфира.
1: Ты знаешь, вот, Сань, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попросту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, mm-hmm. скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю, мы, кстати, и с Толиком неоднократно это обсуждали, и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
0: Особенно галтелые.
1: Да, то есть это хобби. Даже с хобби мне повезло, то есть я, ну... Вообще, я действительно счастливый. А ты?
0: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
1: Ну, вроде как не жужжишь, как пчелка, да?
0: Да.
1: Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера. Я зачитываю 913-29-29, абонент Маранец. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом. Смешное слово. Буддизм. Это первый раз я слышу такой скинхедизм. И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос Серега спрашивает.
0: Нет. Это неправда.
1: Ну, то, что кто-то...
0: Нет, ну как...
1: То, что он был стрижен, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Саня? Ну, посмотри на меня. Я перед тобой стою на стуле.
0: Забор.
1: Забор могу. Будку телефонную пнуть. Она же не ответит, правильно? Вот. Так что это вовсе ничего не
0: значит. Нет, абсолютно Толику была чужда эта идеология.
1: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям. Вот, да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь, как вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни крупного, как это было? Опять же, в той же Одессе.
0: Это интересно.
1: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал с трудом. То есть у меня другие наклонности были.
0: Гитары в форме клюшек, да.
1: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, значит, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный. А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был кидалово практически, то есть, и, ну, то есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так валился, думаю, вот, думаю, труба, думаю, ну как люди-то вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный, да, такой, конечно, с тросточкой, как положено, вот здесь на тебе такой. Вот. Но практически где-то вот, чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот, начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем показателям это был
0: очень добрый человек.
1: Очень, очень добрый парень и миролюбивый, и никаких...
0: Абсолютно.
1: Никого.
0: Причем он,
1: да, он
0: был
1: не...
0: дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало. Потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
1: начинаешь
0: же.
1: Начинаешь нервничать.
0: Да. Ну, вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень-очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует. И...
1: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саша. Ну, это же непреложно случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки. Ну, вот,
0: конечно.
1: Это же будет, без сомнения.
0: Конечно.
1: А я вот...
0: сейчас я
1: да
0: знаю,
1: и про меня тоже. Говорят. О, тоже очень-очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал Крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что...
0: Да.
1: Кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренне. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно
0: плохо.
1: Ничего плохо.
0: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
1: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте. И был вообще шокирован, то есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
0: Избаловался.
1: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
0: цена
1: наглыми.
0: Цена не соответствует качеству.
1: Да, вообще, то есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
0: Не ездун
1: по этим всем мероприятиям, да. А вот что до тебя?
0: Ой, я прям очень теплое воспоминание о Крыме, особенно по молодости. В походы ходил по Крыму, аж 3 маршрута уделали с рюкзачками. Вот. И как-то, не знаю, МАИ, опять же, учился в Московском авиационном институте, и лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой как-то места, связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот. Толик любил в энергетах, он как-то, никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз период Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить, я там нарулил «Мазу». Вот с акустичкой, опять же, на теплоходе. И отдых, и, опять же, и заработать культурно и с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. Вот меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште. Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю. Потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем и не восполнить. Такой
1: это
0: человек.
1: Положительная, мощная коррекция.
0: Да.
1: Вот, ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли
0: о
1: этом.
0: Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube, можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом сделал по-своему. А мне очень понравилось. У меня очень терпение такое было. Вот. Вот. Нет, очень хорошо, потому что пельменные как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт. А вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, там, в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про пельменную спел, так там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
1: как
0: в Одессе.
1: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа, под их
0: да. И сразу так прям принимали, я прям посмотрел. Все это так красиво. Ох.
1: Ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме «Научная секция. Пилот».
0: Да.
1: Расскажи, что это такое. Как
0: это тут? Фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал. Как режиссер.
1: Как фамилия?
0: Андрей И.
1: Смешная фамилия.
0: Фамилия,
1: какая?
0: Может, у нее и другая, но как бы...
1: Нет, он сам себе И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И. Круто.
0: Это подразумевает продолжение.
1: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
0: Вот ты...
1: А почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
0: Возьми.
1: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник.
0: Больше, вот. Меньше.
1: Да. Большой треугольник, маленький.
0: Представляешь, да? Факториал.
1: Да, то есть, или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая, такая. Бесконечная.
0: Косинус, опять же. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
1: Да, да, да.
0: Да.
1: Ну что с «и»? Вот.
0: И Андрей «и»? И Андрей «и», и он снял «и» фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз там на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там перед камерой.
1: Ну, все-таки это работа камерой. В реальном времени. Вот.
0: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи вот это вот, когда ты по очереди там барабанщики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос. Вот,
1: гусли.
0: Гусли, да, обязательно там.
1: Без них сейчас
0: никак. Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра. Все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом план, кадр, там хлопушка. Потом, значит, раз там все это озвучить. О. А потом уже, вон, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное, смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже все. Уже,
1: срамота обычно.
0: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот уже родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
1: Никакой коррекции.
0: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему переигрывали? Ведь это вот, тут еще пояснение поступило, что, оказывается, на втором альбоме «Стена» совершенно неправильно все спето и сыграно. Я могу сказать, что спето и сыграно просто по-другому. И к первому варианту, вот как бывает, там по-разному снят, например, там «12 стульев» фильм. Кому-то нравится первый, более старшему поколению, кому-то нравится с Мироновым. Просто уже какой-то...
1: А есть еще третий ведь.
0: Ну, есть, наверное.
1: Три. Я, вот, кстати, четвертый буду скоро снимать.
0: Прав, правильно.
1: Знаешь, как любой уважающий себя драматург там хочет поставить там это Гамлета. Любой актер сыграть Гамлета. А сейчас новые моды, это вот поставить 12 стульев просто. Любой человек, знаешь, как это самое говорят Базедовой, каждый в этой жизни должен стать Элвисом. Вот, а то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
0: Да, наверное. Да, вряд.
1: Вряд, да. Ну что, песню... ты еще не закончил.
0: Я много говорю, песню послушаю.
1: Да, «Черная белизна».
0: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
1: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
0: Да.
1: Вот это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление... Он играл на скрипке в какой-то песне.
0: Да, это не то, что демонстрационно. Он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки. Он... А да более того, ведь новый «Обелиск» планировали сделать вещагу одну там, симпатичную. Она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию. А Толик скрипач. И вот планировалось так. Выходит такая банда из троих. И вот, значит, Толик одной рукой играет, знаешь, что так?
1: Ну да, да.
0: Там, а другой вот так вот зажав, вот, жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку, с мячком вводит. Вот,
1: такую штучку. Ты человек оркестр.
0: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
1: Не состоялась.
0: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
1: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
0: Ты воспоминания решил
1: прийти. Да, ну надо же, когда воспоминания.
0: Вот, ему то есть было... ты открыть хочешь страшную тайну тех.
1: Но это была вынужденная акция, согласись.
0: Да,
1: то есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
0: Я был просто на измене, потому что...
1: Непонятно, человек пропал.
0: Да, как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что...
4: Что тебе удалось сделать из этого?
1: Да, но тем не менее, значит, я говорю, ну что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
0: Анонсировал все это активно?
1: Во-первых, да. Да, во-первых, был анонс, во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, и он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь Крупновым, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
0: да, вот ты еще там на пультике волшебный накрутил.
1: Да, ручечки покрутил. И ты начал свое выступление, типа, приветствую всех болельщиков.
0: Черного Вилли, ну, чтобы как-то вот войти в это, в это русло. Что потом, я думаю, меня раз просто расколят вот на раз.
1: Не было этого, не раскололи. Этого.
0: Не
1: раскололи.
0: Все звонили,
1: ну, ты, кстати, вопросы. Да, то есть, ну, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснил, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
0: Затем выяснилось, что
1: он забухал. Он забухал своими друзьями.
4: А да, продолжение уже ты рассказываешь.
0: Да. Он забухал.
1: Школьные друзья.
0: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно. Да. Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как «Обелиск» выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал. Ну, то есть встреча одноклассника, и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил, всех просто. Говорю, подходите к Крупному, говорите, вчера, слушай, ты в эфире был, ну такой прям вообще эфир был классный. Прям заглядение. И Толик на измене ходит. И думает, да ладно, что вы меня типа стебете? Я не был вчера в эфире. Говорит, да ладно, мы у тебя слушали. Причем...
1: А ты знаешь, это аналогичная ситуация. Просто многие могут как-то сейчас не понять, как человек может поверить в то, чего не было реально. На самом деле вот была ситуация с неким человеком по фамилии Казинский. Он был у меня барабанщиком году в 90-м. В общем, человек тоже забухал где-то дня на три тоже с какими-то школьными друзьями. Вот. А под утро я, значит, сплю у себя дома, и какие-то стуки мощные в дверь ломятся. Ко мне, не в дверь, даже в стенку. Это сосед, значит, сам себя запер. Из жуткого бодунища вот стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь. Отпер, в смысле,
0: выпустил на волю.
1: Он устремился там, значит, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну не может же эта вот акция пройти как-то, ну так вот, безмазово, дескать. Ну, думаю, неспроста такие штуки.
0: Должен быть эншпиль.
1: Да, как... И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Казинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, ну, вот думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Казинский. Я говорю, слушай, говорю, а ты помнишь, говорю, вот вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, ты, говорю, ну, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Я говорю, ты залез, типа, на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон. То есть там чуть ли, говорю, ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек, он прям, типа, да... Правда. Сань, ну извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать. Но тут вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
0: Да.
1: У меня-то, то есть, я говорю, успокойся. То есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот ну, поэтому да. Это мы просто к тому не пейте.
0: Нормально ты.
1: Ну надо как-то.
0: Ну да.
1: Ну давай звонок послушаем, да?
0: 203-19-22. Если пьете, то хотя бы вспоминайте.
1: Или записывайте все на камерку вашего прохождения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
5: Ненавижу господи. Скотов.
1: Да кто же их любит?
0: Хорошая заява.
1: Мы с вами целиком, это самое, целиком согласны. Другое дело, что подразумевать под этим. К примеру, вот на нашей свинофермочке здесь вот 5 сейчас поросяток летелось. Тоже, конечно, скоты. Но, однако, вы же придете к нам покупать их копытца и хвостики для вашего секс-шопа. Так что... Все-таки нужно к ним тоже бережнее, к братьям нашим младшим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Янки-козлы.
0: Ну вот.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
0: Это был вопрос.
5: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать? Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
6: Спасибо большое. А откуда вот вы знаете? Я как-то камеру вроде нет.
5: Я говорю, как?
6: Ну, вы в самую точку попали, вы знаете, я теперь...
1: Ты, наверное, спишь, бабушка.
6: Да, извините.
5: Ну, да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а крупное, передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем в ваших сердцах, она, наверное, ну, пронизана любовью к нему, большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. Вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
6: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
5: И желаю вам всего-всего. У меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками. Но вот есть такое огромное желание, как мне привезти вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю
6: вам успехов. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова.
5: Всех
6: до свидания.
5: Благ.
6: Ну да, я думаю, что я уже 6 лет эта программа существует, думаю, будет существовать и дальше. Что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
0: Это очень будучи, хорошая, кухонная такая программа.
6: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он знал бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что это был солидарен. Еще и веселый достаточно человек, и не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные...
1: Этого еще не хватало.
6: Да, то есть это не относится, это не из той, не из той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, просит тебя рассказать о работе Крупного в театре.
1: О!
6: Будьте здоровы.
1: Ох, спасибо. Тоже я... Как и ты. Кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, которая сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что, на мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськина, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог –
0: человека, которому тяжело и плохо, который, в общем-то, такой там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер. А у Толика там было несколько реплик, но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, молчит, молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
1: Тут много трындит, трындит, трындит.
0: И все как-то так.
6: Возвращаясь к творчеству именно самого крупного искусства, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст крупного?
0: Ну, как сам он и писал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиск» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот чужие песни, несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будут его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь, Кости Савченко, по-моему, еще там, на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
6: Мерзаяна, кстати, был у нас в эфире, очень, вот. Очень почтенный дядька.
0: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно. Вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот. И он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес. Совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
6: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы. Тут огромное количество приходит на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войне, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко позже, у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы, вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме, да? Ну, я как бы просто, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот. Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
0: Ну, он был заметной фигурой, как. Женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят просто, ничего не произнося в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот.
6: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело. То есть,
0: ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра. Мы смотрели на барышень, которые как-то вот сопровождали с поездки там, в метро. Он вообще любил, не был там привязан к какому-то там одному виду транспорта. Он так ему... Был троллейбусный день, у него такие были иногда вещи. То есть там возьмет там и целый день на троллейбусах разъезжает. Или там маршруток. И он вот какие-то маршруты такие создавал по Москве, очень забавные. То есть или трамвайный день. То есть, например, трамвайный с юго-запада доехать на трамвае куда-нибудь.
1: А там не ходит трамвай на юго-западный.
0: Не знаю. Но вот как-то вот он
1: лихо от университета
0: маршруты выстраивал. То есть он пешочком мог до трамвая дойти, а там уже трамвайный день. Вот. Или там, ну, метро тоже было обычным делом. И как-то вот мы с ним часто у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг другу описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту, вот, которая сидит. Что ты про нее думаешь? Вот какая она там такая, сякая, стерва, там, не стерва. Там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот, но те отвечали ему взаимности. Вот, но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных, а вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим, и из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом, прям перла просто видна, и она из него прям исходила, там, не знаю. Вот, причем даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот такой вот
1: физик.
0: Человек из геологической партии.
1: Вот или физик. Хотел
0: сказать, да. А там Гарик — это какой-то такой, такая шпана такая, такая подворотная. Вот. Особенно ранний. Сейчас-то нет.
1: Кинчев гротеск.
0: Кинчев, да, такой шаман. Вот, да, такой вот прям всех чух-чух заколдует. Вот, а Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой, из некоторых фильмов такой.
1: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль-квартет. Представляешь?
0: Да, представляешь.
1: Вот круто было бы.
0: Да, и это вот...
1: Типажи такие прям яркие.
0: Абсолютно, и вот Толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки. Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... их немного.
1: Мало совсем.
0: Да, давай песенку послушаем. С чужих песен, нескольких своих, называется «Про любовь» как раз-то.
1: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан, не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
0: Да, остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи из даже этих программ каким-то образом в любом случае, там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы, как я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот, нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как, наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
1: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
0: Потому что мне казалось, что, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то... То, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
1: Ну, аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
1: Что такое? Вы, какой-то голос у вас. У кого-то
7: он же у меня волны. Специфический, я же вам 1000 раз уже говорил. Извините пожалуйста. Такой голос, что ж поделаешь.
1: Да ничего, забудьте.
7: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научной секции пилотов вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как к творчеству Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не скажется ли странной тенденции православизации, то есть принятие православия многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков.
1: Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Курехин, ну, я считаю, что это один из... Ну, не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов. И именно людей, которые... Например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
6: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
0: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
6: Мало таких людей. Фрэнк Заппа к их числу относится.
0: Да, потому что к научной секции пилотов, вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я, ну как-то я на него смотрю, этот фильм, и Толика вот лишний раз увидеть. И вот таким он там настоящий такой вот. Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят, операторская работа Игорь Семенович Клебанов, замечательный оператор, и, безусловно, музыка Курехина. Потому что там, ну просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
6: Ну, а что касается вот христианства?
0: А, христианство, ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже, там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже я только за.
6: А, ну, у нас остается до... выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
0: А Том Уэйтс песня в исполнении Толи Крупного.
6: В Москве 5:10. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупного. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толика Крупного, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Расскажите, пожалуйста, о Алине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
0: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. 8 лет. Так вот, по моим подсчетам. Вот. И честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было настороженное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
6: А я даже, знаешь, не помню, была ли она там или
0: нет. Она там была, конечно. И да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, это не непросто. Там Марьяна Цой, я бы сказал, такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка, во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь же, нас кинули, да? Ты кинула. Вот, то есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить на рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
6: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
0: Да, хотя, да, да, то есть дали вот контракте. Этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот. И они там люто отправились вместе с женой нашего еще Димки Борисенкова, гитариста Олей. И они вдвоем порулили там на рынок, вот. И Алина, она такая девушка-то... Ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный и дорогой.

0: лежала. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
1: Слушай, а ты, видимо, был в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось, какие-то булки с каким-то мясом, прямо слева от гостиницы. Видишь, какая да. память, то есть, да. ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
2: Так, а ты представь,
1: ящиками.
2: Что вот вы молодцы, а мы-то все голодные. То есть мы вот в тот день остались голодные. Ну, вот, и это у меня просто там как-то прям вот во мне...
1: Возмутило.
2: Возмутило, да. У меня было такое предубеждение к ней очень долго из-за этого. Вот. А потом у нас был даже момент, когда, скажем, нас даже поссорили, интрига такая была злодейская, вот. И только благодаря Толику, наверное, у нас все вырвалось. То есть, скажем так, закулисные такие интрижные дела, то есть ей говорили, что вот Юрасов, мол, всячески способствует вашему разрыву с Анатолием, а мне, в свою очередь, говорили, что Алина недовольна твоим директорством.
1: О, как.
2: И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел, думал, что это она задумала.
1: Она думала, вражина,
2: да? Да, если бы не Толя. Не, ну а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
1: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
2: Как я сказал, неважно.
1: Нет, дружба, она же бесполая. В большинстве случаев хотелось, да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, и в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вульгарный. Вот, и через месяц мы уже были вот прям не разлей вода.
2: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил. Я стал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
1: а
2: так.
1: Ты, по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже. Да,
2: да вообще да. ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
1: Ну, сейчас-то изменилась ситуация?
2: Ну, конечно.
1: Правильно.
2: Ну, просто, когда убеждаешь, что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
1: Вот. Как тебе тяжело было вот, как раз это вот уже пресловутое Одессе вот, воспринимать. То есть, ну, когда вот стресс вот ты так смотришь.
2: Да. Вот, видишь.
1: Бухали же там. Ведь бухали.
2: Конечно, бухали.
1: Бухали. Вот. А помнишь, что такие настоечки были?
2: Я страдал.
1: Я страдаю. Ой, я столько, оказывается.
2: Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох.
1: Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, никуда опасен.
2: Опасен.
1: Опасен.
2: Я сейчас бываю в этих же позициях. Я тоже так очень подозрительно посмотрел на человека, который не пьет.
1: Ну, как трезвенник, понимаешь? Человек, который вообще не пьет без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних,
2: да,
1: и не пьет.
2: Что-то с ним не так. Что-то что он такой задумал.
1: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
2: Да.
1: Что-то этот момент вылетел у меня.
2: Да, конечно.
1: Да? Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
2: Да, конечно.
1: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение, мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск, считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.

0: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска», потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
1: А давай сейчас, прежде чем звонок вот слушать, давай сюда эту песню послушаем.
0: Да, с удовольствием. Ну, а какая у
1: нас? Номер 6.
0: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А это вот песня тоже вот, как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
1: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупного.
0: Введенское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
1: Ну и сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз, 913-29-29, ваше сообщение для абонента Монморенси, и предлагаю принять телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
2: Алло, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: А куда я попал?
1: Ну, вы знаете, это... смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
2: А я этот... мне нужен новый Арбат, дом один. Пиво привезти.
1: А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все, совершенно
0: верно. Да, по адресу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание. Да-да-да.
3: Знакомясь с творчеством Крупного, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
0: Ну, у каждого своя реакция.
1: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
0: Ну,
1: но сомнительного характера, потому что...
0: Мне это не близко, например.
1: Мне тоже, я как-то с трудом был соображать.
0: Я против войны.
1: Было бы странно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Дорогие Александр и гость.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот мне наоборот. Конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
1: Да.
4: Но мне наоборот очень приятно слушать Крупного. Пожалуй, он большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню, давно это старинная песня, «Тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино».
0: А, так это пели «Веселые ребята».
1: Спасибо, да.
0: Это пел
1: ансамбль «Веселые ребята».
0: Да, да. В те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
1: Да. Ну, не менее глупые.
0: Ну да.
1: Свалили, сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
0: Мама... У него живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился. Родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Ну, вот как рассказать? Ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное. Вот, ну, как замечательная женщина. Вот, сестра у него. Ну, все, кстати, вот в... Да, песни «Мама»-то все правда написано. Вот, действительно, за морем скрылась. Вот, то есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии, она просто вышла замуж. Вот, и отца действительно, вот, некоторое... Я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика, он уже умер к тому времени. Вот, похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя, и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал. Ну, сложно говорить про маму Толика, потому что я я просто не общался, я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там, вот такой вот у нее, вот ты приехал, надо накормить обязательно, там очень обильно накормить, потом еще накормить, вот, то есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней, вот, и, конечно же, вот, в этой песне, по-моему, все вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И
5: то есть это не аллегория песни?
0: Нет, это все. Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него, все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение в, потом, в дальнейшем, в текстах песням или в стихах, или там еще как не то.
5: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
6: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
5: Хорошая сентенция.
0: Да. Спасибо.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброе утро. Вы Зеленоградский вновь беспокоит. А вопрос...
5: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
0: Вы активный.
5: Вы, наверное, волнуетесь очень,
7: да? Нет, я не волнуюсь. Я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
5: Ну, ничего.
7: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечаю такие свойства, что наши группы, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают. Во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
5: Спасибо.
0: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
5: И к кокарде еще.
0: Вот,
5: третий,
0: да,
5: то есть, вот четвертый, в смысле.
0: А туда все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот. Такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал «Биуэ», вот этот альбом, чуть ли не там не пятерку. «Круиз» такого себе, например, не мог натянуть. Вот. По шестибалльной системе. И вообще к ним достаточно осторожно относились. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо все это, то как столь там же масса всяких приключений. Столь вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал, вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолета внизу стоит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, с гитару писать.
5: И как он из этого...
0: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прямо послушать. Все очень лихо сыграно там.
5: Ну, кстати, как бас-гитарист он очень знатный был. То есть я...
0: Да, да.
5: То есть своя манера, кстати, игры не просто как типа басист какой-то.
0: Он узнаваем очень. То, о чем мы с тобой уже... трендели. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то...
8: они ему в отместку за то, что он тоже не мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне эту, она мне очень нравится. Хорошая. Вот, а Буленбюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, там вот Толик там через окошко туда шасть и вперед бургундское.
5: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада, такой прям не вопрос, а какая-то.
8: Который жил на юго-западе, кстати, достаточно долгое время. Ага.
5: Так, все там жили, да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате и инструментах играли, это, где, наверное... когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
8: Энциклопедическим.
5: Энциклопедическим. Ну, это, в принципе, за, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
8: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в которую влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился «Черный обелиск». То есть, почему я говорю «Проспект»? Потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект», и именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее. И по тем временам это люто было очень. И был там Женечка такой, и батюшка, такие люди, которые отвечали за свет-звук. И делали они там какие-то потрясающие вещи. То есть они сделали студийный магнитофон 9-канальный из простых. То есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот который крутился, у него лазеры были из глаз. То есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
5: Вот 9-канальный магнитофон, это интересная штука.
8: То есть там такие вещи они творили. У нас было еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, это дым-машина. То есть это... Причем с этой дым-машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько, там, такая, ну, как паяльная лампа. Там,
5: да.
8: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот. Это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там бросает, потом другой подходит, армия такая небольшая, подходит и говорит, ты чего не дымишь? Я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный то кочегарит эту дым-машину, то бросает, то кочегарит, то бросает, когда ему это надоест.
5: Причем вонючая она была.
8: Ой, ужасно. Вот этим глицерином, кошмар прям, все это фу.
5: У кого аллергии на это дело, помню, выносили десятки.
8: Так я сам все это качал, я же с техникой начинал в обелиске, так что...
5: Вот вопрос такой на позже пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
8: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. «Индастриал» у него вот вышел сейчас на «Окуляре», по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле «Индастриал», наверное, такой. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период, вот Толик вместо себя привел... Лёша Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка. Вот.
5: Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание.
9: Спасибо за песни. Для меня сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий. «Вставай, страна огромная!
10: вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой.
5: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
5: А извините, а почему у вас такой голос?
11: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
5: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
8: Да, я такую даже женщину не знаю.
5: Ну, тебе очень повезло.
8: Наверное.
5: Ну, давай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Вот это... это выступление.
5: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
8: Конечно.
12: Очень мне нравится это выйти откуда-нибудь, раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе порушили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплел, и она растаяла. Может и так. Со снежными у меня отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
5: А без 15:05 в нашем дивном городе. И потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупного. И вот постоянно все-таки приходят вопросы на пейджер. Интересуется Сергей, в частности. А ты когда-нибудь ссорился с Крупновым?
8: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, в обычной жизни. Вот.
5: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улиц Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что, по-моему, и ты говорил,
8: да,
5: что вообще о музыкальных пристрастиях Крупнова мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот плюсы.
8: Ну
5: то
8: да,
5: есть...
8: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да. Вот хорошую музыку любил. Не знаю, я знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе... просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот, в принципе, те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
5: Не поиметь коррекцию. Это
8: точно,
5: знакомый
8: точно.
5: Слушай, вот что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть действительно ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
8: грустнее.
5: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот. Но тем не менее. Каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
8: Ну, сейчас все в пиратство ушли. И, в общем-то, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров. будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
5: Подожди, вот ты сказал там не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности с музыкантами.
8: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи. Вот, в общем, вот тебе узаконенное пиратство. Для милиционера что, есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж
5: маром. Кому станок у того и,
8: конечно,
5: и клей. Да слушай, а вот исходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот это все... индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи.
8: Да, просто конечно, конечно.
5: Но музыкантам они так и так не платили. Ну,
8: это же известный факт, и, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Известна история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот, но несколько таких вот у них, видимо, своих бухгалтерий. Вот. Одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному растиражированных копий. Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
5: лицензию.
8: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть, лишь бы обойти вопрос отчисления роялти, там, за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть, обойти момент именно авторства.
5: Это, ну, а может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
8: права
5: случае...
8: Права нельзя продать.
5: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
8: Авторское
5: право... Нет, будучи заключая вот какой-то контракт...
8: Мы с тобой юристы.
5: Нет, ну смотри, смотри, ты же заключаешь контракт, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать. Чего не 3 лет? То есть, естественно, авторские права твои остаются.
8: Да, авторские я просто...
5: Там за определенную какую-то сумму, да?
8: Ты продаешь фон... Не
5: по факту все равно
8: продаешь запись.
5: Ну да, да, да. Ну, да. Ну я имею в виду мастер
8: продает. Ну, это запись.
5: Но фактически все равно в любом случае там 3 года это условный срок, а такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, но в наших условиях это
8: в наших условиях, да. Это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эта песня ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
5: И издать с другой фирмой.
8: И издать с другой фирмой, никто теперь это не может
5: запретить.
8: Я
5: просто имею в виду, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
8: Ну,
5: как вот приносишь и говоришь, вот пока...
8: Сейчас никто на это не идет, в том-то все дело.
5: То есть распердиковано.
8: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал, соответственно, с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может, в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
5: И, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, да, как ни странно, да, фактором кризиса.
8: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая массовая — вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
5: Да, печальная история. Вот несколько не относящиеся к нашей теме сообщения, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации. Смотри, Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были небриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот, Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду? Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, ну, ты понимаешь, Саша, да?
8: Упал,
5: да,
8: в глазах.
5: Да. То есть упал резко в глазах. Ну, я предлагаю послушать еще один телефонный, да, звонок. Наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
13: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
13: Вы знаете, я сегодня до зари...
5: А что-то мне ваш голос, извините, знаком.
13: По широкому пройду.
5: Прям, да.
8: Одни маньяки какие-то. У тебя кружок вокального искусства.
5: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень и так далее.
8: Но он стал до зари, ему повезло.
5: Да, да. Ну, самое главное, что если человек послушает потом вот запись с, вот, своего голоса, то ему будет срамота. То есть, ну, где-то лет через пять, вот, представляешь, как ему будет стыдно вот за это действие. Потому что он вроде бы трезвый, да, а ведет себя так, как я даже пьяный себя не веду. Вот,
8: Дай бог, чтобы ему было через 10 лет стыдно.
5: Будет. Это же возрастное явление. Очевидно, что человек молодой, и мозг еще не в бутончике находится. И все-таки, будем надеяться, разобраться. Вьется. Ну что, песенку?
8: Да.
5: Без 3:05 в нашем дивном городе пришло вам время расставаться нам с Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупнова. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маньяками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так сказать, все равно победят, хотя победа это не будет.
8: Первый.
5: Ну что же, Саш, спасибо.
8: Спасибо,
5: что ты нашел время, пришел к нам, и желаю тебе все-таки удачи вот в плане выпуска данного альбома.
8: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саша. До свидания.
5: Счастливо.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана и уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно, а можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша. Доброй ночи, дорогие москвичи.
2: Вас... Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
1: Любимые, да. И мы вас поздравляем с праздником, с великим светлым праздником Воскресения Христова.
2: Желаем вам мира, счастья, любви.
1: Христос воскрес.
2: Воистину воскрес.
0: Вот Сергей спрашивает: Александр, я сейчас записываю твою передачу, не мог бы ты сказать что-нибудь умное? Я подумал, что вот я скажу, что умное, давайте устроим завтра воскресник помойки моей автомашины.
1: Давайте.
0: Это будет очень
1: помогать. Старостой будет Александр.
0: Это да, я буду руководить и показывать, где забирать ведра. Вот, ну, Сергей, подтягивайся. И вот сразу тут такой ряд вопросов. Сразу вот сейчас... Уважаемый Назим, вы человек, несомненно, интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны – милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. И обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я про Макашка закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Деру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы интеллигентный.
0: А я еще ведь их окультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? И похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, ну там же да, плакаты висят, что не нужно, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Нет, ну смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как, о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которые я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Калама Кио. Тоже очень известная финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще так это же вообще?
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего... Посольство финское должно нам вообще медаль...
0: Денег прислать лучше. Да, чем медали? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация какой-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Уток, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так, я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что такая происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Кажется, приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: Ну, я вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайли, наверное, вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически у нас
0: меня,
1: есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаевского. Вот,
0: так то что... есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. и как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиявкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, бедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов — это такое праздничное такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на день придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, с маком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло. И там
0: морковь. Нашу кладете, говорят, что есть прослойка из-за наши, там нет. То есть это все слухи.
1: Это все, нет, не слухи, по-моему. Вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонностей, наверное.
1: Да. В том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами. Вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим.
2: Говорит, а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом. Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поел. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик, и весь день носился просто на крыльях там по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, я неделю после этого летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что это плов был с травкой? Я говорю, какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
2: А может, он пошутил?
1: Нет, но я точно помню, что...
0: Я же тоже слышал о том, что такое...
2: Я первый раз слышу.
0: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой, этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякише булочки.
1: И после этого они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
0: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
2: Ну нет, что это, я думаю, что это...
1: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
2: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза 2 готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших, и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов – это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
1: Ну, вообще, я знаю. Такое. Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач от группы «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов, приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов на Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигмат Джон и Шарафат Джон из Таджикистана.
0: Это, кстати, редкость в наши времена, чтобы так вот просто людям выдавали.
1: На свадьбах, что-то. И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был с этим, то, что мужчины готовили.
2: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов. Ну,
1: в будничные дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
2: Да.
0: А, кстати, тут еще батька Махно, то есть отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
1: Заземлять ее нужно?
0: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
1: Ну, это Саша уже, наверное.
0: Ну, это из области тех высоких технологий. Мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем, как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
1: Или завтра, во время субботника, если Сергей поможет убрать.
0: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет, как-то принято называть у попсовых музыкантов, минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти фонограмму. Тут у нас оркестр нарисовался, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате, я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата, потому что везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки.
1: Вы можете... Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
0: Да. А сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал пинками, говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
1: Да?
0: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят там, тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть как люди только вот насчет...
2: Не умудрился.
1: Привязан к почтовому ящику был?
0: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
2: Ну, я не знаю, просто гитара...
1: А гитара, по-моему, восточная.
2: В данный момент... Нет, это не настолько восточная. Просто
1: как, погодите, сейчас
2: она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара – это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
0: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
2: Ну, я постараюсь ее настроить.
0: А если она вот... А если струна лопнет?
2: Нет, ну, тогда же... как это уже как погонение придется...
1: Она почтовому ящику приделает.
2: Допеть. Голь на выдумку хитра. Говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или... Ну,
1: на концертах все равно другое сопровождение. Там и саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
2: Иногда меня часто приглашают это на каком-нибудь мероприятие, или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в кругу друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
0: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансов я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужен был. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешности вашей, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать вот там на 14 этаже, в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне. Вот,
2: мне говорили, да.
0: Да, вот это, это просто, чтобы у людей были какие-то определенные
2: ассоциации.
0: Кстати,
2: я очень ее люблю.
0: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем, ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все. Больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
2: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
0: Понятно. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно.
1: Узнаем.
0: Что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там, например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
2: мне
0: что
2: она... Мне очень было
0: срам.
2: Обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
0: Ну, вот раз и
2: это не только еще. Плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
0: Да. Да, да, целиком. Да, целиком, согласен.
1: Человек должен быть, да. Все прекрасно.
0: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
1: А петь? А, петь потом.
0: А, ну можно... А давай, давай, действительно. Нет, ну как ты
1: скажешь? Да,
0: вы сами, Лайла, как вы скажете, так и будет. Как вам?
1: Одноименная песня.
0: Песню все-таки, да?
2: Ну, я думала, да. Тогда песню Лайли, которая...
0: Сопровождением, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
2: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И желаю пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Маринуна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Маджнуну.
1: А вот тут, кстати, такой вопрос пришел, но ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Dent. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыки? Я себя скажу, что, в общем-то, Sex Pistols цены не тем, что они панки, а тем, что их, опять же, что называется, прет. Так же, как прет Prodigy, это чувствуется. Так же, как, например, прет Rolling Stones. Вот, например, Aerosmith не прет.

0: например, ну не то, что родились бы там в такой в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, и вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все чин по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот, в вашей музыке? Или у вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал из левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
1: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю русские песни. С детства с мамой в два голоса, в три голоса пела русские народные песни.
2: В дороге пела водителю Володе цыганскую песню.
1: Я вообще стараюсь не ограничиваться одним направлением. И как могу, так и... Ну, пою то, что мне нравится. Мне иногда бывает настроение потянет на русский романс какой-нибудь. Правда, я не очень такой знаток романсов, но то, что знаю, пою. И иногда захочется спеть что-то свое народное. Захочется иногда спеть что-нибудь из шаде, что-то. Ну, конечно, я не скажу, что я прям всезнающая такая. Ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточно-европейское что-то такое. Может быть, это в моем представлении так...
0: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже где-то месяца два назад, на дне рождения одного своего приятеля. Захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все. Но атмосфера какая-то, знаете, напряженная. Думаю, что такое? Чувствует какой-то, знаете, дискомфорт. Хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма». Ну неплохая группа «Энигма», да, так вот. Но это цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела. Я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку Ману Чао. Очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
1: Разрядили
0: музыка
1: регги. Обстановку.
0: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного. Почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно? Вот для меня что даже бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаутскими хеды. То есть и слушали регги, это просто история.
2: А
0: вот,
2: кто да. относится негативно, слышишь?
0: Вот есть такие есть. Люди, вот у меня есть
1: кажется,
0: знакомые.
1: Да. Знаете, иногда бывает это связано они, может, с какими-нибудь ассоциациями.
0: Да.
2: Это,
0: да.
2: наверное, закомплексованные
0: может,
2: люди.
0: Да.
2: Они не хотят, они боятся расслабления, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
1: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое.
2: Накануне
1: это действует
2: съели что-то.
1: На какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
0: А как? С другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационные голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермана Макс, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать, да? Зачем говорить, а мне не нравится. То есть если ты так не можешь, ты слушай, ну, оценивай, логично.
2: Сейчас модная, недавно молодая группа, одна не буду говорить, какая там девочка, которая поет.
1: Назин такой засекреченный.
2: Секреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
1: Шкатулка с секретом.
2: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто Саундгарден, или ну, это кельтские, знаешь, с этими все завываниями.

0: послушал, думаю, что как странно поет. Вторую песню, третью, там я думаю, тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка, сейчас все
1: вот
0: это...
1: Вот я, видишь, боюсь, как будто волынки, волна не привила
0: волна
1: нашим... Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили, или как их уроды такие, уже привили. То есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Так же из кельтской музыки привьют. Понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это хорошо в плане эксперимента.
0: Вот это волнообразно, понимаешь...
1: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят народ.
0: Статью нужно выпустить. Просто... Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
2: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, ни в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей.
0: Талантливых?
2: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
0: они
2: уверен может,
0: они
2: в себе...
0: Они не чувствуют,
2: Лайли. Если чувствует...
0: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
2: У них кажется, есть только одно желание, да? И все.
0: Они ловят кайф,
2: мало.
0: Может, от того, что...
1: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Да. Вот. Да. Я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борис Моисееву: Боря, ты хорошо танцуешь и красиво. Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
0: ты думаешь, он верит?
1: Ну, а ты думаешь, что он
2: это,
1: фрексует,
2: это придает,
1: фрексует сознательно?
2: Придает какую-то силу человеку.
0: Вот. Нет, если сегодня я смотрел, бы... да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что ну, вообще ты с Луны свалился, ну, то есть они знают, что я упал с Луны.
1: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я да у девки что? Коня отобрал.
0: Натурально
1: подзаработал. Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы. Там,
0: а да, девка там... на коне привезла этого с гитарой, которая с грифу почтового ящика.
1: Нет, это так просто
0: другой
1: сидел. Да.
0: Просто сидел.
2: Слава Богу,
1: прям
2: что
1: с коня
2: все обошлось.
0: Я включил
1: и
0: видел там, да, про Нуреева.
2: Отделался легким испугом.
1: Настя, сейчас, давай секунду, просто... Ну,
0: а наш голос, мы делаем вид, что мы как будто живьем, говорим.
1: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
0: Давай, я пошел.

0: прямо снова здесь. Прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да. Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писались регги-команды. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонажа таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал. Ли Скретч Перри. Зовите меня энциклопедией.
1: Да. Живая энциклопедия, лояльки.
0: Спасибо. Ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну, вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях, с двумя соплями мобильными, и скажет, девушка, вы кто? Вы ему скажете, я певица.
2: Я думаю, да.
0: Вот
2: думаю,
0: скажите,
2: что
0: да, это вопрос,
2: будет
0: вопрос
2: меня
0: традиционный.
2: Себя так назвать.
0: Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну, это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом заложена вот филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да. Пока Лайли думает,
2: Может быть.
1: Да. Но это профессия располагает к этому. К эксби, вот я никогда не запомню. У меня уже лет 20 я пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: Эксги, вот это, пиццы.
0: Забыл уж. Слушай, вот. Я обычно записываю.
1: Шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпором читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. До этого сейчас.
1: Эксбиционизм. Вот это вот. Вот он, да. Да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана, или кто из Израиля этот.
2: Да,
1: на интернете.
2: Да.
1: Кто какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Понимаете, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит. Если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз. То есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
2: Он тебя любит.
0: Она сказала, любит.
2: О скромности не умрет.
1: Обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А второе, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой уже...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
2: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики продают.
2: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое.
1: Ой, ты все плотники делали, ты, по-моему, загнула.
2: Это оборудование.
0: Настя, ну я, например, вот ворую из автомобиля у метелки барсетки, магнитофона в свободное время, чего что.
1: Вот курсы можешь.
2: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально, реально.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если, Лайль, если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну, не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то, окупается. Если человек сам музыкант с каким-то именем, то люди ему доверяют его вкусу. А что может быть в будущем у женщины-певицы? То есть, например, я тут с радостью, например, узнал о том, что одна вот из таких певиц в кавычек беременна. Я сказал, наконец-то она делом занялась, все, сейчас пошла в тираж, и, может быть, не появится. Дай бог, у нее там родится здоровый грудничин, и она будет с ним сюськаться, там, купит ему пудели, и пусть они, лишь бы не вылезала. То есть, сказал я себе, да? Вот, это один выход. Другой выход какой? Ну, может ли женщина быть владельцем студии звукозаписи?
1: И было ли так?
2: В принципе, может. Но да. Это, конечно...
0: Ну, нонсенс, да?
1: Как Армян сказал, в принципе, может.
0: Да, делать, скажем, мастеринг тоже, как... Я очень слышу. Мало знаю женщин, которые как бы дружат с компьютером.
1: Звукорежиссеров вы видели женщин?
0: Я видел.
1: Я видел одну в Нюрнберге.
2: Я тоже видела.
1: Ну, лучше бы я ее не видел.
2: Я у них, кстати, снималась.
1: Она хорошая.
2: Да, лучше бы не снималась.
1: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Но это ужасно.
0: Знаешь, это звукорежиссер. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такое, это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий.
1: Салон. Вот одна моя певица, этот, другой, не салон Кити, а другой.
0: А, извини.
1: Ой, пошлый, Александр.
2: Что-то вы тут разбрелись кто куда.
1: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
0: Падение с коня.
1: Как падение.
0: То есть теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить. Потому что это конкретно.
1: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001. Это грамзапись. То есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там. Вот, и вот этот звукозапись, это не звукозаписи, где грамзаписи продаются, как называется-то? Ну, мелодия, вот то, что напротив.
0: Магазин.
1: Ну, только большой магазин.
0: Ну, понятно, маркет. О,
1: маркет, да, музыкальный, мьюзик маркет, еще одно
0: гигант мьюзик маркет,
1: да, и вот она типа хозяйка, она ходит, вот, ну муж ведет дела, конечно, она вот все знают, что вот Бригитта,
0: вот это ходячая реклама получается,
1: ну вот типа, допустим, Всесоюзный, вот на пятом этаже ЦУМа, и вот, допустим, владелица, вот певица, которая вот вышла, например, на пятом.
0: Кстати, вот, Лайли, вот вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку, то есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, а можно как-то, ну...
1: Готовить.
0: Да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком. Вот звук здесь, вот, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому, что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы когда работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, да, верхнюю середину с ведущего, да, барабана, хольчик там такой-то,
2: да,
0: вот один.
2: Да, это есть. Я не скажу, что я прям ас в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
0: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки, да, делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она только приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
1: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
2: Я вообще думаю, что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальцы, и ни одного не найдешь одинакового. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
0: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так типа: здорово, парень, классно. А он так: Лели, а выведите меня на Назима Надирова. А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
2: Нет,
0: как?
2: Нет.
0: Не, ну честно,
2: я
0: так, ну честно.
2: Я честно. Я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже... Если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделаю. А так... Я никогда не старалась как-то.
1: Как раз в Москве Лали начинала спросить, начала по отношению к другим артистам как раз. Вот. Она говорила, что вот, я уже позвонила так вот, ну из Душанбе выходцы, вот помоги им сделать то-то-то. Я как раз говорю: Лали, давай сначала займемся нашим альбомом, потом уже так, как раз первые были просьбы помочь другим людям.
0: Вот, кстати, тут такой вопрос. Прет ли, на наш взгляд, данный International вопрос от Блумберга? На мой взгляд, прет ли, потому что она очень, ну, она, он, оно, я не знаю, как, то есть реально хорошая музычка и с энергией это делается, там ничего нельзя сказать. То есть
1: видимо,
0: это не,
1: да,
0: не скутер поносный, который этот идиот немецкий или какой-то.
2: Это все стоит.
0: Чего? А, да.
2: Да. Музыка эта вся, пение вообще. Очень талантливая. Или талантливый.
0: Да, вот в этом случае я тоже так заблуждаюсь.
1: Очень сложно.
0: Как-то,
1: как...
0: Да, вот как-то... Не, ну я...
1: Есть талант.
0: Есть талант.
2: Есть талант, да.
0: Есть талант. Да, постановили.
1: Точка.
0: Запишите там. Они записали. Отошлем. В дому пошлем, всем пошлем. Ну, у нас вот есть 4 минуты до того, как тут придет парень прочитать нам стишки. Может быть, песню послушаем?
2: Хорошо, с удовольствием.
0: И я включаю
1: Маликай Санги.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Лайли Суфи и продюсер Назим Надиров. Мы будем с вами, конечно же, общаться и посредством телефона 203-19-22, но это несколько позже будет. Сейчас еще песни мы будем слушать, также и беседовать. И вот тут вопрос такой пришел от Сергея. Назим, что сейчас делает Ютуз Усманова? Не могли бы вы ее пригласить в программу «Александр»? Это имеется в виду я, безусловно. Ну, мало ли, вдруг кто что-нибудь подумает.
2: К сожалению.
1: А, извини, пожалуйста, я...
3: Хотел сам же ответить на вопрос.
1: Хотел сам, типа, выключить все,
3: да. И задал вопрос, выключил аппарату и ушел.
1: И сам ответил.
3: И сам ответил.
1: Сам задает, сам отвечает.
3: У тебя, кстати, это пасхальная заставка, ты заметил?
1: Да.
3: С яйцами птицы.
1: Да.
3: Да. Не думал ты об этом?
1: Слушай, ты смотри.
3: Да. А что касается же Юлдуз, другой птицы Юлдуз Усмановой, то насколько последнее, что я знал, они этот «Бенавша», третий альбом, который просто разошелся за первые 4 недели в Германии и Голландии, только тиражом 7000 экземпляров. И оно в поп-листах находились, некоторые песни из этого. Насколько мне известно, поскольку мы сейчас не работаем с ней, вот, это опосредованно, я узнаю информацию. Вот, например, гитарист Марат из Ташкента, он будет в группе Лайли и Суфи, вот сейчас новая группа, в Москве будет записываться альбом, здесь и в Германии, наверное. Это вот то, что мы слышим, это пока старый материал. Вот, ну, старый, в смысле, он не старый, а предыдущий. А будет новый материал, который войдет в новый альбом. Вот это материал из альбома Лайли, а будет еще другой альбом. И вот Марат, это гитарист Юлдуз Усмановой, но у него тоже никакой код. Так что альбом «Бенавша», я думаю, это третий, последний пока, выпущенный также в Германии. Больше ничего пока я, к сожалению, не могу добавить об этом.
4: Я слышала, что в прошлом году она вернулась тоже из Германии, ну, ведет свою творческую деятельность, продолжает
3: раньше
4: было
3: через Москву, альбомом. Почему я начал, к сожалению, потому что, к сожалению, для нас в данном случае у нее, она может спокойно теперь из Ташкента улетать. Раньше у нее были проблемы, я всегда возил ее через Москву, и поэтому всегда был в курсе всего, она останавливалась на Тимирязевской, у меня и мы все это знали. А теперь она из Ташкента летает прямо во Франкфурт, да.
4: Я слышала ее кассету, по-моему, с последними записями, мне очень понравилось. Вообще, я очень к ней хорошо отношусь, к ее таланту, к ее работе над собой. Она действительно пахарь. И, как говорится, что посеешь, что пожнешь, но у нее есть что пожать.
3: Это один из самых талантливых людей, с кем я работал. Это Юлдуз Усманова, конечно. Это певица с большой буквы, действительно. Да,
4: на сцене помню, она очень прекрасно работает.
3: Моменты, да, когда добрым словом, я думаю, пару слов можно сказать хороших о Юлдуз. Да. Она заслуживает, что я был свидетелем того, например, Саша, были концерты, презентация, она вызывала меня в Дворце Республики в Ташкенте. У нее было 12 аншлагов подряд. Так вот, нужно как позитивно оценить такие реплики. В фойе все говорили, что фанера, фанера. То есть она отрабатывала 1.5-2 часа так, что никому в голову не могло прийти, что это живая группа играет. Там, причем из многих музыкантов. У нее 7-8 человек, двое клавишников. Значит, сато, струны у нее были, дойра, гитара, бас. Значит, и все это было настолько двухчасовая программа. Она ни на секунду не останавливается. Она же танцует танцы живота, танцует, поет, подпрыгивает. И все это одновременно
4: все тяжело,
3: поя,
4: это очень
3: петь
4: нелегко.
3: При этом для дыхания. Хотя да. бы, да. И она не останется ни на секунды, там, мугамы выводит,
4: нравится,
3: танцует.
4: Знаешь,
3: сама, да.
4: Что бы про нее ни говорили люди, вообще толпа, народ. И как бы, допустим, ее или не восхваляли, не возносили и не, как говорится,
3: не
4: наоборот, да, не критиковали, все-таки ее люди любят. Значит, она действительно чего-то стоит. И
3: так
4: певица
3: вот,
4: с большой
3: как
4: буквы.
3: Она живьем пела, и мало кто знал, мы ее привозили из больницы, тогда это был 93-й год, она лежала под капельницей с температурой 40. Вот, и просто откачивали ее, врачи делали уколы, но она ни за что сказала, нет, я если только буду вот, не буду бездыханно мертва, тогда я не, а так я выйду в любой ситуации, я выйду на концерт. Ее из больницы вывозили просто на сцену, и она, я видел все ее преображения в Германии, она с температурой 40, синий просто человек, синий просто в судорогах лежит, но начинался концерт, она выходила, и 1.5-2 часа И даже никто не догадывался, что она вообще когда-либо может болеть в жизни вообще. Это Юлдус Усманова.
1: Это, кстати, вот тоже относится к моему вот этому понятию «прет». То есть в данном случае таких людей вот пребыванием на сцене даже лечат. Это действительно.
3: Да, как эфир.
1: Все же
3: да,
1: от мозга идет болезнь-то. Они не от простуды, не от того, что там форточку грудник выше по зарогатке, да, или там милиционер оштрафовал, или бадун.
4: Исцеляются, как только выйдут на сцену.
1: Все, все только от мозга.
3: Саша, наверное, по эфирам это ты знаешь, да? Когда иногда перед эфиром, да, и там болит, и здесь болит, и то сюда болит.
1: А выходишь прям спортсмен.
3: Да, спортсмен, бежишь, летишь, прям... все прекрасно, и не говоришь, как же ты так думал? Как бы доехать до радио, да. А потом уже все здоровы.
1: Вот у всех людей, творческих людей, занимающихся искусством, да, сейчас, секунду, вот я хочу сказать, уважаемый Григорий Распутин, да, не уважаю, да, успокойтесь, отстаньте от меня, пожалуйста, дорогой друг. Послушайте ваш агрегат на какой-нибудь другой радиостанции, милый друг, не тревожьте меня. Да, но это личное. Ага. Чего вы так...
3: А я не понял.
1: Нет, ну просто один демон все присылает сообщение, просит, чтобы мы завели ему ансамбль некий «Машина времени» и что-то бредит о какой-то там хорошем его настроении. А я не хочу ему его портить, поэтому пересылаю в другие там дела. Ну, не важно. Ну, что...
3: А,
1: ты втягиваешь меня в интригу, между прочим.
3: Я втягиваю?
1: Да.
3: Это
1: я только хотел, знаешь, умную телегу прогнать. Сейчас я посмотрю, что там с пленкой.
3: Я вообще...
1: А, ну есть еще пленка. Да,
3: так мне выходить не надо, значит.
1: Нет, ты оставайся. Тут. Вот все люди творческие проявляют себя в разных ипостасях. То есть, ну, к примеру, я пишу холсты, да, вы знаете это.
3: Симпатия.
1: Могу автомобиль чинить. Также вот изготавливаю скворечники. Могу из еловых шишек изготовить Кремль. Вот подарил мэру Кремль. Пироги пеку. Ну, вообще, то есть, скажем, тот же...
4: Мастер на все руки.
1: Евгений Гребенщиков. Гребенщиков, известный певец.
4: Ты знаешь, он, счастливая извини, супруга. Извини, что я тебя перебила. Это называется этот... как-то по КВН там затронули такую тему, в общем. Пишет, стирает, читает, моет, шьет, вышивает и так далее. Кто это?
3: Александр
4: и потом
3: Лайер.
4: Так думали, а потом ответ. Как там было? Сейчас. Гюльчатай, Гюльчехра, Зарина, там и так далее. В общем-то, гарем перечислили каждый по одному делу. Но у тебя все это в одном.
1: Ну,
4: два в одном или десять в одном.
3: В одном флаконе.
1: Есть музыканты, которые пишут стихи, там, сказки разные, там, рассказы, там, ну, массу всяких дел. Кто-то там архитектор строит дома в форме таких пиджаков. Вот. А у вас есть какие-то вот побочные проявления вот вашего вот этого, вот вашего прет. Что
4: есть.
1: Вы
3: кулинарный уже мы обсудили.
4: Ну да, я люблю готовить. Я люблю иногда время от времени заниматься рисованием. Ну, я так.
1: Это графика или масло?
4: Нет, масла нет. Я просто люблю это, натюрморт, что ли, что-то вроде этого. Иногда рисую портрет, там что-нибудь, то, что придет на ум.
3: Нет, потом... Масла нет, я думал, будет предложение. Масла нет, таджики.
4: А, нет, ну зачем ты так? Потом я люблю вообще создавать уют, если есть такая возможность, финансовая такая, знаешь.
3: Дизайнер.
4: Дизайнер, да.
1: А
4: я
1: вот откуда
4: люблю...
1: у вас тяга, вот откуда у человека тяга к комфорту? Вот мне интересно, ведь комфорт, ну, он же расслабляет. Ну, нет, понятно, что самое необходимое, там, тепло какое-то,
4: не обязательно,
1: да?
4: Конечно, чтобы там все, вот иду, там, двухэтажный коттедж.
1: Это сейчас, а когда появится одноэтажный, а будет просто... уже тяга к двухэтажному.
4: Нет,
1: я знаю.
4: Знаешь, нет.
1: Да ладно.
4: Ну, может быть, это...
1: Да ладно, человек так устроен.
3: Да,
4: честно,
3: да.
4: Может быть, но все-таки я ограничусь таким этим.
3: Тремя
4: потом я люблю, знаешь что, вот приходилось делать ремонт самой дома. Я очень люблю так этим заниматься вообще. Потом иногда бывает, пишу песни, ну это так, в момент такого вдохновения. Потом люблю пройтись по городу, посмотреть на, как говорится, природу, пообщаться с людьми, с хорошими
1: пивком,
4: людьми.
1: Пивка попить.
4: Пиво люблю, да,
1: очень. Вот, я чувствую, он родственная душа. То есть пиво — это напиток богов, НБ сокращенно. Да.
4: Люблю посидеть, пообщаться с хорошими, с умными людьми.
1: Спасибо.
4: И, конечно же, очень люблю.
1: Я же все на свой счет
3: снимаю. А мне что достать?
1: Ой, прости, про тебя забыли. Что-то
4: на зиму.
3: Схожу я пока.
1: Да нет,
3: покурю.
1: А там закрыто. А, покурить можно?
3: Начать, сейчас начну курить опять.
1: А вот как относишься к стрелковому оружию?
4: Ну, я не знаю.
1: Ну, пострелять там.
3: Пневматическую?
4: Да, я, кстати, очень люблю в тир ходить. Стрелять в тире. Это мое такое, знаете.
3: Мне кажется, что Шаде тоже любит стрелять.
4: Вот я, знаешь, часто заходила в тир стрелять, и у нас, особенно в Душанбе, там толпы мужиков, и все время говорили, как женщина. Я говорю, ну что поделать, я очень люблю. И мне часто давали бесплатно пули, чтобы я стреляла.
3: Кстати, Лали играла на ударных, по-моему, была барабанщица.
4: Ну, когда это Надя, это можно и не затрагивать.
3: Нет, ну сам факт, что очень редко женщина играет.
1: Я по телевизору недавно, по диапроектору, извиняюсь за ошибку, видел джазовый концерт, какие-то там мощные негры дуют в дудки такие, там, ну все так, видимо, грамотно, я звук все равно никак не включаю. И девонька сидит на барабанах, ну я так вижу, постановка рук у нее, все там, все эти дела,
4: все
1: там,
4: все
1: веером летает. Так,
4: ну,
1: что,
4: он
1: да,
4: Сюзи Квадро играет на бас-гитаре.
1: Ну, она
4: женщина.
1: Как-то так, что-то она играет как-то не
4: по-женски, да?
1: Как-то, ну, что там, бум-бум-бум-бум.
4: Ну, нет, это тоже искусство играть на бас-гитаре.
1: А кто-то еще, подождите, есть женщина.
3: Была она...
1: Нет, бас-гитар, это супер инструмент.
3: У нас была группа одна, я сейчас забыл как.
1: Женская болезнь.
3: Да?
1: Такая была панковая группа.
3: Нет, там болезни не было.
1: А, другая была.
3: Да, без болезни была. Здоровая группа какая-то. В Центральном доме туриста они здоровые приглашали меня. Это было уже не сегодня и не вчера.
1: Тоже на басу девушка.
3: И там были не только на басу. И она постоянно нажимала этот самый вот переходник. Там кнопки какие-то переключала. Вот это мне больше всего понравилось, когда нагибалась, там что-то нажимала, переключала.
1: Непрофессионально. Вот.
3: Да.
1: И что-то я, кстати, отказался от всех этих приблудов, чтобы не включать ничего. Щелчки лишние.
3: Ну, вообще.
4: И вообще я еще люблю читать хорошие книжки. Вот еще.
3: На сцене?
1: А вот что, что последнее было прочитано? Дебильный вопрос такой, просто мне интересно.
4: Я начала читать Джером Селлинджер, это «Над пропастью во ржи». И...
3: У меня сейчас...
4: К сожалению, сейчас не могу эту книгу найти.
3: А я обнаружил.
1: Чего ты обнаружил?
3: Книжку свою.
1: А, в смысле?
3: Зигмунда Фройда «Введение в психоаналитику». Вот, и решил перечитать ее недавно. Она случайно выпала вот 2 часа назад откуда-то. Вот.
4: И у меня еще это интересное такое есть, я не знаю почему, все время с детства. Допустим, отец мой все время прятал вот для гостей. У нас обычно положено, чтобы когда придет к тебе в гости кто-нибудь, чтобы обязательно на столе там были хорошие конфеты, там туда-сюда. В общем, чтобы встретить и проводить гостя, как полагается. Ну и, конечно, для нас тоже. Ну, мы, как обычные сладкоежки, все разом. И меня все время тянет туда, где что-то спрятано. Вот я не хочу,
1: тебе нужно а спелеологом тянет. Быть. Вот спелеологи, вот эти все дела.
3: Да, может, этот поднимешь. Корабль, который затонул с этим...
1: Так это водолаза, а спелеолог я не подзю... От водолаза земли, сокращенно ВЗ.
3: Она поднимет, я думал, с одного моря этого Каприо, который затонул. Значит,
1: человека-луковицу.
3: Луковицу. Каприо? Луковица?
1: Луковица, конечно. У него у мамы была фамилия Луковица. И, в принципе, если Цибель, его разрезать, будет
3: Цибуля,
1: луковка.
3: Что ли?
1: Цибуля!
4: Цибуля!
1: А ты знаешь, да?
4: Это по-украински.
1: Ну, я просто как думаю, знаешь... Ну, а он-то откуда? Этот вот...
3: Он гарный хлопец.
1: Страшный,
4: а я же.
3: Он да, не понравится.
1: Женский вкус, да? Вот на женский вкус как? Ну что это? Ну что это? Ну это что, человек? Что?
3: Как
1: ну,
3: тебе,
1: ну,
3: Лайли? Ну, Ди Каприо. К Титанику.
1: Да монстрил. Ну что это? Цибуля, правильно. Да? Цибуля.
4: Ну, не знаю.
3: Надо да, ну интернешнл спросить, он нравится, интересно? Нужно выйти в Израиль, прямо в эфир спросить. Дана, Цибуля тебе нравится?
1: Я думаю, вряд ли.
3: Да?
1: Конечно. Дело в том, что в государстве родиной, который что-то попутался, является вот Израиль, оно не совсем хорошо относится к американским штучкам.
4: Да.
1: Так что тут все-таки... Ну что, сейчас надо прерваться, тут кончается.
4: Да,
1: сейчас
4: мы дверь откроем.
1: Дверь, да.
3: Да, я...
1: И тут еще и приходят разные вопросы. Люди также заходят, приносят нам подарки и мзду также несут. Это мне всегда нравится. Ко мне несут мзду.
3: Ой, мне тоже нравится.
1: Кому же не нравится, да. Вот такой тут вопрос к тебе, видимо, Надя. Сейчас, да, нет ли у тебя какую-нибудь информацию о том, чем сейчас занимается Фарух Закиров. Подпись, кстати, бывший ташкенец, сокращенно БТ.
3: БТ.
1: БТ.
3: 34. Ага. Фарух Закиров, последнее, что он когда был в Москве, он звонил. И звонил мне и рассказывал, очень гордился тем, что его избрали депутатом парламента Узбекистана и, по-моему, даже министром культуры, каким-то министром. Я так, ну, логически можно предположить, что, наверное, культура все-таки.
1: В номенклатуру он, да, подался.
3: Какое-то время ему не давало покоя, он говорил, что вот Палат Бульбулоглы, министр культуры этого Азербайджана, а он говорит, а вот представляешь, а я не министр. Я говорю, да, не представляю, говорю. Ну вот потом он стал министром, очень гордился и очень был удивлен, конечно, что моему прохладному отношению к этому, что я не возрадовался за него, я сказал, что... И медаль, погодите, ему какое-то звание дали. Вот. И я говорю, Фарух, там мне как-то это все вот. Он говорит, ну как же, вот это такое, так почетное, такое звание. Ну, я, поскольку я вообще не люблю все звания, и мне несколько республик хотели их давать.
1: А я тоже от всех своих отказался, от всех лауреатств, от погоны,
4: а в принципе,
1: наград.
4: Я к этому Сан-Ремо отношусь.
3: Сан-Ремо.
4: Я его очень уважаю.
3: Помнишь, нам с тобой за дуэт вот давали в Сан-Ремо гран-при.
1: Да, давали.
3: Мы тоже отказались, Саша. Вот. И да, потом он был директором зала Туркестан. Нас, по-моему, сейчас продолжает быть там. Вот, ну, нового материала я не слышал, чтобы
1: у него... Естественно, все в номенклатуре. Ну,
4: в принципе, я считаю, что они заслуженно дали это ему. Потому министр? Что он сам неплохой человек, он,
3: да,
4: очень,
3: нет,
4: скромный,
3: это, да.
4: Он никогда не видел, чтобы он был такой весь, ну, как обычно это принято у людей искусства, так, как выразиться поправить.
3: Не, нормальный он, в принципе.
1: Ну, да. Вот еще есть
4: сестра, невысокомерный.
1: Прибалтийский министр уехал, есть, Райдмунд Паулс тоже. Вот, сестра, тоже министр.
3: Сестра
1: вот.
3: Луиза, вот его с мужем Петром, сейчас и дочь Петр, Наргиз, да. Закирова была певица. Есть такая еще. Но вот, насколько мне известно, они уехали, эмигрировали в Америку. А Фарух в Ташкенте.
1: Угу. Вот мы сейчас обсуждали тут за кулисами интересную тему. То есть, причем ее затронула Лайли. Она сказала, что, дескать, есть такие мужики, которые, видя на улице красивую девку, совершенно им незнакомую, идущую с другим мужиком, обладают, как правило, одинаковой реакцией, уже заранее относятся к этому вот человеку, с которым данная дама прогуливается, негативное отношение, да? Ну, естественно, мы с Назимом резко воскликнули, естественно, козья морда, и даже если мы были пьяные, мы бы избили его и увели бы женщину просто.
3: Да, правильно бы сделали.
1: Да, вот. Но вот тут такой вопрос. А вот если, например, вот вы идете и видите, идет, ну, прям красавец, две сопли сотки, весь в перстнях, из джипа вылез, и с девкой. Ну, с такой вот, что вы о ней подумаете? Неужто прям типа, да тоже, я знаю.
3: Да, Лайли, не надо, да, всегда. Да.
4: Знаете, вообще-то я, в принципе, человек непривередливый. Я воспринимаю в жизни все так, как есть. И никогда, если дано, дано, не дано, так я не стараюсь выпрыгнуть там.
3: Вот мои университетские подружки, я скажу, Саша, такие вредные девки, девахи, ужасные просто. Их называют клюшками. И когда кто-то заходил, другие, я говорю, так, клюшки строятся, значит, мы... Это, их мужики начинали сесть мне, что такое, кто такой, ты как разговариваешь с женщинами. Они, значит, тут же затыкали его молчать. Кто тебе давал вообще здесь слово? Говорит, наш командир сказал, значит, мы клюшки построили, все, значит, это... А вот. И, значит, вот клюшек встречаю в Германии где-то, и они очень негативно реагировали на всех подружек моих. Просто, то есть, там, какая-нибудь вот Петра Немка, значит, музыкант, была джазовый, классный такой, в общем, человек, и прекрасная была женщина, и вообще есть. Вот. Все эти, значит, университетские мои подруги, девахи просто. То есть раскритиковали так несчастно, она не могла ходить уже вообще, потому что она кривая, косая, вот, ой, как она смотрит, да вообще какая-то, да толстая, по-моему, да она ужасно толстая. Я говорю, да не толстая она же, нормально, у нее все... Нет, толстая. Толстая твоя Петра. Вообще. И поет она как-то не так, по-моему, ты не кажется, что когда она высоко поет, что-то слишком высоко, или то сегодня слишком низко, что-то у нее не так, и вообще какая-то прическа сегодня не такая. Ты вообще зачем такую нашел? И вот я вспоминаю уже, мы... года два уже не дружим с Петрой, вот я вспоминаю и всех расспрашиваю, говорю, ну почему вот так? Они говорят, ты знаешь, из вредности, мы тебя вот любим, мне казалось, она недостойна. Вот, типа, а вообще, говорит, классная девка, если вот если подругой была бы она, то цены ей нет, самая лучшая подруга была бы. Но рядом с тобой мы вот обязательно считали, что нет, недостойна, вот и всячески ее поливали грязью. Вот представляете,
1: вот ты, бедную вот, Петру. Ты представь себе, да, вот многие женщины, они же ну, настолько наивные, да, они не могут понять вообще своим мозгом, что не бывает понятия подруга подруга или лучшая подруга. То есть вот в ваших женских взаимоотношениях и в ваших женских раскладах этого просто не бывает. Это все равно, что там мой друг Билл Клинтон. Ну какой друг? Это контора конкретная, работает на определенную цель. Все тут понятно. Так же у вас. То есть лучшая подруга сказала, лучшая подруга посоветовала. Все, что она скажет, направлено во вред вам. Все, что она посоветует так, чтобы вам было хуже. Я, например, не верю,
4: почти
1: что...
4: Почти согласна.
1: А почти в чем? А в чем не согласна?
4: Ну, просто я раньше когда-то часто с этим сталкивалась, но у меня действительно, если так можно пересчитать на руках, на пальцах, что есть действительно. Я просто стараюсь соблюдать какую-то дистанцию. Потом обычно женщины любят посвящать своих подруг во все, буквально во все. Есть вещи, которые нужно говорить, есть вещи, которые не нужно говорить. И я думаю, что еще дистанция, плюс ко всему, и там, ну, в общем, соблюдать некоторые правила, и думаю, что все будет нормально. А некоторые женщины просто злоупотребляют этим и сами же от этого страдают.
3: Что касается лучших подруг.
4: И еще помимо этого еще должна быть голова. Думать надо. Прежде чем что-то сделать и как-то последовать совету подруги, допустим. Ну, конечно, многие подруги завидуют. Люди обычно не могут пережить счастье другого человека. Они горе могут пережить, но счастье никак. И поэтому стараются всячески сделать так, чтобы это все пошло во вред. И убедительно с таким этим...
3: Это часто бывает. Подруга.
1: А есть, кстати, другой вариант, другая крайность, да? Люди, которые разочаровываются в противоположном поле, ну, то есть, к примеру, там он и она расстались. Она говорит, я пойду стану лесбиянкой, лучше иметь дело только с бабами. Он говорит, а я пойду стану пидором. И уходит, и, в общем-то, занимается, да? То есть, объясняя это, да, дескать, и счастлив тем. То есть, через секс у них происходят вот, какие-то странные процессы в мозгу, которые вот то, что, о чем мы говорили выше, разбивают просто, что твой дельфин об камне, понимаешь?
4: Вот. Но это как, я как считаю, это, что да? Человек, он, наверное, немного слаб духом. Человек, который сильный духом, он... Жизнь — это такая, как говорится...
3: Жизнь, говорит.
4: Человек не раз может сгореть и снова возродиться из пепла. Это зависит от силы духа и вообще от желания такого и от цели, которую он поставит перед собой. Я, например, у меня тоже, ну, как и у каждого любого человека в жизни бывало такое, чтобы, допустим, упасть, взлететь высоко, упасть, разбиться и снова, как говорится, воспрять духом и смочь опять, может быть, не на ту же самую высоту, может быть, но все-таки взлететь. Это просто зависит от, опять-таки, от силы воли, от духа человека, и потом вообще от его восприятия. И, ну, да, от всего такого.
3: Если нет расположенности, по-моему, не получится то, Саш. Нужно, по-моему, расположенность имел к тому, что...
1: То есть ты имеешь ты... генетическую какую-то уже. То есть, а это просто для них как оправдание такое, да, ну, да, своих,
3: да,
1: действий.
3: Можно. Манька меня кинула, вот, Манька меня не любит, и потом это сам. Ну, вообще, вот эти игры, конечно, в любовь, вообще, детский сад, как надоело, да, все это. Господи, уже с любовью. Я говорю, вчера... Позавчера на кухне я давно долго не принимал, где-то месяцев 7-8 я старался избегать компании. И вот на днях была у меня, и что-то рассказывали. И ты знаешь, я обычно вот раньше 6, ну, мы же ночные люди, раньше 6 интернет, то в 7 утра, то в 6, то ложусь. А тут лучше оказалось средством, это откровение друзей про на личную жизнь. То есть я уже пол второго стал просто, я не мог сидеть. Как димедрол, выпил 150.
1: Так знакомо.
3: Да, и вот рассказывает мне, и ты представляешь, и она мне сказала, и вот она меня не любит. А я, о господи, я говорю, неужели, как это может быть интересно? Любит,
1: и заинтересовать себя ты этим никак не нельзя. Ты вроде пытаешься из вежливости.
4: Человек зациклился на одном, ему нужно что-то другое.
3: Какая разница, Саш, любит, не любит, нравится, не нравится.
1: Вообще без разницы.
3: Вообще без разницы, вообще занимайтесь.
1: Да, да. Как сказал,
4: просто
1: по-моему...
4: ты перешел этот барьер. А
3: главное, если
4: быть...
3: на то пошло, любишь ли ты, вот это самое главное.
1: Омар Хайям сказал, да? Делом займись, и тотчас дело уступит любовь.
3: Можно по-немецки в эфире «Эхо Москвы».
1: Давай!
3: Томас Манн говорил, «Das Glück ist nicht geliebt zu werden, das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist zu lieben, um vielleicht kleine, trügerische Annäherungen an einen geliebten Gegenstand zu erhaschen». Это, по-моему, в одной из новелл, значит, перевод такой. «Счастье заключается не в том, чтобы быть любимым. Это смешанное с отвращением. Смешанное с отвращением удовлетворение для гордыни. Счастье заключается в том, чтобы любить и чтобы время от времени испытывать маленькие ложные прикосновения к обожаемому объекту».
1: О, какой
5: умный был мужик-то.
3: Да.
5: Наш, не так побоюсь что, этого да, слова. Да. Хоть и говорил непонятно.
3: Да, вот, хоть и говорил. Так что главное любить. Если ты любишь, все богатство в тебе.
5: Слушай, а я знаешь сейчас о чем подумал? Опять о том, вот, какие женщины-певицы, вообще женщины известные и несчастные. Вот мы-то с тобой люди известные, да? К нам с почтением относятся и женщины, собственно, и мужчины. То есть у нас есть друзья и так далее. И им не важно, кто мы там, да? Там, типа там Назим Танадиров там, или Саша Лаверский, они тебя ценят совсем за другие качества, логично. А вот представляешь, женщина, да? Вот Лайли известная женщина. То есть, конечно, это прибавляет ей поклонников. Но на уме-то у них у всех одно и то же, у пакостников, а? Вот ты подумай, вот это же есть? Ну, логично. Ну, вот что, я не прав? Вот представляешь, как тяжело? Даже да. Известность им как гиря.
3: Кому как. А может, кому-то нравится.
5: А вот как только им начинает это нравиться, тут и стоит призадуматься, так сказать, о работе своей щитовидной железы, потому что это начинается базитизм. Когда это начинает нравиться, умирает творчество и искусство, на мой взгляд.
3: Да, всегда, да.
5: Я, конечно, могу ошибаться.
3: Так. И ложные начинаются, что мы избегаем славы, это все эти обманы для этой сказки, байки для
4: вообще,
3: народа.
4: Это вообще это очень нелегко как, еще переносить славу.
3: Как тяжело.
4: Популярность.
3: Как тяжело.
4: Это тоже...
3: Меня везде узнают. Как мне тяжело. Я пытаюсь там это самое. Это все чушь. Это, к этому только и стремятся. Днем и ночью они спят и видят, где, что какой-нибудь там зашарпанный продавец магазина в мясном отделе где-то наконец узнает, после того, как они 20 минут будут говорить уже целенаправленно о том, что они артист, наконец их, вроде бы сестра вас видела, где-то там вы вроде бы, правда, ой, меня, и будет потом всем.
5: Слушай, а срам такой, вот ты сейчас рассказал, да, я представил подобных персонажей, и мне вот за них стыдно, вот нет ничего хуже, чем чувство стыда за кого-то, вот за себя срам, да, это, дескать, ну, сказался, ну, дурак, я идиот, там, напился, что-то там вчера разрушил башенку и так далее, ну, идиот. Все, срам. А кого, за кого-то стыдно. Вот ты смотришь там, вот, как, или как человек на сцене себя ведет некоторые. Вот. Или за фриксов, которые вот, читают всякие эти сатиристические пристебочки вот свои. Знаете, вот эти уроды, вот эти там. Ну, эти вот все там, как их, я не знаю их фамилии. Вот, ну, эти комедианты, девка еще у них есть такая там. Ну, женщина тоже все это. Хохмит, типа, юмористка. Вот смотрю, мне стыдно за это.
3: А, на канале каком-то, да?
5: Да они где-то там они там, я как-то включил, думаю, плоскую. Господи, что за сборище фриксов-то этих, уродов каких-то. И вот и не ненависть к ним, а стыд. И знаешь, после этого я вот ну, кого-то с Будуна часа три ходил и чувствовал, что и я в чем тут виноват. Вот знакомо это ощущение, да?
4: Да, вот очень знакомо. Вот.
3: Один артист у меня был. Певец очень талантливый, кстати, очень хороший голос. Он сейчас в тюрьме сидит в Баку. Вот. И он говорил это. Он с ним невозможно было разговаривать. Понимаешь, ему пытаются что-то объяснить, а он так сидит стеклянными глазами на тебя смотрит и ждет паузу, когда у тебя возникнет. Хоть, ну, какой-то, потому что продюсер вроде нельзя перебивать, а и паузу ждет. И вот слушает, я ему говорю, ты знаешь, вот нужно сделать то, вот аранжировка будет такая. А он ждет, и пауза возникла, он говорит, ты знаешь, а вчера в овощном продавщица Таня мне говорит, вот я слышала вашу песню там на конкурсе, значит. Я говорю, ну, это не важно, говорю, значит, дальше. И он ждет следующей паузы, говорит, ты знаешь, говорит, и Маня позвонила, вот которая вот сестра там, ты, она тоже видела, вот, как я выступал там.
5: А извини, а за что он в тюрьму сел? Он якобы... не был разводящим у какой-нибудь преступной группировки?
3: Да
5: типа,
3: нет,
5: знаешь, так среди разговора, типа, а ты не знаешь, где моя трудовая книжка?
3: Да, другой группировки. Нет, якобы за наркотики посадили, но это все якобы, конечно. Его на самом деле...
5: Либо он был очень хитрым, либо это
3: болезнь. Нет, я думаю, вот это о той болезни, о чем ты говорил раньше. То, что вот, может быть, как будто бы это было оправданием.
5: Слушай, я понял, что есть мы сейчас
3: как по будто его признаку, разлюбила Зулейха.
5: Мы сейчас вот по этому признаку сформируем такое, ну, как бы определение новой социальной группы. Я вот понял, вот ты рассказал сейчас, да, вот, вот человек очень ярко описал образ, это знаешь что? Это просто модель, вот реальная визуальная модель КСП. То есть вот когда они собираются вокруг костра, вот поют, делают вид, что слушают внимательно, на самом деле им совершенно попору. Им быстрее взять эту балалайку и спеть самим, вот типа свое. Вот, вот телега-то где, вот почему. Сборище монстров-то, вот оно где.
3: Ужасно.
5: Во, круто.
4: Действительно.
5: Во, круто. О.
3: Нет, мне было стыдно себя признаться, потому что люди-то на самом деле, они неплохие, вот эти, которые собираются вокруг костра. Неплохие, казалось
5: добрые,
3: бы, да.
5: С бородами, туристы.
3: Да. Ну, я природную, я не знаю мне, что со мной, потому что я вообще эти все эти походы и вообще всяческие там... Ну, к чему это вот, например?
5: Ну, знаешь, они что делают?
3: Можно же дома сидеть. Зачем куда-то ходить в лес?
5: Ну, можно сходить в лес, но ты сходи по-людски. Ты сядь в автомобиль в почтенный с высоким мостом полноприводный. Приберись через такие распри, где никто не ходит, так, чтобы только туристы проплывали. Вот на возьми мясо нормального, вина, выпей, поешь, убери за собой, уезжай.
3: Диваху
5: так мы приехали, ходи. Диваху, само собой, все дела. Мы приехали, понимаешь, смотрим, а только что вот эти вот там, моя березка, соснулька, типа, только вот, знаешь, отпраздновали и уплыли. Мы думаем, что же они жрут?
3: Давайте.
5: Подходим к этой самой, к их байде, к кострищу, ну, чтобы посмотреть еду их, что они там, там банки из-под шпрота, то есть люди едут на природу, да, но из банки со шпротами, сколько она стоит? 15 рублей. Вот на взрослого мужика,
3: завтрак
5: который гребет, да,
4: ну,
5: калорий
4: может быть,
5: много, да?
4: У них не было возможности.
5: Ну, вот, нет, ну как? Ну, то есть вот он слопает 5 банок, я думаю, ну, чтобы ему наезд. Ну, логично. Это 5 банок, это 50 килограмм вырезки. Ну, съешь, ну, то есть у них даже мозг сконструирован. Это же синтетические люди, ребята.
3: Слушай, они стремятся. Вот мы про сексуальные мы говорили всякие.
5: Бога, круто!
3: Это, понимаешь, под прикрытием там на свежем воздухе. Можно, понимаешь, когда вокруг костра в темноте, можно полапать так, что в квартире. Кого полапаешь? Где вообще?
5: Логично.
3: А тут в темноте все же братство, и можно куда-то руку сунуть, там что-то.
4: Слушай,
3: там,
4: ну, вообще там. Хулиганы.
5: А знаете, какая телега?
3: У меня приятель один. Нормально человек пойдет в лес вообще зимой там или весной,
5: да
3: холодно.
5: В любое время.
3: Гитара бы.
5: Приехал первый раз на такой конкурс вот этой самодеятельной песни. Вот. А есть такая песня, ну, хороший автор, Визбор. Там «Солнышко мое», там да, что-то цветики лесные, где там кем встретимся с вами. Вот. Ну, и типа, я ему говорю, ты что, говорю, ну, едешь, что, ну, зачем тебе? Ну, хочу посмотреть на атмосферу. Я говорю, ну, давай, вали, знаешь, приедешь, расскажешь. Приезжает, естественно, с бодуна такой, весь исцарапанный. Я говорю, ну, что ты, говорю, исцарапанный, из бодуна такой. Он говорит, Саня, он говорит, видел бы ты этих солнышек лесных. Они их там потом, после того, как костры уже потухнут, они напьются, они их ищут, по запаху ходят. Там, да, и солнышки по 3 дня там, прикинь, не моются. Солнышки убивать. Да.
3: Ну, также Уолт фестивали, да, солнышек. Мировой музыки на Западе, Саш, проходишь в лесу, вот эти, знаешь, этот Womat, World in the Park, и потом в Германии были Вальсроды, мы с Мирьям Макебой, там Юлдус Усман и Мирьям Макебой там выступали. В лесу. То есть мы там не знаю, 3 часа искали штаб, комнату, где раздают там гонорар, ну, ужасно. То есть там в лесу вот эти поляна такая огромная, и там со всей там Германии, например, съезжаются машины. И вот они якобы любители там этой World Music. Они, естественно, не знают, и там мы доказывали, они споры такие происходили. Узбекистан — это то же самое, что Пакистан. Одна доказывала то же самое, что Пакистан. Кто-то говорил, это Северная Индия, а одна самая уверенная говорила, что это Южная Корея. Узбекистан — это, говорит, столица Южной Кореи, я знаю, говорит там. Вот они травки, значит, курят, эти конги берут, эти всякие африканские.
5: Модные прибамбасы.
3: Да, ну, модные прибамбасы. Mm-hmm. Вот они сидят и стучат. Они могут, этот workshops называется у них. Они, значит, часами сидят, может, сутками даже, иногда бывает, по неделю у них там семинар, там какой-нибудь там табло или еще чего-нибудь. Они никогда не научатся, они ни один ритм никогда не выучат.
5: Конечно,
3: они совершенно бесполезны. Вот ЧРГСП, да. Такой, только они вот сидят, и вот им нравится, говорят, ой, особенно когда ударные вот идут, там перкуссия какая-нибудь.
5: Дескать,
3: они
5: это нас трясут, гоняет в транс, думают.
3: Они все трясутся из стороны в сторону, перед сценой начинают какие-то...
5: Слушай, мне уже срам, вот ты расскажешь, мне за них стыдно уже.
3: Вот это то же самое, понимаешь? И что?
5: А я такую же картинку видел, ужасную, ну знаешь, где, в центре Праги. Мы туда ехали деньги обналичивать, ну...
3: Да, с этими.
5: Да, ну, чтобы там за наркотики, за оружие, ну, ты знаешь.
3: Само собой, да.
5: Вот. И идем, значит, по центральной улице, ну, там парк такой, типа, ну, не центральная улица, парк. Смотрим, что-то тут бум-бум-бум-бум такой. Думаем, что турки, что ли, напали, что за война там, типа, уже за пистолеты похватались, проблесковые маячки включили, сопли достали, сотли, что, в общем, во всеоружии, представить,
3: да.
5: Перед ПП, потенциальным противником. Смотрим, вот такая же группка. Так, полухиппи, полукто, не поймешь, сидят. Тупо лупят вот в эти барабаны. Ну, понятно, больнушки там, с крышей там не лады. Но самое, что я видел, вот это полный отпад. Слышим свист такой. Вот прям буквально. Мы думаем, что вообще, что такое? Знаешь, обходим куст, знаешь, посылаем разведку вперед. Разведка нам, идите, мол, сюда пальцем. Понял? стоит персонаж в костюме ниндзи, с брюшком с таким, и машет вот этим мечом, то есть, типа, упражняется. Движение некрасивое, не как в кино. Ну, нехорошо. Вот на зиму нехорошо.
3: Да, я представляю.
5: Нехорошо и неприятно. Неприятно. Но все это на виду. Вот у людей, дескать, я вот вышел позаниматься, а мы вот, дескать, кайфуем, сидим в барабаны. Вот это вот. И к этому что ведет? К этому ведет общая бескультура. Вот вы думаете, войны от чего? От военно-промышленного комплекса? Нет, война от того, что вот существует, вот, как я уже выше говорил, дрестящие, что существуют сделки.
3: Что вот эти ГСП, да?
5: Колготки и КСП. Конечно, безусловно. Все КСП. Идет от культуры. Все идет от культуры. Культурный человек не пойдет воевать. У культурного человека идея одна. Создавать, а не разрушать. Лес... О, какая телега прогнал мощную телегу.
3: И в лес не пойдет культурный человек.
5: Не пойдет
3: человек.
5: В лес. Он потерял. Поедет в лес.
3: Я один раз был в жизни в лесу, когда я приехал от Москвы.

0: такая зелень.
1: Да, да. Сосны, да? Вот да. Сосны. О,
2: я, например, очень я к тому тоже. Положительно отношусь.
1: Я тоже
2: хотела бы в хорошую погоду, конечно,
1: я тоже люблю
2: попасть.
1: С пивком. Ну, сон, ну, нет, а так вот как...
0: У костра песенку спеть.
2: А комары знаешь, съедят.
1: Урбанизационные процессы у них происходят. То есть настолько вот этот спрут вот этого, скажем так, культурологического фашизма мощно раскидал свои мышцатые пружинистые щупальца, что они, в общем, перекинули это КСП уже и в дома. То есть я тут недавно прихожу, вроде нормальные люди были в гости, да, к ним. Садимся, типа там...
0: Паркет жгли, что ли?
1: Нет, свечку, гитары и при свечке. Я говорю, у, дорогие мои,
0: как
1: я говорю,
0: запущено.
1: Пошел, говорю, да, у вас запущено. Я говорю, чайник забыл выключить, извините. Я расшакался.
0: Анекдоты не рассказывай. Один ответственный редактор, ответственный, в смысле, он так называется его должность, не потому что он ответственный, ответственный редактор, так его, очень известного журнала, кстати, вот. И они заманили меня обманом, между прочим. 2 года меня заманивали обманом. И там, исхитрив, что вот жена у него беременна. Не знаю, в общем, всякими обманами меня завлекли как-то. И потащили меня в Одинцово. Неважно, в общем, за город. И там шашлыки, как будто бы все. А все с каким умыслом? Чтобы мне спеть песни. Потому что хозяйка, которую потащили, она типа балуется там песенным творчеством. Ты понимаешь,
1: чтобы
0: да?
1: Чтобы тебя подсадить на
0: песню. Естественно. Меня в ловушку заманили шашлыками. Все такое. В этот момент хозяйка начала петь, естественно. Ну, кстати, да, на 6-7 час оказалось. Кстати, тут Лариса, оказывается, певица оказалась.
1: Спойте, Ларисочка.
0: Да, Лариса тут продюсер. Так,
1: Ларочка.
0: Не споете ли продюсеру?
1: Да.
0: Это был... Ну, я считаю себя воспитанным человеком. Себя лично. Другие, может, по-другому считают. Но я просто... Говорит, правда, Надя, правда? Я ни разу не сказал «да». Это до какого сцены мне нужно довести? Я сказал, что... Я молчал. Типа, то есть... Ну, давай, лучше не петь.
1: Это страшный момент. Это как у зубного врача, когда тебе начинают петь под гитару.
0: Ты понимаешь, да?
2: Сверлить зуб.
1: То же самое, жутко.
0: Ой, хотя, слава богу, что да, я, с одной стороны, лишен слуха, поэтому это, может, не такие страшные были для мучения, но
2: сказала,
0: все-таки ужасные.
2: Я бы не сказала, что ты лишен слуха.
0: Вот, что... Ну, это было... То есть только в 9 вечера меня отпустили, или там в 10, то есть предварительно спев весь репертуар, там на фортепианах бренчали ужасно, пели мне что-то ужасное. После этого я остерегаюсь, когда мне говорят, там, шашлыки, куда-то. Ничего. Я уже думаю, так... Петь будут, небось, какие-нибудь песни.
1: Слушай, а ты заметил такую фишку, что вот когда тебе кто-то поет, типа, а сейчас я спою тебе свою новую песню.
0: Так вот, и ответственный редактор, вот этот, который пригласил, это все последнее, он рассказывал анекдоты, которые я слышал в детстве, первом, втором, третьем классе. Но
1: он задорно смеялся.
0: Единственный он смеялся, рассказывал их 1.5 часа про армянское радио, грузины, что-то там, не знаю. И все, вот, которые слышал, 20 лет, хотя я не знаю, сколько анекдотов.
2: Он, бедный, так старался тебя развлечь.
0: Да. Извини, я тебя перебил.
1: А, нет, это я тебя перебил. А, ну так, так вот, вот когда и начинают так тебя индивидуально исполнять песню, чувствуешь себя в совершенно глупом положении. Во-первых, куда смотреть? Вот, Лайли, скажите, да, куда? Вот вы смотрите, кому будет? На гриф, на аккорды, закрыть глаза, подумать, тащится, значит, чего-нибудь для меня сделать, да? В глаза смотреть тоже тупо, в рот смотреть, скажет, пломба разглядывает. Вот как вообще, откуда этот дебилизм? Откуда это вот? Вот,
2: если
1: вот.
2: Человек прекрасно поет, ты, конечно, можешь смотреть ему в глаза, можешь смотреть, следить за игрой, если он на чем-нибудь играет, вообще чувствовать.
1: Ну, да,
2: а
1: да.
2: Если,
1: ну,
2: конечно...
1: такой расклад, как
2: знаешь,
1: мы застали.
2: Знаешь, я раньше...
0: Эксперимент предлагаю.
2: Да, извини.
0: Лайли будет петь.
2: Она. Раньше, когда-то я, когда начинала вот петь, уже более так, в таком этом... И я всегда думала, что слушатель — это такой дар быть слушателем. Потому что я сталкивалась тоже с такими ситуациями, когда мне приходилось слушать, и мне не всегда нравилось то, что я слушаю. Но нужно было какую-то выдержку проявлять и говорить, да, молодец, ну там, чтобы поддержать как-то. Но в душе я вообще не могла просто слушать, и я удивлялась, говорю, как люди слушают людей, которые совершенно не нравятся, и вот просто ситуация вынуждает. А потом я думаю, вдруг я тоже в таком плане где-то так не так пою, может быть, что-то не так сделаю, и бедных людей заставляю сидеть и выслушивать что-то. Тут я бренчу. Вот. И когда уже более-менее, ну так, мне такие говорили приятные слова, там, допустим, приятные вещи, то, что приятно слушать. Ну, конечно, я это все воспринимаю как? В одно ухо влетает, в другое влетает. Я никогда не стараюсь этим как-то кичиться или там восхвалять себе что-то.

0: Какой же обычный человек, считаю, что Бог мне дал этот талант, и он может это забрать. Вообще, это такая, как говорится, на эту тему можно говорить и говорить.
1: Я хотел эксперимент предложить, чтобы...
2: Нет, кстати, сейчас я вот еще, извини, пожалуйста, просто хочу сказать, что не совсем, на мой взгляд, правильная линия поведения была у вас, когда вот вы слушали и говорили, да, нормально.
1: Да, вот я тоже
2: подумал. То есть вы тем самым плодите этих же фриксов, то есть
0: может
2: работаете
0: быть,
2: на, в общем-то, на агрессию. Дело в том, что вот показательный случай, в свое время там, у нас была репетиционная база в одном из клубов, и рядом играли типа ребятишки, там, ну, которые печатали там какую-то продукцию, ну, просто вот рабочее, свободное время. И, соответственно, они все время, типа, вот нам бы такую аппаратуру, как у вас, мы бы там заиграли. Ну, какие-то такие отношения были, ну, обычные, в общем-то, в то время. И играл клавишник там со мной один, говорю, вот, говорю, Юр, дескать, хорошо, что они этим занимаются музыкой. А то бы ходили, говорит, морды бы били там людям и бухали бы. А так, говорю, сидят что-то и хрен с ними. Он говорит, нет, говорит, Саня, ты не прав. Говорит, лучше бы они отходили и били бы морды. Потому что это их дело, их бы за это посадили, и их бы вообще бы не было. Была бы нейтрализация. А так они все вот это свое внутреннее дерьмо выплескивают через музыку. Нельзя это... Людям всегда надо говорить правду вот об их творчестве.
0: Просто
2: всегда.
0: Это почему? И так? Да. Почему? Потому что я очень часто сталкивалась с тем, когда говоришь правду, это всегда стараются тебя как-то так... Это все воспринимают, и, в общем, много неприятностей-то. И у нас уже потом такой... тонкий восточный подход, как нет. бы поскорее от него уйти подальше, лучше сказать да-да и уйти, и убежать вообще, чтобы не слышать и не видеть.
1: Очень негативно.
0: Потому что, да, люди, очень да. негативно это все воспринимают, и это на тебе может так вылиться, что иногда бывает, должен как-то уже эти, знать.
1: Была история, есть история такая. Я лет, ну, 6-7 помогал очень одной, очень известной певице, не буду называть ее имя, она имеет отношение косвенное к Востоку, поет она по-русски. Вот, и мне, в принципе, нравилось. Естественно, раз я помогал, я, так сказать, совершенно бескорыстно, я не продюсировал, я просто, мне как друзья семьи. Вот, и очень много лет прошло, и все было замечательно, и было очень много всего сделано. И в какой-то момент она начала петь песни композитора, ну, которые мне, ну вообще, ну, ужасные просто. Вот, и мне не нравилось это никогда, то, что делает этот композитор, и тем более последнюю продукцию, которую они привезли мне. И они показали. Ну, я молчал, там, одна песня, две. Но когда уже все это мне каждый... То есть, вот теперь мы клип покажем на эту песню. Я говорю, ну, он так дорого стоит. Ну, зачем же было на эту песню снимать клип, когда там т-т-т. И мне ответили после 6 лет дружбы. Говорит, Назим, ты просто завидуешь. Признайся, что ты завидуешь. Ну, вот получалось, что и зависти, видимо, 6 лет бескорыстно помогала.
2: А мы, кстати, говорили, вот это я так скачок назад произведу, о том, понимают ли сами вот эти вот демоны, что они демоны. Вот видишь, не понимают.
1: Понимаешь, нет, ну, в принципе, талантливый человек, талантливая певица, и все.
2: А, то есть это твое, как бы, мнение субъективное просто что было? На нет, нее в том, что не нравилось, или она реально
1: нет,
2: позитическая?
1: Нет, она не позитивная, но песни ужасные, понимаешь?
2: Ну,
1: песни,
2: вот.
1: Надо было честно сказать.
2: Ну, нормальный человек не будет петь
1: я бы мог
2: ужасные
1: песни.
0: Вот сейчас, в данное время, очень часто люди, вот, допустим, певицы или певцы там сталкиваются с таким, как... подбирают не такой репертуар.
1: Это
0: вот
1: проблема репертуара,
0: прекрасный.
1: Это же огромная проблема.
0: Талант, да. Действительно, это такая проблема.
1: Сколько
0: а
1: людей?
0: Подобрать
1: смотри.
0: Репертуар
1: Например,
0: не всегда
1: Наташа
0: могут.
1: Нурмухамедова, классная певица, правильно? Хазбола.
0: У нее очень прекрасный такой данный голосовый.
1: Да. Ну, а
0: она может вообще, это я не знаю,
1: на
0: коме Хазболе
1: у нее так... нет, да. Хазбола была там, этот канатоходец, Ялой она пела.
0: Да.
1: И вот практически вот она...
0: Пару песен
1: вот
0: есть.
1: Она выступает, мы делаем восточный шоу, мы вместе выступаем,
0: да.
1: Алису Фина, Наурузи, вот в доме композиции. Прекрасный человек,
0: а
1: талантливый,
0: очень, да,
1: голос,
0: женщина.
1: И она напор, у нее все есть, но нет песен. Вот Хазбола
0: нет
1: еще
0: репертуара.
1: Нет репертуара. За 15
0: Пусть
1: лет они
0: человек записали. Будет тысячу раз талантлив и прекрасный голос иметь, но если будет плохой репертуар, это ноль.
1: Ягода,
0: например,
1: малина.
0: Да, я, например...
1: Ягода, да, ну правильно, что бедная, она спела, ягода. И с тех пор ни одной, понимаете, она, ну, нормально, она не хуже, чем какие-то другие певицы.
0: И голос хороший, и все.
1: Ну все, одна малина у нее, и все, нет песни.
2: Давайте, извините, прорвемся, это грустная промнота, мне нужно сказать, выплакаться, да.
1: А мы пока будем петь пока?
2: Да, мы пока послушаем вот это вот, сейчас петь. Вот, ребята, открываем дверь,
1: да? Да. И уходим.
0: Ага.
2: Нет, ну сейчас, потом. Чем-то вот это вступление напоминает мне гитариста Эрика Клэптона. Вот. с его акустической пластинки. Но сегодня у нас в гостях Лайля Суфи, певица из Таджикистана, и ее продюсер Назим Надиров, человек уже вам достаточно известный. Вот тут тебе телефон Анатолий, кстати, прислал свой, я потом тебе дам его.
1: Да? Да. Что хочет Анатолий?
2: А просто телефон прислал, я не знаю. Далее, вот вопрос. Это ко мне, видимо, Саша. Хотелось бы узнать, ты живешь по понятиям или беспредельщик в натуре? Вестующий спрашивает. Дело в том, что вестующий зависит, так сказать, от моего финансового состояния. Если я могу себе позволить побеспредельничать, я, естественно, пользуюсь этой возможностью. Хотя, конечно, по понятиям, как вся страна. Ну, хватит о моем личном. Что-то мы сегодня все обо мне.
1: Давайте об общественном.
0: Ты у нас звезда номер один, наверное.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Любимец.
2: Мне всегда приятно это
1: слышать. Любимец.
2: Я предлагаю все-таки послушать песню. Да?
1: Мою любимую.
2: А ты, кстати, называй
0: эту песню, которую нравится Назиму, я хотела бы посвятить Назиму. Он для меня как талисман. Кстати, очень легкая рука у него вообще.
1: Спасибо.
0: Назим, посвящаю тебе эту песню, которая называется «Загадка».
2: В виду легкой, вот там, то есть, ну, там пойдем в казино, да?
1: Ну, мы пока с казино сходим.
2: А везет тебе в картах, кстати, вот в картах, в азартные игры, или ты не...
1: Я не играю, но
2: мне тоже не везет.
0: Я тоже не
1: играл. Если бы играл, то меня многие использовали как талисман. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Меня просили сидеть рядом или нажимать на что-нибудь, или убирать, там, нажать где-то, что-то такое сделать. И держали всегда, правда, вот за это. Знаешь, вот, пожалуйста, посиди рядом или нажмешь там что-нибудь. Там, говорит, у тебя легкая рука. Но я это терпеть не могу, играть ни во что, потому что это скучно.
0: Я тоже не сторонник так этих скучно. Таких азартов.
1: В пятом классе сыграл один раз в карты, в дурака, по-моему. И у меня такая мука, когда 16 племянников, у меня племянницы, они, конечно, там, дядя Назим, ну, сыграет, дядя Назим, там, в карты режутся, знаете, там, 7-летние там режутся, вообще пасьянсы какие-то раскладывают, преферансы играют, там, кто в шахматы, кто не знает что, такие талантливые, это ужас один. Вот, и со всеми нужно играть. И вот когда, если там лет 5, каждый раз я буду приезжать, лет 5, один тот же племянник мне будет просить играть с ним в шахматы, я сыграю. И они очень удивляются, что я играю, я так прикидываюсь, что ничего не умею. После 9 класса не играл, а также умный мальчик был.
2: А вот можно я признаюсь, я тут недавно проиграл очень мощнейшую в карты, очень крупную сумму денег, вот реально. И поскольку, естественно, сейчас у меня кризис финансовый, ну, и сами видите, одежка, все уж другое.
1: Ты предлагаешь нам сходить, пока будет
2: нет,
1: болеть?
2: Нет, я сам сегодня, я с утра помою тут пару машин, нормально подзаработаю. То есть,
1: на субботу?
2: Нет, просто я буду, так сказать, отрабатывать другим, и вот плоды этой отработки вы скоро все увидите реально. То есть, это, ну, да, и услышите. Это действительно так вот, ну, а потому что каршин долг чести. Проиграл, отдай. А другое дело, в какой форме ты его отдаешь. Вот, людей устроила та форма оплаты, которую я им предложил. Вот. Другое дело, что срам. Да, я скажу тебе отдельно. Остальные пусть отслеживают. Пусть отслеживают, а они эту фишку увидят. Ну что, по песенке такой, типа по рюмочке, по песенке.
1: Хорошая очень песня.
0: Это песня для тебя.
1: Спасибо.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А вот чтобы жизнь медом не казалась, и чтобы вы не думали, что вот я прям такой сижу и купаюсь тут как сыр в масле. Вот тут вот на меня тоже наезды происходят сейчас вот с радостью зачитываю, пожалуйста. А, во-первых, два огорчающих сообщения. Ну, одно вот такое. Александр, категоричность ваших суждений, вот слушайте внимательно, свидетельство всесокрушающей грудничковости или, как вы, быть может, думаете сами, тотальной убежденности в полной беззаконности? Знак вопроса. В любом случае, это не собственно... это, собственно, не предмет для обсуждения. Возникает сомнение в вашей такой уж интеллектуальности, на которую вы с изяществом и кокетством, знаете, без сомнения претендуете. И сразу вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве Джона Кейла. Подпись Андрей и Галина Сергеевна. Вот сколько взаимоисключающих вещей. Вот смотрите, во-первых, все сокрушающие грудничковость. Это разве плохо? Да, я сокрушаю все преграды на своем пути. У меня живу якорь со змеей, татуировка во все плечо.
2: Мы свидетели видим.
1: Да. Далее, вот убеждение в полной без... безнаказанности. Да, я не наказуем. У меня вот такое право на неделю, я купил его. Вот на этом поизносился.
2: Да, поэтому и деньги закончат. Мы же об этом говорили.
1: Да, так что все совершенно верно. А следующая такая, вот смотри. Только что настроился на вашу волну. Представляешь, сколько человек потерял. Он пришел только что, а что он до этого делал? Ну, хорошо, если праздник.
2: Где вы были, молодой человек?
1: Знаешь, вот мы сидим, несем людям знания. Свет. Говорим умные разговоры. Свет. Дарим им тепло наших душ.
2: Да.
1: Сокращенно НТД.
2: Экзотическую музыку, ЭМ.
1: Да. Да, тоже. Все. А они приходят, включают позже. Но это не все. Дальше. Услышал знакомый голос. Лео, если это ты, позвони по телефону. Дальше дан телефон, подпись Андрей, мы с тобой потерялись на целых 4 года. То есть так, кому, кто из вас Лео? А ты что, вот он верит? Видишь ли, Настя, он такой, кто из нас? А я такой, кто из вас? То есть сразу перевел стрелки. Вот, поэтому-то я вот всесокрушающий.
2: Кто из нас, кто из вас?
3: Случайно ты не Лео?
2: Лео, может быть, я Лео?
1: Ну, ты вспомни свое прошлое. Расскажи нам о своем прошлом, Лео.
3: Свое бурное прошлое.
2: Ой. В прошлой жизни я был Лео.
1: О, уважаемый Александр, я хочу преподнести вам и гостям ящичек крепкого баварского пива. Только не знаю, как к вам войти. Объясните, Павел Павлович. Павел Павлович, вы знаете, вы под окном пошумите. Вот мы высунемся, спустим канат.
2: Лидия Ивановна, принесите, может...
1: Не, Лидия Ивановна, она уже спит.
2: Да?
1: Ну, женщина пожилая. Вообще я против того, чтобы пожилых людей эксплуатировать и детей. Детей я против того, чтобы эксплуатировать в рекламных целях. Там памперсы, все фигамперсы, вот эти дела. Потому что это, ну, жестоко и неприятно смотрится.
2: А в каких целях можно их?
1: Вообще ни в каких. Они должны жить в питомниках. Вот. А пожилых людей тоже нельзя вот, заставлять работать.
2: Ну, пусть она сам поднимется, наверное.
1: Не пустят. Лифт-то я отключил сейчас.
2: А
3: может быть, у него крылья появились?
1: О,
3: сегодня ангел. Же такая...
1: За окном такой, знаешь, с ящиком пива такой. Наш ангел. Наш будунистический ангел.
2: Есть ли у ангела?
3: Мы очень вам благодарны за ваше такое, как говорится, желание.
2: Как раз говорили Лайли
1: вот
2: и Саша
1: женщина,
2: о
1: видишь, вот, вот видишь, вот все-таки женщина, она вот подошла к этому вопросу, вот как она поблагодарила. А мы жестоко насмехались.
2: Почему насмехались?
3: За одно ваше такое желание нам преподнести. Большое вам спасибо.
2: Нет, я не пойму.
3: Мы очень любим это пиво вообще.
2: А за что благодарить? Пива-то нет до сих пор.
3: Ну, все равно за то, что даже просто предложил.
1: Даже когда человек о тебе подумал хорошо, да, вот он ты должен ему сказать спасибо. Вот я, например, всегда говорю спасибо.
3: Спасибо, и вас поздравляю с праздником.
1: Да, я тоже. И с восьмым тоже.
2: Пиво предложили, а мне водку никто не предложил, Саша.
1: А водка, кстати, ты знаешь, не модно уже.
3: Да, сейчас надо переключаться. Уже
1: летнее время пошло.
2: Поэтому вот по
3: зиме много хорошо, с временем надо шагать.
2: Воду из святого источника пьем.
1: Перцовочку.
3: Кстати, там, мы очень сейчас увлеклись святой водой. Я думаю, что это нам придаст силы и освежит наш ум и нашу душу.
1: Ну, я думаю, что сейчас, секунду, я тут посмотрю, чего у нас тут. Нет, за окном никого пока. Нам еще рано, просто уже несколько человек пришло, ровно в 4 мы с Назимом будем стоять на подоконнике.
2: Это не Анатолий, вот, который телефон дал, не он? Может, Анатолий мне тогда?
1: Ты имеешь в виду под окном который?
2: Да.
3: Павел Павлович, по-моему, ты сказал, да?
2: Нет, Анатолий вот давал свой телефон, чтобы я ему перезвонил. Может, его попросить?
1: Чтоб что-нибудь принес, что ли?
2: Да.
1: Да не, зачем эксплуатировать людей? К людям нужно относиться с уважением и боголепием.
3: Назим, ты зачем так пугаешь наших слушателей?
1: Вот тут телега пришла тоже, это уже наезд на нас всех. А как говорится, камни метают в плодоносящие деревья.
2: Опять лево, что ли?
1: Нет. Прекратите ваши потуги в сторону кинофильма «Титаник». То есть хотят сказать, что мы тужимся, а потом говорят, дадим мощным канатам. Если несколько сот тысяч зрителей плачут над некоторыми моментами, то это значит, фильм удался. А на ваших концертах сидят 32 человека. Они же ваши почитатели. Подпись Куприяна. Это во рту у меня 32 зуба, Куприян. Вы все перепутали. Концерты никто из нас тут не дает. Мы вам не артисты какие-то. Мы люди все почтенные, богатые. И сидит на стуле.
3: Насчет «Титаника», конечно, это то, что снят фильм по такой теме.
1: Отвратительный, я согласен. Это отвратительные съемки.
3: Это очень тяжело.
1: Тяжело, очень безусловно. Тяжелый и...
3: И после этого это такое давление на человека производит вообще. Это очень... От этого отойти очень тяжело.
1: А это такая
3: вообще
1: проверка, знаете, вот человека на базедовость. То есть вот просмотр этого фильма и массовая истерия, которая творится вокруг таких монстров, это что-то из серии явлений, как Бон Джови, как гамбургер, чизбургер и прочие массовые
2: продукты.
1: Я
2: так легко рассуждаю об «Титанике», потому что я не видел его.
3: Нет, это очень тяжело.
1: Я тоже не видел, но я же тоже не
3: показал. Я видел, это очень тяжелый фильм вообще.
1: Лайля, как вы считаете, вот люди, по-моему, должны нас не любить? Вот если нас не будут любить, нам это придаст сил. А если мы будем, например, хвалить «Титаник», говорить, да, мы тоже плакали, да, мы рыдали, да, здравствуй,
3: нет,
1: бой
3: Джордж.
1: Нет, я
3: говорю то, что я действительно чувствую, ощущаю вообще по отношению к этому фильму.
1: Ну, я как луковицу увижу, меня, извиняюсь, ну, плохо мне становится. Ну, надо артиста выбрать хоть симпатичный. Ну, что же это за монстр-то там? Особенно, я не понимаю, как так? Есть замечательный актер, да, Брюс Уиллис. Так, да, кстати, как киноманы со мной начинают беседовать, там, а ты видел последний фильм Спилберга? А ты видел этого вот этого? Саша, верни, где оператор видел? Я говорю, не, я говорю, у меня любимый актер Брюс Уиллис. На меня сразу смотрят как на дебила, меня дико устраивает, потому что я есть дебил, то есть я как бы становлюсь на свое место, и ко мне, соответственно, знаете, с отличников спрос больше. Вот. Так вот, жена Брюса Уиллиса ушла к луковице. Дура баба.
2: Да.
1: Ну, представляешь, вот что это? Ну, то есть, что это такое? Идиоты. Ладно, сейчас зачитаем, что... О чем я, собственно, еще...
3: На вкус и цвет товарища не говорят
2: же. Я вспоминаю, какой фильм я видел последний. Мне ничего в голову не приходит.
1: Так, что тут еще? А, ну да, значит, потуги про это. Да, и вот я о чем хотел-то. Может быть, начнем потихонечку принимать звонки телефонные?
2: Давайте, всегда это же так приятно.
1: Я напоминаю вам, зачем я так сказал, это противно, я, да, вот, я нужно говорить коротко, я. Вот, а когда человек как я,
2: Я напоминаю, а почему, я бы тоже так сказал, я напоминаю.
1: А как бы вы сказали, скажите, я.
3: Я?
2: Нет,
1: а вот
2: я
1: у вас
2: напоминаю.
1: Разные длительности произношения я, поэтому можно
2: давайте
1: характер.
2: Конкурс устроим.
3: Это, я думаю, что зависит от настроения и от ситуации, и от
2: Давай, Саш, как будто я Саша Лаэртки, а?
3: Я всегда звучит по-разному.
1: Вот, кстати, Василий обнаружился. Дело в том, что я нахулиганил у него по дверью недавно. Вот он отреагировал. Саша, у вас никогда ничего хорошего не получалось, кроме каната. С чем вас и поздравляю. Потейте и тушьтесь. Василий, больше не повторится. Просто по необходимости это произошло около вашей квартиры. Вы уж простите, пожалуйста.
2: Кто такой канат? Что такое канат?
1: Ну, это такой личный. То есть, ну, значит, мне очень приятно, что вы разглядывали
3: история, наверное,
1: это. Что оценили мой канат по достоинству.
2: Да? А я тренируюсь. Я напоминаю вам. Как вышло?
1: А, да. Ну что?
3: Ну ты, я думаю, не расходись, а то там у него свои секреты. Ты, может быть, в другом смысле скажешь, а у него все.
1: Я насчет телефона. Он сказал, я тренируюсь.
2: Я тренируюсь, я напоминаю. Мания величия Надирова пошла, он начал под Лаэртскую тренироваться.
1: 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно уважаемое.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Дмитрий из Марина.
1: Привет, Дмитрий.
4: Я сегодня звоню, кстати, не из дома, с работы. А мне в павильоне приходится охранником работать.
1: Угу.
4: Вот. Я, кстати, Христос воскрес.
1: Да, воистину.
2: Воистину воскрес.
4: Праздником у вас всех. Я вот хотел такую вещь. У меня есть один друг, мучается. Ежик. И Кузьмарин, ну, вы, наверное, знаете такого. Он ведь как-то спортом занимался, на велосипеде на моем по капоте ездил. Упал и левую нижнюю клешню повредил. Вот сейчас он слушает вашу превосходную просто программу, особенно музыка. Музыка просто превосходная сегодня. Вот.
3: Спасибо большое.
4: Очень, кстати, нравится. Нет, это, наверное, я ему желаю скорейшего выздоровления. И еще хотел. Александр, вы как в своей программе сказали, что вы по национальности грек.
1: Да.
4: Вот, дело в том, я сам наполовину грек.
1: Ну, мы греки понимаем друг друга ведь.
4: Ну да.
1: На расстоянии.
3: Я думаю, что это мне это что-то располагает. Я тоже очень люблю греков. Они
1: нашего брата интересны. Грека.
4: Ну да. Вот. Я хоть. Да у меня вообще куча национальности. Я там вообще отец у меня наполовину поляк, наполовину русский. Короче, смесь бульдога с носорога.
3: Вот. Ну, я думаю, что это не важно. Главное,
4: ну, да,
3: человеческие
4: там
3: главное качества.
4: Такой человек. В принципе, мы все в целом православные. Я вот, а вот, Александр, вы не хотели бы еще как-нибудь пригласить каких-нибудь греков, к примеру, в программу?
1: Например, Аристотеля и братву его.
4: Да, можно.
1: Ну, вы знаете, Дмитрий, спасибо вам за звонок. Спасибо. Дело в том, что мы будем проводить конкурс среди греческих студентов, которые проходят обучение в Москве, на лучшего грека, на право участия вот здесь, в нашей программе. Вот. И, безусловно, ну, достаточно, греки изобрели гречневую кашу.
2: Да, да.
1: Это же кто первый начал ее употреблять? Спасибо, спасибо, друзья, спасибо.
2: Афина Паллада.
1: Что?
2: Афина Паллада.
1: Да,
3: я это хотела бы спеть для друга. К сожалению, забыла, как его звали. Он сказал, который
1: Дима,
3: с велосипеда упал.
2: Измарина.
1: А, нет, который из велосипеда и клешню повредил.
3: Да.
1: По-моему, у него смешное имя Ёж. Поляк, наверное.
3: Вот для... как говорится, этого ежа, что ли, как его называют, или еж.
2: В общем,
3: Дмитрий, я хочу спеть для вашего друга, как-то поддержать его сейчас в столь трудный час и сказать, что не все так уж плохо в жизни, чтобы он не расстраивался, не отчаивался, а верил во все хорошее.
2: Но
3: и я думаю, что
2: на велосипеде.
3: Человек, который верит во что-то, он действительно, как говорится, не пропадет. Вот. И а тут микрофон, поднимается.
2: Я буду держать.
3: Я настроила гитару.
1: Вот. Она сказала, я... поднимается.
2: Да.
3: Я хочу спеть песню, которая называется «Дождь».
2: На греческом?
3: Нет. На всем нам понятном нашем родном русском языке. Дождь.

влюбленным не помеха дождь, шепчет, лаская, не утихая, нам песню свою. И в красках купаясь, грустная осень роняет листву.

0: Ведь влюблённым не помеха дождь.
1: Это было прям-таки совсем уж живое исполнение, без минусов. То есть Лайли сама играла на гитаре. Вот тут, кстати, на другое устройство. Ты цел на зем, нормально?
2: Да, немножко повредил гитару. Вот тебе как друг Дмитрия.
3: Здесь просто не совсем повредил... удобно. Шнур тут немножечко
2: да,
3: короткий.
2: Этот ногу, когда падал с велосипеда, мне гитарой придавило тут ногу.
1: Другое устройство пришло такое сообщение. Назим, расскажи, как поживает Олег Фезов? Есть ли новые альбомы? Андрей Абрамов интересуется. Давно уже эта телега тут висит.
2: Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, на то же устройство отправьте сообщение. От правительства звука ты или... Ты с того ли правительства звука? Есть одноименный тезка Андрея Абрамова. А, Фезов. Новых альбомов. Есть новый альбом. Наверное, все знают, что последний альбом сольный был его «Локотум». Сейчас подготовлено переиздание альбома, поскольку звук был хромал в нескольких треках. Это было, ну, понятное дело, записывался в Душанбе, потом там сводилось и так далее. Но сейчас новый выходит. Уже вышел на кассеты, как это называется, на компакт-кассетах.
1: Там да. Две буковки пишутся еще.
2: Кассетах двумя S, да? На компакт-кассетах. МЦ.
1: Да.
2: О. И выйдет и скоро опять на компакт-дисках тоже. Новый «Локотум», это new будет «Локотум» с лучшим звуком, в другом порядке будут треки выставлены. И новые песни вышли на альбоме «Гирьям и Кунам» с грустным названием «Я плачу» называется. Кстати, вот три песни Лайли Суфи на этом альбоме. Это сборник таджикской музыки, посвященный ушедшим Наргиз Бандишоевым, певцам и Махсудшою Матшуеву из Таджикистана. И на этом альбоме три песни Лайли Суфи и три или четыре трека новых Олега Фезова, которые не вошли ни в один из альбомов. Ну, нужно послушать. Итак, новый альбом, я ответил на вопрос, называется «Гирьям и Кунам», «Я плачу» называется он.
1: Вот еще тут письмецо такое пришло. Кстати, «Вечный твой бич», это вот журнальные всякие телеги. Вот, но я уже зачитываю все, как
2: да,
1: ты и просил.
2: Пожалуйста.
1: Из журнала «Столица» я знаю, что Назим Надиров курд. Интересно, может ли он продюсировать пластинку песен курдских повстанцев? Я оставлен пейджер даже тут от некоего Аркадия.
2: Обязательно, Аркадий, ты только не зажми, потом все номера мне дай, Анатолий, Аркадий, я позвоню им.
1: Естественно.
2: Да, конечно. Войду в Аркадий, я могу, и у меня мечта, между прочим, сделать желание сейчас благотворительный концерт, во-первых, российский, звезды российские, а может быть не российские, не только российские, поскольку и в СНГ все звезды, их и многие знаю, и на Западе, может быть, многие согласятся. Звезды музыки «За мирный Курдистан». Поскольку любое другое название будет оценено как политические какие-то демарши, а мирный, «Мир за мир Курдистан», я думаю, мало кто будет против, конечно. Из политиков мало кто за, правда, по-моему. Вот, но из простых слушателей, людей, я думаю, все будут за, и артисты. И, конечно же, я продюсирую курдских музыкантов. Есть ансамбль «Зузан» и солист там Миша Долуван.
1: Они почему были... мы ни разу не слушали? Как-то ты не приносил ни записи, ничего.
2: Ну, я же интернационалист настоящий. Я в первую очередь, естественно, мне тоже вот курды говорят, ну что ж такое, ты вот узбекский, таджикский выпускаешь, казахский, киргизский, а вот курдский диск не выпускал. Ну, курдский своим любимым всегда в последнюю очередь. Знаете, родители всегда сначала всем...
1: Он такой же, как я. Я тоже о себе думаю в последнюю очередь.
2: Вот, так что когда-нибудь я выпущу и курдский диск.
3: А скромности не умрешь.
2: Да, и...
1: Видишь, Назим, как она тебя не любит.
2: Да, говорит, о скромности не умрешь, это кому?
1: Тебе, естественно.
3: Напротив.
2: Да,
3: мне очень симпатичны.
2: Эти глаза напротив.
1: Спасибо, Лайя, спасибо. Я вот. Знал.
2: Так что я буду, Аркадий, продюсировать и выпущу очень хороший курдский диск. Между прочим, я дружу с Шиваном Перваром, я очень горжусь. Это человек, который устраивал благотворительный концерт в Уимблдоне. Знаете, вот когда была война в иракском Курдистане, в Уимблдоне звезды Энни Ленокс, я был на Уимблдонском там стадионе, был благотворительный концерт всех звезд мировой музыки. Это устраивал Шиван Первар, курдская звезда. Он живет в Швеции, он сам выходит из Турции. Для многих курдов, я помню, в те годы покупали даже компакт-проигрыватели в советское время, еще там давно это было, чтобы именно слушать его кассеты. Настолько был он обожаемый певец. классный. И многие не верят. В 85-м году я с ним подружился на Всемирном фестивале «Молодежь и студент». И трудно, конечно, в это поверить, но несколько ночей, где-то около недели до утра пел только мне. То есть он там 12 ночи приползал в номер, конечно, еле живой, но почему-то считал нужным вот мне. Говорит, ты знаешь, говорит, я вот для тебя играл на бузуке и пел мне до 5, до 6 утра. Сольные такие концерты мне давал. Потом мы снялись, фотографии. И когда я привез домой, в Казахстан, значит, тогда мы жили, никто не верил. Никто. Просто говорит, как? Ты с Шиваном? И он тебе до утра, то есть он приезжал в Москву как-то. Классный совершенно, классный, очень талантливый человек, певец.
1: Ну, думаю, как вот мы фотографируемся.
3: Я думаю, что ты родился, наверное, где-то все-таки под счастливой звездой.
2: Да. Он на Вомаде издавался тоже, Питер Гэбриэл издавал его диски тоже.
1: Ну, Петя, он разбирается в хорошей музыке, да. Знает вкус.
2: Мы с Петей.
1: Мы с Петей. Ну, сейчас прервемся, а то тут снова нужно это. Откроем дверь-то пока сейчас.
2: Да, выхожу.

0: Сейчас модно среди вот великих музыкантов открывать свои мастер-классы, также среди великих режиссеров, художников, акробаты, кстати, тоже всякие этим занимаются, ну, там и прочие люди, как-то дрессировщики и сборщики налогов. Вот и нас к этому делу потихонечку притягивают, и хотят, чтобы мы занимались просвещением людей не только в области духовности, там, искусства, но и в области чисто прикладном, в области музыкальных инструментов. Вот наш постоянный радиослушатель Хэнк интересуется на тему музыкального инструмента сарбук. Тут вот так вот написано, я читаю.
1: Я думаю, это опечатка, Хэнк. Наверное, это дарбуку вы имели в виду. Это перкуссивный инструмент. Вот и этот родственный таджикскому тавлаку, там, дой. Ну, не, перкуссия, короче. Да, дарбука, дарабука, там по-разному называют. Я думаю, это дарбука, да?
0: Да, ну вот все объяснили. Ну и самое время, видимо, принять звоночки, да, телефон
1: да.
0: еще. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые. Вот,
2: хотелось бы для начала поздравить вас с праздником.
0: Спасибо.
1: Вас также.
2: Вот. Я являюсь вот старым слушателем программы «Монорайз». Кстати, вам сегодня, Александр, я вот напомнил о старой программе. Вот. Я вот помню, что вы, Назим, уже раз, наверное, 5 были в программе Александра, вот представляли вот другого исполнителя, вот Олега Фезова. Вот. Но дальше как-то вот у вас, то есть вот дальше, чем выпуск компактов, у вас как дело не пошло. Почему так происходит? Ведь, на мой взгляд, то, что вы делаете, ну, ничем не хуже, чем там Юсендор. И это мало, могло бы пользоваться там, ну, популярностью и не только в Европе, а и здесь, и на том же MTV это бы крутилось. Ведь качество музыки и даже то, как она записана, ничуть не хуже, чем вот запуск каких-то проектов этнических исполнителей. Почему отсутствие такой вот мощного промоушена?
1: В данном случае я вам отвечу. В случае с Олегом Фезовым это чисто человеческий план. У нас, я не буду тут уже лукавить, у нас мы по-человечески не стали понимать друг друга. Я, если бы это было понимание дальше, я не сомневаюсь в том, что вы говорите. С этой целью только я бы мог, вы думаете, я 7 лет потратил на то, чтобы раскучить, видно, не для того же, чтобы остановиться на полпути. Я считаю, что все было сделано правильно. Может быть, это немножко самоуверенно, но я считаю, что с моей стороны я все делал правильно. И совершенно не Лайли, вот свидетель, она из Таджикистана, и совершенно никому неизвестного человека. Да, Олег Фезов стал одним из самых известных в области...
3: Да, он сейчас звезда номер один.
1: Звезда номер один, да.
3: Везде
1: его знают в Европе, и это единственный исполнитель этнический, наверное, из российских, из СНГ, который да, хорошо представлен в радиоэфире, его знают во многих радиостанциях, и в Москве его крутят особенно. Может быть, не все знают, что это именно Олег Фезов, поскольку он в сборниках Voice of Europe после Deep Forest идет на многих изданиях, которые в Германии выходили, например, на BMG он издавался. То есть, ну, просто многие не знают, думают, Олег Фесов, какой-то непонятно что там, но знают его песни, по крайней мере. И последнее, в ту осень, когда были его концерты, когда я был как раз у Саши впервые, тогда мы приглашали на его концерты. И потом, я не знаю, что случилось с ним, но было очень трудно с ним работать. Музыканты отказывались уже многие. Один аранжировщик и клавишник Сохиб Носимов талантливый, он уехал от него в Таджикистан. Пришлось брать вот Ахмада Бакаева, который будет, кстати, аранжировки вот, писать и для Лайли Суфи. А многие аранжировки будет в основном он делать, Ахмад Бакаев. Ну, в общем, вы знаете, уже это было невозможно просто работать, и поэтому наше сотрудничество, так сказать, распалось.
0: Может быть, это у него просто ЗБ началось, звездная болезнь.
1: ЗБ, да, началось.
0: Ставила
1: да.
0: ему.
1: Да, ну я объяснил, и причем я не прерывал сотрудничество, сказал, что есть контракт, я буду соблюдать его, какая бы ЗБ ни была крутая. Но он хотел не знаю чего. В общем, во всяком случае, самое интересное, что я выполнил, то есть все альбомы, которые я издал на компактах, и «Колыбельную по миру» переиздал, и «Локотум», уже после нашего разлада. Вот, то есть практически я мог и не выкладывать этих денег и не расходовать, потому что меня уже ничего не связывало, я знаю, что это пойдет как вода в песок, потому что без концертов и без сотрудничества уже, конечно, трудно продавать вообще какую-либо продукцию. Но я все-таки сделал, чтобы меня... Потому что я обещал это до того, как это все ЗБ началось. Поэтому я выполнил свои обязательства, я выполнил... Я чувствую себя нормально, я сделал хорошее дело. А человек жалеет. Мне передавали буквально вчера, звонили, что он в Германии, и у него планы, он хочет опять вернуться вот в музыку и как-то сотрудничать. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, конечно, это очень высокий уровень, он профессиональный и очень талантливый человек, конечно, Олег Фезов.
0: Еще звоночек. Габром заслушался. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание. Продолжение вы знаете мои.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Добрый. Это Михей Зеленоградский.
0: А извините, а вы как-то так говорите, вы волнуетесь. Наверное, может быть, как-то вас выключить, чтобы вы отдохнули.
4: Нет, пожалуйста, уж не надо. Голос у меня тысячи раз предупреждал.
0: А, извините.
4: Да, во-первых, Лейли, к вам вопрос, в смысле, вначале такая сентенция, просто прелесть, замечательно, наша всепроникающая, всепобеждающая этника, этническая музыка должна в скором времени разгромить вот этот вот безобразный трио «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И у меня вот такой к вам вопрос. Не могли бы вы чего-нибудь представить из музыки ваших известных, в общем-то, воинственностью, но не музыкальностью соседей, пуштунов, афганцев? Ведь наверняка есть какие-то
3: обязательно,
4: такие песенки.
3: Конечно.
4: Не могли бы сейчас. И второе, для героических сербов, пожалуйста, спойте тоже чего-нибудь.
3: Спасибо большое вам за
1: бальзам
3: теплые слова.
1: Да. Да, мы афганское есть в репертуаре в Лейли.
3: Да, я...
0: Так может сразу сейчас и к делу, какую вы скажете, я выступлю.
3: Я думаю, что мы посвятим вам, наверное, песню, которая называется «Будилам наздик». Она под номером 19.
1: «Близка моему сердцу».
3: Да, эту песню...
1: Афганская народная.
3: Афганская народная песня. Я очень люблю эту песню и вообще посвящаю вам.
1: И сербам.
3: Да.
1: Сербам
3: всем, кто любит
1: Мы с вами сербы.

0: Артур, далека от моих глаз. Правильно я перевожу, да?
1: Да. От глаз далека, но сердцу моему близко.
0: Да.
2: Совершенно такая нескучная музыка, о чем свидетельствуют многочисленные послания, которые тут везде приходят. Вот почему я сказал, что массаж в хорошем смысле, а? Вот она. То есть вот нескучно слушать, да, и вот интересно.
0: С этой песни мы начнется новый альбом писаться. Это будет новая версия этой песни, сделает Ахмат Бакаев. Это будет первая песня, которая в новый альбом войдет, Лейли Суфи.
2: Дудки, кстати, вот юсандуровские немножечко вот были.
0: Она
2: слева.
0: Ага.
2: Ну, скрипка хорошая.
1: Скрипка живая.
2: Да, вот чувствуется, она так все-таки выделяется. Ну, конечно, вот все-таки надо с живыми музыкантами. Такая музыка должна быть с живыми музыкантами.
0: Обязательно.
2: Совсем. Да. Ну, это уже вот
1: все, что это игралось так, как говорится, под минус один, это все мы играли на живые. На концертах, на, допустим, на каких-нибудь мероприятиях, там, на свадьбе.
0: Да, конечно же, на презентации будет вот в июне, когда там будет ЦДХ, наверное. Естественно, будет живой музыкант.
1: Я тоже сторонник естественной музыки, живой.
0: Без этого даже трудно представить.
1: Да.
2: Это вы тогда мне-то хоть в рельсу стукните, чтобы я примчался.
1: Все обязательно, обязательно. Саша. Тебя-то уж мы не забудем.
0: Да, музыканты не все поместились. Вам пришлось их попросить
2: половину
0: выйти.
2: Половину за дверь,
0: да,
2: собственно. Но да, это они... мы по-доброму. Мы сказали, выйдите за дверь. Но
0: запишите.
2: У нас глаза лучились добротой. И они не восприняли это как оскорбление. Они сказали, мы поняли, что это техническая мера. И все там сгрудились, толпятся.
0: И съели наш плов, наверное.
2: Ну что, еще звоночек телефонный, да?
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, поздравляю вас всех с грядущим Всемирным днем авиации и космонавтики.
2: Спасибо.
3: Мы забыли все.
2: Да, 19 апреля будет, мы помним прекрасно.
3: Спасибо за замечательных гостей. Я слушаю передачу с удовольствием. Как и всегда, в общем-то, на зиму всегда приятно слушать.
0: Спасибо.
3: Вот шел разговор где-то часа полтора назад по поводу вышедших в тираж певиц, потерявших физическую форму. Там,
2: нет, не совсем так, извините, я просто сразу поправлю. Она вышла в тираж, то есть она родила, разродилась, вот та, вот, о ком я говорил. То есть не то, что она вот сама там на пластинках вышла или растиражировалась, понимаете?
3: Ну да.
2: Ксерокс включила.
3: Либо из-за обжорства, либо там ее спонсор обросил, больше нет средств оплачивать, значит, эфир и все такое. Вот вы знаете, куда они деваются в основном? Вот очень многие из них сидят со свечками, передача «Знак качества». Снимают всякие венки безбрачия там и прочую байду. Угу. Всякие хвори.
0: Ой, болят. Да, вот я видел как-то. Это как называется, вы говорите, программа?
3: Ну, «Знак качества», еще какая-то там, я знаю. Я их не смотрю.
0: Ну, вы знаете, это очень опасный народ. Вот эти со свечками, у меня была одна знакомая, 4 года она. Потом она стала претендовать на роль жрицы в моей судьбе вообще.
2: Она агрессивная.
0: Пока я не прогнал метлой, да. Потом я прогнал ее метлой, теперь она безвредная.
2: Это они с виду добрые, понимаете, нас, то есть, а мы вам поможем, мы вас там
3: где-то спасем. Но это все за деньги делается.
2: Вот, во-первых.
3: Для тех же блестящих, я думаю, там уже тоже место заготовлено.
2: Может быть, согласен с вами.
3: А вопрос у меня по Эли, по поводу Таджикистана. Вот там, насколько я знаю, лет 5 назад была такая довольно мощная война между, ну, местными маджахедами, подверженными влиянием из-за границы пуштунской, афганской, и людьми, ну, поддерживающими там президента и все такое. Ну, сейчас, насколько я знаю, это все дело потихоньку затихло. Ну вот как сейчас? Расколка ли таджикская нация вот на горную часть и на равнинную? То есть если вот два человека, скажем, ну вот из Куляба или из Хаджента встретиться на концерте того же Олега Фезова, то будут ли они, ну как-то, смогут ли они подружиться, или же они, ну, могут в нашем битве?
1: Я думаю, что времена меняются, люди тоже. Наверное, эта война нас чему-то научила. Я не буду лезть в политику. Я думаю, что по моим понятиям, как я это правильно воспринимаю, это нужно было не народу, не людям, а какой-то определенной кучке людей. В итоге пострадал народ. Это, я не знаю, это что-то. Столько жертв, столько невинных погибших людей. Это все, конечно, это оставило какой-то отпечаток на музыке и на всем. Вообще, буквально на всем. Люди, они истосковались по миру, они устали от этой войны, и наконец-то вот с таким, как сказать, ждали этого дня, этого времени, когда наступит наконец-то долгожданный, хотя бы, не знаю, как это называть, мир. Вот, и мы надеемся, конечно, что этого больше не будет, потому что Ну, никто этого не любит, не хочет, чтобы это происходило вообще. Люди более-менее как-то стали друг другу, может быть, я не знаю, там, кулябский или там гармский.
0: На концертах что-то были, на твоих вот в доме композиторов были, естественно, и гармские,
1: просто,
0: и кулябские.
1: Просто, да, это уже как-то пройденный немножечко этап, и дай бог, чтобы всегда так было. Ну, конечно, бывают стычки, это, я думаю, что это еще зависит от интеллекта, от развитости человека, от его всяких каких-то моральных принципов, и думаю, что этого уже больше в таком, может быть, не
0: на
1: повторится.
0: Я надеюсь, не будет этого никогда.
1: Да, дай бог. Людей объединяет музыка. Они просто счастливы. Они истосковались по искусству. Даже вот когда я жила некоторое время в Бухаре, и вот приезжал Яла к нам в Душанбе, и был такой общий сборный концерт. Звезды с Ташкента, там звезды наши, таджикские. Вот. И как-то я попал на этот концерт, и я увидела людей, которые истосковались буквально по искусству, по музыке. Это настолько было им необходимо, что они были счастливы, что люди все-таки, несмотря на то, что у нас такое было положение, смогли приехать с Ташкента, вот, и уделить, как говорится, время нам, таджикам, протянуть руку помощи какой-то, может быть, и не финансовую такую, а просто морально поддержать. И это какой-то заряд дало людям. Они, может быть, где-то стали чуточку добрее, где-то стали более. Я думаю, что если мы, певцы, мы, которые стараемся как-то нести эту искорку для людей, для там искорку культуры, для наших соотечественников, если они уходят с концерта довольными или становятся немножечко чуточку добрее, значит, я думаю, что мы не зря это делаем. И это нам очень нужно. Это он нам очень помогает, особенно в самые трудные и тяжелые моменты.
2: Кстати, вот интересное такое, интересное наблюдение я тут недавно провел. Вот музыка и люди вот тоже, вернее, люди делятся так же, как и музыка, на разные категории. Вот есть люди агрессивные, есть люди добрые, есть музыка добрая, но есть же и марши, которые объединяют людей совершенно на другое, согласны? Да. Вот тоже и нельзя сказать, что марш – это, скажем, хорошо написанный, хорошо сыгранный марш, что это не искусство. Логично, то есть искусство, конечно, тоже может разрушать и, в общем-то…
1: Созидать ее.
2: То есть все, все я предусмотрел, все сделал так, чтобы все было уравновешено.
0: Не, ну правильно, я думаю о людях, вот у кого доброе лицо и талантливый, например, ДДТ, вот Юра Шевчук, видите, и он уехал в Сербию. Вот я просто... У меня есть момент, когда я включаю, говорю, раз в две недели на пять минут включаю телевизор, и обязательно в этот момент вижу то, что, видимо, мне нужно было увидеть. И вот я совершенно не удивился, я включил какой-то момент, увидел в аэропорту, Шевчук уезжает в Сербию. Я этому не удивился, я думал, действительно, это... Не знаю, мне кажется, совесть действительно российской эстрады. Может быть, какие-то слова такие, конечно, может, слишком громкие. Но счастье, что есть такие артисты. И, ну, а сожаление, можно говорить, потому что очень много не таких артистов у нас на сцене, которые, наоборот, даже одев футболку той страны, например, которая убивает миллион.

является показателем грудничковости. Я встречал грудников 50 лет. Вот он 50 лет, ему у него борода там здоровая, там, а он грудник, и все. Причем грудник в плохом смысле этого слова. Не то, что он детская непосредственность и восприимчивость, но он же дебил. Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся, потому что пришел тут к нам человек рассказать стихотворение. И затем продолжим.

0: Ну вот, собственно, мы вернулись. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица из Таджикистана Лайли Суфи, Назим Надиров, продюсер. И, соответственно, мы слушаем песню в прямом эфире. Прям-таки вот живой голос. И периодически общаемся. Прежде чем мы послушаем следующую песню, есть такое предложение отслушать телефонный звоночек. Да? 203-19-22. Я все время забываю этот номер, хотя у меня все руки в татуировках уже этого номера. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего.
1: Утро, это еще раз Михей Зеленоградский.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь, может быть, как-то вы пока передохнете?
1: Ни чуточки.
0: Нет, как-то вы возбужденно говорите, может, что-то случилось с этой...
1: Нет, абсолютно ничего не случилось. Нет, как это не случилось? Постоянно случается. Он теперь 24 часа в сутки бомбить обещает. Вы что? Угу. Это же катастрофа. Вот, хотел спросить Назима, как продюсер, занимается ли он ремастерингом старых записей? В общем-то, хотелось бы сейчас услышать Рашида Бейбутова, например, или Иованну, греческую певицу, или Царлиандр, например. Но нигде записи нет, и ремастеринга, в общем-то, только вот песнеры. Я очень благодарен студии «Мороз», что они восстановили, в общем-то, все свои альбомы сейчас заново вышли. А как обстоит дело с остальными исполнителями, в общем-то, которых очень хочется слышать, но...
2: Царлиандр и греческих вы загнули, конечно, кто же мне даст эти записи, но Рашида Бейбутова, кстати, а вот видите, как мне бальзам на душу пролили вы. У меня идея такая есть, я ни с кем ею не делился, вот вы угадали. Я хочу издать песни Рашида Бейбутова. Один диск, и потом отдельно песни Рашида Бейбутова исполняю, исполненные другими исполнителями. Например, вот Гасан Мамедов поет «Необыкновенные глаза» свою версию. Потом много всего там из фильма «Рашин Малалан», потом какие у него песни.
3: «Рашин Малалан».
2: Да. Вот. Много исполнителей исполняет разных. Они, может, не очень известны, но версия очень хорошая этих песен Рашида Бейбутова. Ну вот, оригиналов нет. Я думаю, что... Кстати, это, я думаю, не очень сложно сделать. Даже подсказываю, если продюсеры другие слушают, я не обижусь, если они опередят меня. С таджик-фильмом. Он много работал на таджик-фильме, кстати. Я думаю, эти записи не использованные лежат на таджик-фильме, никому не нужные. Их можно просто взять, там договориться и издать этот альбом. Так что вы реанимировали мою давнюю мечту издать песни Рашида Бейбутова. Да.
0: А вот мне интересно, ты как-то вот специализируешься только вот по такой по музыке с ярко выраженным восточным уклоном. Если к тебе, например, придет человек, принесет там русский народную музыку или там музыку Карибских островов. Не знаю, есть ли такие. Видимо, есть. Вот и ты западешь на это дело, тебе понравится.
2: Скорее русскую, чем Карибских островов.
0: Ну, я такого.
2: Я мало люблю. Мало люблю. Вообще нельзя говорить.
0: Мало люблю.
2: Мало люблю. Хорошо. Так.
0: Хорошо.
2: Видно, что филолог.
0: Хорошие эти
2: люди. Видно,
0: да.
2: Видно, что МГУ заканчивал. Ага. И... африканскую. У меня что-то дружба не складывается. То есть, понятно, Юсендур, там и песни. Но вот то, что поднимается под африканской, эти ритмы, все барабаны, вот это все афрокультура, вот это как она надоела. Это просто ужасно. Понимаете, что это несколько там, одну-две группы какие-то, эти там танцующие «Бамос Андар», «Парагер», «Бамос Алаплай», вот это все такое псевдо-афро какая-то культура. Нет, Карибских не издал бы просто вот.
0: Потому что много, русскую народную.
2: Много, потому что очень много лейблов. «Пиранья» из Берлина есть еще, которые просто у них по 30-40 барабанов африканской какой-то там музыки и Карибских островов, миллион альбомов. А скорее русскую издал бы. Вот, например, серьезно задумывался о том же

0: Грустли из Ярославля откуда-то. Мне ну, тоже кассеты присылают.
1: Я тебе певицу одну привезу классную.
0: Да? Угу. Очень много. Я думал, Грустли может быть издать, потому что, ну что, чем не Сантур какой-нибудь там пакистанский или индийский. А еще будет исключение из области этнической, из вообще того, что материала, который я издаю, потому что я впервые не издам скоро, наверное, надеюсь, не восточный альбом, то есть это вот, ну, кроме альбома Лайли, Суфи там и так далее, будет один русскоязычный альбом, и мало того, это исполнит девочка, маленькая совершенно, 6-летняя девочка, Алена Федорова из Сочи.
1: Детей она... эксплуатируешь.
0: Да, да, очень, с удовольствием. Нет, да, нет, и нет. Будет, а песни будут Ольги Дубровской, автора музыки и слов из Сочи.
1: Как это будет... девочка может спеть? Хотя, ты знаешь, мне тут довелось, нонсенс был, мне довелось быть членом жюри конкурса вот этого «Утренняя звезда», вот там груднички собираются.
0: Там вот поют. Это была вот эта девочка, но не потому, что там
1: там одна пела, грудничок маленький, как дала, я только думаю, ой, ля-ля, я с бодуна был, у меня праздники одни.
0: Это требуют. Не Алена была Федорова из Сочи?
1: Нет? Не помню, но на видео у меня записано, это все смешно.
0: Давно?
1: Вот прошлой осенью, по-моему. Uh-huh. То есть груднички могут петь. Но просто другое дело, что когда они поют очень хорошо, они воспринимаются уже как взрослые. Uh-huh. А когда поют плохо, то вот этот расчет на умиление, опять же, это отталкивает людей нормальных, понимаешь?
0: Я не потому, что я просто из Ольги Дубровской написал песню «Марине Цхай», певица из Петербурга, которая из Казахстана самородом. И, понимаешь, такой случай, когда ты понимаешь, что нельзя не издать этот альбом. Понимаешь? То есть я никогда не думал, естественно, издавать русскую музыку, но когда я послушал одну песню в исполнении, то есть в данном случае девочки, ну это не важно, может мальчик спеть, девочка, сама Ольга Дубровская может споет. Просто это такая песня одна, называется «О том, как я маму люблю». Просто такая простая песня. Я понял, что...
1: Ну, послушаем, момент... послушаем.
0: Послушаем как-нибудь.
1: И вот не то не сё у нас получается. Сейчас вот показывает оркестр, там играет. Может, я еще сейчас звоночки, а потом...
0: Угу. Да? Потом выйдем.
1: Потом выскочим туда там.
0: А, как раз пиво возьмем, которое подвезут.
1: Забил, там
0: уже
1: оставили.
0: Сказали, Лидия Ивановна сказала, что уже коробка стоит там, это ящик пива. Да. Спасибо, что привезли нам ящик пива.
1: А сейчас звоночек, да?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: I never motherfuck.
1: Ну что же, со своей мамой человек, так этим же губами вы целуете вашу маму. Фу, кстати, вот шаблонное мышление. Ну сказал бы человек по-русски, да? Ведь видно, да, что сам-то из-под Саратова приехал. Нормальный русский мужик. Поясничает. Фу, стыдно.
0: Какие слова, да.
1: Проснется с утра, стыдно. Нет, ему красивым... будет срамота. Фу. Фу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да.
0: Да.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, рассказывайте.
2: Ну, у меня такой вопрос к Назиму. Вот столица Курдистана, как называется, если не секрет?
0: Столица...
1: Географический атлас ты наш.
0: Да, да, ты такой знаток, хотя я объехал это все, весь Курдистан. Но общей столицы нет для всех частей Курдистана. Некоронованной столицей турецкого Курдистана, который, видимо, сейчас актуальна тема в связи с Джаланом, Диарбакыр считается город такой в Турции. А кроме того, а в Ираке, видимо, Сулеймания все-таки, там, поскольку там Курдский университет даже сейчас открыт. Вот. В Иране, наверное, не знаю, в Иране Керманшах или Синендадж, не знаю, вот, что считается в Иране какой-то такой столицей. Ну, в Турции, во всяком случае, Диарбакыр. Общего же Курдистана нет, соответственно, и нет столицы, как нет и общего литературного языка.
1: А, ну что, сейчас прервемся, да, немножечко тут дверь куда откроем. А, в общем-то, вся та многое... Вот просто тут вопросы приходят, например, такой: Александр, когда можно будет идти спать, спрашивает Сергей. Я все, ко всем обращаюсь, кто слушает нас, уже можете отправляться. Мы уже с Назимом 2 минуты простояли, и вот мне нечего толпиться под окнами, больше это зрелище не повторится. Так что можете отправляться и, в общем-то, по домам, и слушать нас уже непосредственно в эфире. Но я думаю, наши тушки мощно татуированные, тельняшестые, произвели, скажем так, положительное и неизгладимое. Точно. Я забыл это слово. Неизгладимое, да.
0: Спрашивайте, спрашивайте, отвечаем, Александр.
1: Да, да.
0: Хоть и мало любим мы, но, как я сказал...
1: Хоть мало, мало люблю.
0: Мало люблю.
1: Да, мало люблю.
0: Ага.
1: Ну, перейдем, видимо, к песням, да.
0: Как называется?
3: Песня, которую я хочу сейчас исполнить для наших радиослушатели, называется «Мухаббат», что в переводе означает «любовь».
0: Ну, подпеваем, Саша, да?

0: Кстати, вот такая музыка вскрывает некоторые глубинные тайны, я бы сказал, наших радиослушателей. Вот тут просят, чтобы мы поставили песню в исполнении. Сейчас, прошу прощения. В исполнении Нусрата Фатеха Алика Хана. Mm-hmm. Представляешь? Кстати, ты мне сказал, что он умер, да?
1: Он умер еще в августе, к сожалению, в августе 97-го еще года.
0: То есть уже... Ну, приятно, что люди вот все равно...
1: Да, и вышел альбом, да, неопубликованными его вещами, кстати, «Хомач», посвящение Нусрату называется. С лучшей суфийской музыкой, двойной альбом, где то, что его произведения, которые никогда не были опубликованы, и также и посвященный ему, и один раз только исполненный, специально записанный для этого альбома прекрасных музыкантов восточных, в том числе из СНГ. Это трио Алима Хасымова из Азербайджана, Мунджаджат Юлчиева из Узбекистана, еще некоторые артисты, вот там курдские музыканты записаны, по-моему, на этом альбоме прекрасно. Называется «Посвящение Нусрату».
0: Кстати, я могу сказать, что периодически в программе «Монмаранси» песни этого исполнителя звучат. Просто нужно слушать. И вот, как я говорил, есть люди со стажем, есть груднички, есть, так сказать, межрамники эдакие, которые вот ни там, ни сям. Вот-вот уйдут, а вот еще и здесь. Нет, ну что-то так и опять о своем.
1: Нусрат гениален, да.
0: Да, да. Вот интересуется, опять же, Ёж спрашивает, почему нашу программу транслируют по кабельному телевидению «Телеинформ». А тем самым он вскрыл мою маленькую тайну. Я, естественно, продал право на трансляцию, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Пошатнулся еще после того случая, ты знаешь.
1: Да, вот когда ты это упал, да, слушать. Да.
0: Вот это видишь. Вот еще сообщение такое. Вы пытаетесь представить себя культурными людьми, но у вас это получается с трудом. Лучше говорите, как обычно, Сэм. Подписал Сэм, ну, во-первых, с каких пор мы с тобой на «вы»? То есть зачем такой официоз? Подумай сам. Но вот если я буду обычным языком говорить
1: как
0: в такой
1: мы,
0: светлый
1: как
0: праздник...
1: Как мы обычно.
0: Да,
1: то есть, нас же закроют
0: и зарвут минут. Вообще, да. То есть мы же все-таки...
1: Как мы, обычно, хоть... как мы с тобой вчера по телефону говорили.
0: Круто. Вот так.
1: Говорили два часа мы с Сашей, ни одного слова не было приличного сказать.
0: Вообще ни одного. Мы хотели засэмплировать эту речь и поставить вам сегодня вот вместо эфира.
1: По фонограмму, да. Да.
0: Так, что тут еще?
2: Хулиганы.
0: Ну, вот Харрис, уважаемый Харрис, можно вас попросить вот с такими глупостями? Ну, но я больше чем уверен, что Назим не знает название ансамбля, который вы упоминаете. А если и знает, то не хотелось бы о такой глупости говорить в столь важной и серьезной программе, как программа «Монмаранси». Достойно ответил, да?
1: Да.
0: Я прям горжусь, но сам собой скажешь, что ты думаешь, какой хороший
1: парень.
0: Тем
1: более не знаю, о каком ансамбле идет речь.
0: Да.
1: Так что это получилось, что правда, действительно не знаю. Об этом ансамбле.
0: Ну, телефончик, да, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, или, ой, доброй ночи, или доброе утро. Это вас беспокоит Гюзель.
1: Гюзель?
3: Назим.
1: Гюзель, как вы попали на эту волну?
3: Ой, вы знаете, что-то вот проснулся, вот, да, и стал ловить.
1: Саша, я должен радиослушать.
3: По своему плееру.
1: Вы знаете... Постоянно слушательница на моей программе.
3: Да, я...
1: Да,
3: вы...
1: ну, тут, вы... да.
0: Видишь, как у нас с тобой пересекаются аудитории.
1: Да, Гюзель, я вас по личности.
3: Вы знаете, я просто счастлива. Без ума. Вот услышала эту программу и слушаю. И вот последняя песня Лейли Суфи, вот «Мухаббат», это значит счастье, правильно, это у нас тоже по-татарски.
1: Любовь.
3: Я хочу просто сказать, Александр, Назим и Лейла, большое вам спасибо. Вы знаете, я такой бальзам на душу получила, тем более у меня завтра, вот не завтра, а сегодня будет старт, это посвященный пробегу весны, пробегу любви, это ко дню космонавтов.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю, а где он будет?
3: Он будет в городе Королеве.
0: Я буду.
3: Будьте?
0: Вы знаете, вы увидите меня, я буду в таких здоровых спортивных штанах, обрезанных чуть-чуть ниже колена. Вот. И без майки вы узнаете меня по татуировкам моим. Я буду нестись впереди с вымпелом.
1: С наклеенным носом.
3: Прекрасно, Александр.
0: То есть мы там встретимся.
2: Спасибо вам за эти слова.
3: Вы знаете, вот я хотел бы
1: спросить у Лайды.
3: Вот вы, наверное, знаете такую певицу таджикскую, это Провиная Суфи, да?
2: Это я и есть. Это мое новое имя. Просто дело в том, что у меня песня есть, Лайли, и из-за этой песни постоянно меня стали так называть. И еще одна причина, по которой мне, как говорится, второе имя у меня такое.
3: Парвина, да?
2: Нет,
1: Парвина это первое.
2: Парвина это мое родное имя, потому что у нас очень много развелось Парвин. Группа Парвин, Парвина Шукурулаева, Парвина Ахмазаты. И меня всегда путают. И, кстати, в немецких буклетах, когда делали про меня материал, меня Парвин Юсуфи, правильно мне будет имя, меня называли... Певцом. У него очень прекрасный тембр. Ну, в общем, в мужском роде, так
1: писали
2: сказать.
1: Всегда.
2: Да, и я, меня назвали так Лайли, нежно
1: думаю,
2: так...
1: Рука не поднимется, я думаю, писать у певца Лайли Юсуфи. Я думаю, тут уже даже немцы не смогут так написать.
0: Узнаю, кстати, руку продюсера вот в фишке с изменением имени.
3: Вот я хочу сказать вам большое спасибо, Лайла, да, вот за песню «Я плачу».
2: Это песня, которую я спела. Кстати, я записывала ее здесь,
0: вам.
2: В Москве. Я спела эту песню и посвятила памяти своего отца. А сейчас, конечно же, и посвятила памяти своего брата, который так трагически ушел с жизни.
1: Может, мы... Если можно, да, Саш?
0: Да.
1: Здесь есть минусовая фонограмма. И...
2: Да, и эту песню я хотела бы спеть, посвятить в лице своего отца и своего брата, своим друзьям и тем, кого не стало, и вообще всем тем...
1: Наргиз Бандишоевой, да?
2: Наргиз Бандишоевой, Махсушу и Матшоеву, и всем-всем своим друзьям, которых не стало, и, конечно, своим близким.
1: Переводится как «Я плачу».
2: Эта песня переводится «Я плачу».

0: И близится к своему завершению наша все-таки сегодняшняя программа. Но у вас еще есть время, дабы поднять в свои мощные мозолистые руки трубки телефонные и позвонить по телефону 203-19-22 и задать какие-то вопросы нашим гостям. Я вот, в свою очередь, какая мне пришла в голову мысль. Дело в том, что принято считать у широкого пользователя, да, что практически все, скажем так, этнические традиции, которые выносятся на суд общественности, ну не что, что на суд, на вид, да, то есть в каких-то массовых изданиях, это все-таки сильно скорректированные произведения для вот, пользователя, и от оригинала отличаются достаточно сильно. Вот в том числе, естественно, и тебя, Назим, тоже подозревают в таких моментах, что, дескать, ты на пластинках на своих издаешь людей, наиболее пригодных, скажем так, для европейского уха, а людей, которые представляют из себя вот настоящую стопроцентную этнику, в общем-то, европейское ухо воспринимать не сможет.
1: Вот все сможет воспринимать ухо, и я не, и это неправда, что я издаю только то, что европейское ухо воспринимает. Кстати, Олега Фезова европейское хуже. Европейское ухо воспринимает, например, намного хуже, чем мой другой альбом, например, малоизвестный в Москве и совсем неизвестный в Казахстане, но он является единственным компакт-диском в мире, насколько мне известно, с музыкой Казахстана, с этнической музыкой. Я издавал такой альбом, первое издание вышло в 95 году в Германии, еще «Songs for Jamila». Это кюи, инструментальная музыка 17-19 веков, казахская. Вот. И в Германии он разошелся мгновенно просто. Это совершенно необработанная, чистая это казахская музыка, и исполненная на там, шертерах, там, хлхобузе и на других казахских исконных инструментах. И совершенно она необработанная, вообще совершенно не приспосабливали мы ее под европейское ухо. Но он разошелся тут же, и второе издание очень хорошо расходится. И об этом это феномен или феномен, я забываю, как правильно, постоянно как настоящий филолог. Мало люблю это слово я. А вот, но я хочу сказать, что я писал об этом статью в Швеции, издавал, что песни для Джамили на скользком льду Медео писал. Самый кайф вообще-то истории состоит в том, что да, всего 2-3 копии этого диска разошлись в Казахстане.
0: Вот,
1: и весь тираж на Западе.
0: Да? Вот в связи с этим я бы хотел вот узнать. Интересно, вот ну, если, например, взять и пивную немецкую музыку, да, как-то именно здесь начинались мюнхенские пивные пучи, да, вот, попробуй продать в Казахстане. Вот, и хотя...
1: Я думаю, там сидят. Я писал, что в Казахстане именно популярно псевдо-восточное.
0: Изобразил.
1: Да, да, хорошо получилось.
0: Да, я сам...
1: Да. Псевдо, не знаю почему, есть такие подбрюшины, какие-то регионы, вот это в Северный Кавказ, Казахстан. Они, может быть, и не Восток, но и уже не Россия, хотя Россия тоже и не Запад, и не Восток. Вот, и там популярны, например, вот такие исполнительницы очень там скандальные есть из некоторых республик. И там вот исполнитель песни «Джамиля, Джамиля, только моя». Вот они в своих республиках, да, там, в своих республиках их никто не признает, ноль просто. Вот. Ну, не знаю, они не, по крайней мере, нельзя сказать, что ноль, но их не считают. Исконными.
2: Как, это как обычно.
1: Да, да. И в других, там, в Европе, в России тоже. Но вот есть регионы, Казахстан к ним относится, где такой псевдо-восток популярен.
0: Ну, даже так, вот не будем там брать Казахстан, а будем брать вот именно те территории, музыку которых ты представляешь на пластинках на Западе. Можно ли на этих территориях представить народную музыку этого самого Запада, и будет ли она также популярна? Я просто к чему веду этот разговор? Может быть, просто все-таки тут есть какой-то элемент вот этой моды и всеядности, это ихний буржуйский. Увлечение пряжками, матрешками до сих пор от Базетки на MTV дарят в знак там почтения, дескать, от русского MTV, да, дескать, вашему шапке, ушанке. Представляешь, 21 век, ну, давай, все шапки, ушанки дарят с кокардой, там, российской MTV, то есть, ну, это позор. Ну, то есть, логично, что это дискредитация России.
1: Нет, брат, с другой стороны, фонда Сороса, мне было очень приятно, однокурсница позвонила, и визжала от счастья. Вообще, это было действительно очень приятно. А фонде Сороса на день, в день независимости этой страны, которую даже называть не хочется. Вот. Макдональдс.
3: Политически чуток.
1: Да, Макдональдс, да. Там, в июле. И всем иностранным сотрудникам фонда Сороса в Нью-Йорке подарили диск. И когда она села, успокоилась, устала разглядывать, увидела, что продюсит, и мое имя стояло, бай. Ей было очень приятно. Это был казахский диск, казахская народная музыка. И они почему-то закупили где-то и всем иностранным сотрудникам подарили, проявив чуткость, да, такую художественную, можно сказать. Но, с другой стороны, есть такие моменты, что... Ну, в этом есть позитивное начало, что они не всегда понимают, что, но любят что-то чужое. Это лучше, чем, например, в России, ну, до последнего времени, там, только 3-4 года назад пошла там эзотерическая любовь к эзотерике, там, склон. Вот со своими минусами, своими плюсами, но это уже интересно, это направление. А так у нас скорее вот российский человек скажет, если неизвестно, скорее неинтересно. Правильно, Саш? Ты не знаешь. Вот концерт идет, кто-то выступает где-то. Алла Пука, понятно. Там выступает, это понятно. А где там Лайли Суфи, например, там таджикам понятно, кто не знает, там кто-нибудь. А так скорее нет, чем да, если ты не знаешь певца там. А для немца раньше скорее да, чем нет, если неизвестно имя. То есть поскольку своего там Петра Мафи, или, не знаю, они и так все знают, и каждый день с утра до ночи ты можешь послушать всех исполнителей попсы, которые вот не надо заказывать даже. Включи любую бандуру, и ты услышишь там певца, правильно? 20 раз на день тебе с хитом российским, русскоязычным или немецкоязычным. А чтобы редкое что-то услышать, они, им интересно. Стоит там Таджикистан, они не знают, где это. Они знают стан, значит, это Восток. И идут. Да, это они отличить могут, поскольку Пакистан в один ряд они выстраивают. Да.
2: Могут, да?
1: Хиндустан, Пакистан, значит, где-то с Востока. Интересно, что за страна даже, что за певец, надо пойти посмотреть. Это уже, ну, в этом есть что-то положительное, интерес к новому.
0: У нас времени остается немного. Я думаю, может быть, еще какую-то песню мы послушаем.
2: 21-й. Я уже хотела 21-й? Бы более такую веселую песню спеть, шуточную.
1: Бобо.
2: Бобо Хайдар называется.
1: Дедушка
2: песня.
1: Хайдар?
2: Дедушка Хайдар. Это который помог возлюбленной одной с разбитым сердцем тоже воспрять духом и влюбиться снова.
1: Разбитая будет в щекости опять?
2: Да.
1: Разбитое сердце.

0: Ну, вот совсем нас время подпирает, и я предлагаю послушать последний, видимо, в сегодняшнем эфире звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту.
1: О.
0: Попытался сказать что-то на языке, который услышал.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Успех.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Уже успех.
2: А мы дальше? Слушаем.
0: А я все уже выключил.
1: Да?
0: Да.
1: Ой, а так хорошо.
0: Ну, я вот хотел тут вот обратиться. Тут несколько таких. Во-первых, спрашивают быстренько Максим и Рита Юрченко, а что представляет из себя этническая музыка забайкальских народов и насколько это похоже на то, что доносит до слушателей группа Калинов Мост, некая группа. Ты в курсе?
1: Хотя не забайкальские, я думаю, предбайкальских народов. Ну, это вообще русского народа, эта музыка. Насколько я понимаю, это музыка русского народа, соприкасавшегося с другими народами в этих регионах. Вот. Интересная группа, я считаю. Во-первых, в первую очередь, мне что интересно, это сам, это просто цельный человек, это Тревякин его зовут главный. Просто интересная личность, я видел как-то. Цельный человек... Видно, что он не в мегаполисе рос.
0: О,
1: да.
0: Да. А еще вот это последнее, видимо, за сегодня сообщение. Господин Лаэрский, не могли бы вы одолжить мне на 3 дня $379 США срочно? Подпись Соров. Ответ нет.
1: Я думал, Сорос.
0: Нет, ну я бы, в общем-то, я бы, конечно, дал под залог недвижимости, автомобиля и имущества, который потом не вернул, ибо его стоимость превышала бы значительно ту сумму, которую
1: давай
0: я дал.
1: Давай мы кинем, Саш.
0: Вот кинем его, что ли? Давай,
1: нет,
0: переходи.
1: Деньги в окно мы кидаем.
0: А, вот нет, нет, не будем. Ну что же, на этой щедрой ноте, на этой, я бы сказал, добрейшей черте нашей натуры.
3: Дам тебе в ухо!
4: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы. Памперсы там, вы же не видите, например, памперс-малышок. Вы видите, памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Angels тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаю, ты ли, что и кажучи, всякие-то си решава как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия это имя, это всего лишь фамилия имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, просто 3 письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыш, военный в отставке, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница, все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно, ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, значит, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств, и еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да,
1: вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемые.
1: Нет, это не домыслы.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка. Если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы не уж не обижайтесь.
1: Да нет, конечно. Просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, висте на полну праве за то, что ей предоставлено вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот, так что и в языке там можно все слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович, покрышка, как я сказал, один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья, и если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну, и так
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну, вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопасти в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в затылок.
0: Это это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы
0: конечно,
1: как бы
0: чтобы были прямые, да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные локти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строю у них там не по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да-да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызет.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
0: Вопрос был задан.
2: Да, знаете ли, я с Пуштигу собравих, ну, какой-то си спомним, и приди всичку, да се прави всичку на време. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си я сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да,
1: все
0: понял.
1: Не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка – это одно, фуражка – это другое, а кепка – это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: в
1: нашу постоянную.
0: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются, даже на морозе, не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. С чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысиной какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: От нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот, простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да,
0: да,
1: да.
0: Да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто как хочет
0: летом?
1: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот,
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот,
0: недавно
1: в этой же фирме,
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей, к тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот, и как бы на базе этих фенов будет сделан специальная холодокамера, с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже если существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега, вот, Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль, с таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель. Он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: Взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате, и това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: Все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову.
0: Так,
1: это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать 3-4 движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почерушевского не откажет нам.
1: И
0: вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре,
1: ну,
0: эти упражнения.
1: Как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже.
1: Лаборант.
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемый... Нет, параллельно уважаемый...
1: разве не показывают?
0: Вот. Нет, сегодня нет. Бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом.

0: А, перекатывание. Ну, тогда совсем другое дело. Ну, что же
1: и вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным? Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птицы, прежде всего, проживают все эти климатичные изменения много по-сложному, отколкото нашите, отколкото, искам да кажа, човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате и я слагате обратно на пода.
0: А, простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну, не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев. Если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто.
2: С тези птички малко по-лесно, зимата им перата. Взимате един гребен, натискате ги от...
0: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты.
0: А, собственно, вот ушной затык должен же производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что птицы жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим Болгарии» доцент Кирилл Чаушеску. И сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимат течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитено.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет, так и так мокрый, и сяк мокрый. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент. И хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйтесь, что как-то вы ребеночек описывался. Сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаю, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже вообще правильно, я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый, оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой, а это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. А тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мене сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: Простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот как, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: То есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е много интересен вопрос и, за сожаление, прекалено дълго, за да мога да го обсъдя.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиена. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: Угу. А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смываешь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то, как бы, по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет. На одного он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато вали дъжд, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, кожу, она отпадает, и все. Вот, а еще вы говорили, что там что-то зимой, да, какая-то проблема?
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает, и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, ну, тем не менее, назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется, ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който е много по-прост. Отивате до туалетната и с извинение изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот, ну, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: Най-простият начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, други я разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюни выделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больницы находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Анморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы, тосол. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се, съответно, да го завъртите около тялото си. То ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко, това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно. Сейчас вы ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот, даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Так. Вот, ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где?
3: Ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Ну, это я
3: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла
3: не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: Това е съответно на тялото. Най-лесният начин на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Давай.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками.
0: Не почему знаешь. Пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще от открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот, ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прям пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще было добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързан с първата тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това е всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия по уходу за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот. Что бы вы посоветовали сейчас?
2: Утиц убить в один магазин, купить и сутать, ну, обезглавен патицию.
1: Да что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате, и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, наверное, право да купите и да изятете.
0: Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая. Идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же, ну, ладно, говорю, три бугая, а не один бугай. Это был,
1: ну, я узнаю, есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускают летаться.
1: Как это все сложно.
0: Что тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробы, у нее начинается это, роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая, понимаете? Когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно ведь?
1: Да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезно микробы получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так, ну, вы вот мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Ну, давайте сперва узнаем мнение доцента Кириллки. Скажите нам, уважаемый профессор и доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ней что-то не разобрал утичку до сега казана.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомое дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну, это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно, вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскан от тази возможность. Петер плет плете, приспет пырата плеплита, прийти Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим Болгарии», доценту Кириллке Чаушеску, вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кириллка.
3: Простите. А, простите,
1: Кириллка. Я его, знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Это
1: подумал.
3: Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой вылизывать?
1: Самый чистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я вот, серьезная. С вашего позволения, еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
4: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты? Старник, может, какой?
2: Например, просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: На козы хватало, кстати, на пол деревни.
4: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
4: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился. Понимаешь.
4: Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что, да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
4: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда. Чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу. Простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
4: Дело
1: про
4: в том,
1: было
4: что
1: точно.
4: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
4: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
4: слово «козье молоко» нет, есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
4: У них проще.
1: Ну, все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Алло?
1: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: передачи.
1: А, правильно.
5: Вы что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: Да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плеш?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос. И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
1: Понятно. Вообще, действительно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутъпно си ги изкумпате.
1: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет, как-то не совсем...
0: Это было слово «пациент».
1: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
1: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да-да-да. Итак, сначала было...
1: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так что... Вы отгоняете, я вы отгоняю. Мне не мешаете.
1: Я отгоняю.
0: Отгоняйте.
1: Я отгоняю.
0: О, мысли моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
1: Так что пациентам
0: просто... Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
1: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
1: Вот после уже этого.
0: Да.
1: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
1: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
1: А, собственно, и то правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, сэр.
1: Здравствуйте.
6: Это Илья Стэнск.
1: Здравствуйте.
6: Великий волынщик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
6: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
1: Угу.
6: Будучи в Бафиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
1: Мох?
6: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она сшьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
1: То есть на кочке такой как бы.
6: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
1: Угу.
6: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
1: Это
6: такая палочка, которая добывает огонь.
1: Да.
6: Вот
1: да.
6: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
1: Uh-huh.
6: Вот, и накручивают эту дрель.
1: Uh-huh.
6: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются, и не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины. Uh-huh. Наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
6: Рекомендую, черт возьми.
1: Спасибо. Uh-huh. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут. зовут, замечательного этого садовника при Белом доме. Он так и ответил: а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
7: Вот, вот. Одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, вот производит там вот эти вот процедуры... Вот. Он любит есть.
1: Угу.
7: Я вот не понимаю, как ему
1: не помочь. Там, как ему помочь?
7: Ну да, как ему помочь? Я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав ваш звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура, я не одинок в своей беде». Вот. Ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует... И вообще нормально ли это, что акт дефекации, акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
4: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
1: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
4: да,
1: а от птицы.
4: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьян он приплющен, там
1: лопатки вот торчат.
4: Да, место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
1: Вот, или геморрой.
4: Как... Нет, гайморит.
1: Ага, тут очень важно.
4: Геморрой что... как раз он повлияет.
1: Нет, я
4: в
1: имел...
4: другую сторону.
1: Я имел в виду не
4: наоборот,
1: это.
4: Можно и завести еще.
1: Я имел в виду гепатит.
4: А, ну это уже не по нашей части.
1: А, ну да. Да, ну продолжайте.
4: Все.
1: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
4: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
1: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ – да не влиза. Ако не влиза, няма да излиза.
4: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
1: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
4: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
1: Ага.

0: по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употребления алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации, возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей вот, на черепе.
1: Угу. Ну и что же.
0: Что вы думаете, соответственно, по этому поводу?
1: Спасибо за ваш вопрос. Ну, что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы-то как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
3: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
1: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там, и,
3: это уже подразделение.
1: Где какает, там, и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
2: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
3: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого. Люди свиньи, поэтому что-то такое.
1: Да, действительно, философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, которое сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели.

0: которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего. Каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря, то есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл и связь с этими милыми ящерками налицо, в общем-то.
1: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
1: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх – это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на $10 нормально поест в день, да? А олигарх на $10 его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр. На «ре» кончается вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема. Да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал. Он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще
1: да,
0: есть такая
1: конечно.
0: Версия, и дико протоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
1: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут
1: он большой.
0: Тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
1: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая и есть. Но вот в принципе, она необоснована. Научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет хвостовой
1: да,
0: части.
1: И он здесь. снова вырастет.
0: Вот. Да, да.
1: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз?
1: Если бы умерли динозавры, ящерки бы с ними.
0: Конечно. Значит, либо они измельчали, то есть мутировали в ходе мутации.
1: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот как тут мы совещались с всеми сотрудниками сели и подумали, ну что, думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще. А будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты? Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха – это как певица диско без панталона и микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
1: Да, без олигархов будет пусто. А главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе 150 миллионов миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, да? Если раньше, к примеру, то есть, ну вот, назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно. Ой-ой-ой. Это же страшно будет.
1: Да-да-да.
0: То есть, практически, это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот. Или лесок, к примеру, целый, там, вот троек, вот этот треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать.
1: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
1: Страшное дело. Но вы знаете, вот в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавра в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
1: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек смотреть. Они очень любят. Ну, ладно, дело не относится, извините.
1: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
1: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
1: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
1: больше.
0: Да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сроднимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то вот так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
1: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот, честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
1: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими. Как мы уже говорили, маленькие-то остались. Ну, нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
1: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее. Их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц. Они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли, говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
1: Кони, это безусловно, конечно. конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим mm-hmm. это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
1: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает. Ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинают обсуждать, слушай, ну вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот, рядового потребителя информации. То есть, как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
1: Да, вы подняли или все-таки подняли. Ну, либо подняли, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
1: Ну, ничего, я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот, это, конечно же, бывает. Ну, вот, как защититься от информационного, как вы там сказали,
0: Жажды информационной власти, да. Сокращенно ИВ.
1: Жив, жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, насколько электронщиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова, вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась, вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот. Если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, новости можно также смотреть. Понимаете, вот главное суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот... политический, как там, жив, да, жажда, да, информационной, да, власти. Власть. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет день через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
1: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредный вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
1: Исторический, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Я... принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в папахах и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет, какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, ну, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
1: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
0: Жюль Верн
1: —
0: это литература.
1: Да,
0: а я имею в виду именно так называемые вот исторические подтасовки.
1: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
1: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
1: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях, орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является там, публичная политика и реальная политика. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
1: которые...
0: И все это знают, в принципе, да? Вот, а кто тут человек? Зачем ему это внимание, да? Он, я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме. Вот, регулярно чинит собственный москвич. Вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
1: Ну, это здорово, но с другой стороны... Но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы. Пусть даже куклы, но ему нужны... Нужно внимание опосредованное, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Ну вот, в принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он не в... его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек, он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
2: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть. Ушли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
1: Двойники? Опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины. Вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумать, что вульгарно, стал выволакивать, так у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой Будущего, представителем Надежды Будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
1: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгина и, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума. Причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкова, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, своей высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
1: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
1: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, это поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП, в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен, там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь в Бирюлево, там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх-динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
1: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Нравы мельчают. Помните, этот воскликнул во времена, он нравы, так сказал.
1: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Ну, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе, нет, причина вот всегда...
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейды оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбкого, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
1: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
1: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, мы знаем много, и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
1: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. Безусловно. С какого-то боку нет.
0: Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да? Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете вы себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Ну, все, да. Вот.
1: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, да, да, к Нострадамусу.
1: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или
0: такая,
1: еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
1: Да-да-да. Понятно, да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы совершенно неправильно.
1: Прав я?
0: Нет, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президенту минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вырожденец. Нет, ну как вырожденец?
1: Что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочих. Силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
1: Интересная идея. Да. Очень интересная
0: Спасибо,
1: идея.
0: Спасибо, я польщу. Да-да-да.
2: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
1: Или типа высшего разума.
2: Ну, да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
2: Ага.
0: Да, вот дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу с разговора о живых, то есть, да, о людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тут, например, Зыбкин сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
2: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
2: потому что
0: конечно.
2: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия, то есть... Мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза, понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбиться там 3%, ну, по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
2: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема,
0: ну,
2: или... Ну, ну, не личная, да, но откуда вот... он взял информацию о предыдущих событиях?
0: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
2: Ну, вот этот
0: Я не настаиваю на том, что это так, но я...
2: Группа
0: ученых, которая находилась, скажем так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одинока вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, описала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенный.
2: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют, так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел,
0: а почему,
2: может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там до тебя донести? Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту говоря, был бортовой журнал цивилизации вот той?
2: Ну, а тогда... так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно. Там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
1: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно. Просто вполне возможно, вот мы же... То есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации. Вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты... Ты даже голду все побросал свою. Там гимнаста и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, хорошо хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще... Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
2: Да, ну,
0: понимаешь?
2: Бог, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь, руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память хранит, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру, ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, бабы там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там, а реально-то это, в общем, конкретно бродяги, которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаяние. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, сталевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
1: и даже сложное население тоже не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
1: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
1: Ну, не половину, конечно,
0: ну,
1: но
0: да, ну,
1: достаточно
0: много. Вот. Затем в дальнейшем вот этот тот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот, вот всего, что связано с именем Нострадамус. Если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так, вот человек единица. В дальнейшем это династийно, то есть как рецепт попсиколы там или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее. Также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок», ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут. Там назовут там кофе впятером свой ансамбль или хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащие друг другу моменты. Вот читаешь, бывало, старика, и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
1: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой за
0: ну,
1: него,
0: как будто
1: да?
0: бы, как будто не то, что... Нет.
1: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой. Зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
1: Было такое ощущение. Вот. И я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал катрены. Они, соответственно, как и положено катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь катрены, Там тоже Нострадамус. И понимаешь, что это два разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А ну, какая у вас версия на этот счет существует?
0: Да, я вот свою.
1: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые Сикстены хорошо толкнули. Вот, издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус — это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти Сикстены, уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
0: А вот, кстати, Дмитрий, то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенно. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
1: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
0: Корректировать.
1: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
0: Да, да.
1: И черкать беспощадно.
0: Вот-вот.
1: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстому, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние Конечно. Куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. Вот он лучше пишет, действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
0: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушателей тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
1: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
0: Типа как Шнитка.
1: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре.
0: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да. Я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который, вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал, просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дала, она каляки-маляки наводил. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
1: Абсолютно да. Согласен. Абсолютно.
0: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка — первый признак подлога.
1: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
0: Никто не знает.
1: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел. Но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация. Она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг, мозг проклюнулся, и она поумнела. Вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
0: Может быть, вот, это, да, это на, сказать, исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге... Вот, который,
1: ну вот за шифр, да, за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну в то же время...
0: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. Помочь там вынести. Да.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. А в гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит. Он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века. Вот, на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть. И он расшифровывается.
1: Вот. Ну да, я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... Как, то бишь, вот коллеги...
0: Леонард Зыбкий вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери.
0: Да-да-да.
2: Нотр-Дам де Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там вот женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудируя оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да, не мог себе представить, но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Ну, как просчитали, может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации,
2: угадали,
0: она,
2: да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между мы и же постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы,
0: конечно,
2: Нострадамуса,
0: конечно,
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из этой, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю: Билл, говорю, ну ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит: Сань, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. То есть поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоря уж программа, а, попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти вот прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить,
0: через потрошку,
2: а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник.
0: Безусловно.
2: Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать. Конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся,
0: да,
2: к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть
2: гены
0: Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно, конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, вот, да, вот.
0: Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста, вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия по, под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти

0: ответственно заявляю. Вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
1: это я должен повиниться просто, потому что написано Дмитрий Нежер. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
0: Хорошо, конечно.
1: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той, и на другой, вот, если вы обратили внимание, написано Дмитрий и Надежда Зима, и на второй Дмитрий и Надежда Зима. Нужно было бы наоборот, Надежда и Дмитрий Зима, все-таки даму вперед.
0: Безусловно,
1: я
0: да.
1: Тут не
0: это
1: согласен.
0: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
1: Да, срамота.
0: Это мужской шовинизм.
1: Да!
0: Он проснулся, и я не мог удержаться, к сожалению.
1: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то.
0: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот.
1: Да.
0: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
1: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен. Там.
0: Ой, он не то слово обширен.
1: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он рисунком. Вот. А именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы. Вот.
0: Безусловно. Как же без этого? В принципе, безусловно. Вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
1: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
0: Да, безусловно так.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
1: На рынке стало тесно.
0: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
1: Угу. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
0: Да.
1: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
0: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали. Вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот, понимаете, мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете, вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие, я не спорю. Вот, допустим, вот... Туманная строчка, она состоит из пяти слов, вот, ну, давайте я для примера приведу, вот, ну, придет себя возвращать в угол Луны. Вот есть у Нострадамуса такая строчка, ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну, или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца, или еще как-то, вот. В космонавтику, там, ну, это я говорю, на полеты на Луну, там все.
1: Да, а может быть, ли? Например, прилив.
0: А может быть и прилив, действительно. Вот, я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует, но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует, так что тут можно толковать как угодно. Вот,

0: слишком много вариантов.
1: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
0: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот, этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходятся. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы... намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
1: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,01, да?
0: 11,01. 4 единички.
1: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
0: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения. Ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показалось странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостиший, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостишье можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и... по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
1: Конечно.
0: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 1914-м, вот. Там была просто дата, 1914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю. Воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но тем не менее...
1: Все равно, что телевизор сгорел.
0: Да, ой, ну, действительно так.
1: Вот, вот мы... жалко, не доживем мы. Вот.
0: Почему? Почему не доживем? Вот, мы доживем.
1: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
0: А вдруг научатся лечить старость?
1: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
0: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
1: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут? Ведь потомство будет все-таки у людей. Получает, получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения? Вот
0: трудно цель... сказать. Трудно сказать.
1: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживая до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы вступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
0: Как,
1: вот.
0: Как слоны, да?
1: Вот, да, да.
0: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
1: пошел
0: умерли.
1: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
0: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Да. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот, третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот, кто ждал конца света.
1: А может быть, как раз тут будет другое, ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир, да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения, то есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории, есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, Даунами. Реально, то есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые Дауны, ну, вот... Ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. И тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
0: Ну, вы действительно рисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
2: А, вот он учел то, что я сказал.
0: Точно, абсолютно.
1: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
0: Ну, это естественно.
1: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
3: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
1: А, вот может, да. может быть, да, тогда назовем его, так назовем их Энера, то есть небесные ребята.
3: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
0: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
1: А может быть,
3: это будет следующим.
1: Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачиваться. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая, так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О! Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованный Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходит к нам. Они не могут, так сказать... докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце... о конце, об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это о себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса, хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там не говорит. В общем-то. Что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света? Потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
4: Да, обидно.
1: Да, обидно. Поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное. То есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
4: Да, это точно. Неблагодарное
1: да.
4: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт, может быть, люди уже забыли, в середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро, ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол, ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
1: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
4: Конечно, не надо держать народ в неведении.
1: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
4: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь?
1: Тут
4: очень...
1: даже еще такое, знаете, что меня больше всего задевает в этом, что вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
4: Да,
1: сокращенно
4: вот,
1: ДК.
4: И вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе. Третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. за одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
3: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
4: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. В принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает. Он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится Вавилонской. То есть, может быть, она и не была Вавилонской. Вот, ну вот такое...
1: А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, эту арифметическую логику, да?
4: Да, да.
1: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было, как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, вот, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающим эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата вот в устах упомянутого вами персонажа. Ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно... Ну, вот цифры 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: сам тысяча.
1: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, вот, да. Ну, хотя
4: я
1: ближе.
4: 93, да. Вот, да, да, 935 да. С половиной.
1: Лун, к примеру, лун.
4: Да.
1: Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно.
4: Знаете, метафора.
1: Когда, да, метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунду, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит на нем копошаться, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой, ну, вот, речь идет о, так сказать, процентном содержание именно внимания его сюда.
3: А, я извиняюсь, можно я...
1: Да.
3: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
4: Апостол Петр.
3: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет, как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафору? А вот они-то вот... Ну...
4: Да-да-да, вопрос вот, понятен, вопрос понятен.
3: Апостол Если мы предполагаем Петр... такое.
1: Ну, я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было очень дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там, давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданное бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, брату и попросту говоря. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, время-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
3: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные для себя.
1: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там, 100, там, 100 лет. То есть какая-то, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
3: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
1: Вот, ну, скорее всего, и скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья-индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было даже, я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего, вот те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, которые охватывали человека в момент там вот, вертелого всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
4: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
1: Конечно, никакой.
4: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороге? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
1: Да.
4: Да. Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню в какой главе, но опять же, глава это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова. От себя мы ничего здесь не придумываем. Это все строго его. И он документально описывает, как он съедает эту книжку. И она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое? Ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки. Апостол, ну, как-то что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно. Вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками. И будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
1: Ну, тут опять же такой встает вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджер.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
1: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру? Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас, ну, обидеть и так далее, но, тем не менее, вот само слово, там, быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
4: Понятно.
1: Вот, да, вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, ну что ли, точное определение, к примеру, ну, начать с того, что, во-первых, там, ну, это, кстати, самый первый, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги, вот, начать с этого, вот, с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор, вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и в принципе вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, ну, мать, которая любит своего ребенка, я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, ну, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга, и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, там демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, ну, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
1: Ну, в принципе, это просветление.
4: Да.
1: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
1: Ну, давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не только то, в принципе, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смену там каких-то стадий в развитии цивилизации. Вот, их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вот вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она лишь действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам вот сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно. Запланировали они новую эру и говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот мне фантазии не хватает.
1: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть это, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То есть все войны заканчивались через какое-то время, начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, ну, да. Вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию, Слава Александра, как вы думаете?
0: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твое первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
2: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-первых, то есть это то же самое, что человек, по сути, своей, так сказать, есть, в общем-то, это самое... мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры, там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок, он прочие все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да. Вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит что? Не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание? Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчеств, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделаете это именно вы, так сказать. Ну, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале.
2: Надеюсь.
1: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, сами об этом говорить не будете, я читал вашу книгу. Но таким образом, по сравнению с, вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто. Это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: за редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как сатана, дьявол. Вот интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да.
0: То есть А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает. То есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то, как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико
1: Но это не они придумали, в принципе. Это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Это дело в том, что опять, как мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам. То есть для народа нужен образ какой-то, да. Будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то, или там неважно что. То есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном языке.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот, у него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот, Ахура Мазда — это мудрый господь просто, и ничего больше. Вот, и его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает бога скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да? Тема пинка над пропастью. Вот как уже нога занесена там, и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит: «Осторожнее! Сейчас упадешь». Да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше. Как там Иисус Христос об этом говорил? Он говорил: «Нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью». А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дан? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка,
0: да,
2: Путина.
0: Да, да.
2: Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
2: Ну, неважно. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает: а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел? Ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно. Он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну, яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно, начинается драки.
1: То есть он сделал себя мир и всех вещей.
2: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развито оказалось. И начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
2: Тут еще смотря что любовью назвать.
1: Ну,
2: дружелюбие, дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь — это любовь, там, а нравится — это нравится, да,
3: да, да, да.
2: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот «Расшифрованный апокалипсис». Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых. Это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд. Он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот. Он любит женщину, там, объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот, любовь — это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек, он не цельный человек, у него сознание — это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот, вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой, что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, столыпинский вагончик и чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
3: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, прям, а что ручей весной?
2: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудачи. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали, то есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: А, только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да, я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь ну, вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, да, ни да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, угу. Когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Mm-hmm. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот, а рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот, по крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Mm-hmm. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают и говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия, просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же опять же вот бытует такое мнение, то есть как бы даже не знаю, ну вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я его не буду говорить. Но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть на синоним слова «хороший», только матерный «пи». Ну, если ты

0: вот на общении, я, может быть, даже и не стал бы. Но я вот, вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Так, пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не, ну, не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да. Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под это, под штанину с этого, с одуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там, понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
1: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть так.
1: Это радикальное средство.
0: Наоборот. Наоборот. Поступенчатое исцеление общества. То есть если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
1: Ну, вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите, вот, я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы на него, про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
1: и вот
0: да,
1: прочитает это Иван Иванович и скажет, боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то оно должно проводиться.
1: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
1: только
0: хотел.
1: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
1: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
1: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да, там, одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
2: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот
1: «Отвратительно».
2: «Нострадамус», очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там,
1: согласен,
2: пока, скажем, пельмени
1: согласен
2: варятся, она и дочитала вечером.
1: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно.
0: Да.
1: Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да,
1: вот.
0: В бизнесе. Да,
1: да, в бизнесе, ну, вот ради бога, вот легко.
2: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие ее абсолютно так же, как вот...
1: Согласен.
2: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или так. Там какие-то, как говорите, вы
1: часто
2: психологи
1: проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал вот время от времени. По крайней мере, знакомился.
2: Ну, я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
2: Да.

0: «Лютый зима» и, в общем-то, «Рад Дашков». Соответственно, поскольку времени у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Ну, я прошу прощения.
1: Да нет, нет, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
0: Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не осознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот, дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий, ну, представьте себе там. Там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, ну, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса,
1: конечно,
0: имен там сознательно, ну, созвучных. Например, там есть даже вот такое ощущение. Я так смеялся. То есть я думал, это прикол, а есть имя, оказывается. Как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою вот мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот, действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот, какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну, вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко.
0: Ну, в принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек, выбирал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию. И, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение самого себя.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: ну, безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так. Вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да? Желаемые. Кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное,
2: да. Мало ли. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, это же мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, ну, как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну... Ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь, да, например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана, а он в рейде, в каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан, фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Чтобы вот муськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да.
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все типа возвращается, получается.
1: Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что вы как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, и все такое. То есть, сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: там. Да,
1: трактор.
0: Вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко?
2: Угу.
0: Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда подбежали, дескать, как у меня там очередь дичайшие были, вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству, вот, помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное, просто, ну, имя ее папы, на самом деле, это такое же имя, как вот домен, есть доменная печь, это, ну, вот это иностранный имя человека, который изобрел вот эту печь, домен, ее папу звали так же, то есть, ну, да, ты прав, может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет и...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иван. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов. Вот как-то такой вот сразу же ряд образовываться. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. И к тому же Александр звучит так вот твердо очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть, когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое.
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали, такой Один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя Один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а не корректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: Есть, конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое, Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И такой раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там, вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена, ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее, дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется, вот...
2: Но, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее.
0: Ну, во-первых, да, то есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе, насморк у лося. То есть, все пропало. Ну, то есть, смысл в том, что это, опять же, вот насморк у первобытных людей, они не болели насморком. То есть, у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, даже, скажем, аллергическое, то есть, скорее всего, явление, которое вот проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Валя есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. Это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от носителя и какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит. Там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение. Другой там, идет там, побритый весь, там, галстучек. Ну, и к нему уже другое отношение. Может быть, даже там с олигархом перепутают каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, тут есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседают в голове.
0: Да, вот в чем причина, то есть так. То есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове – давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, вот. Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то решить.
0: В принципе-то согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же просто неприятно, да, и вы не будете вступать,
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться. И даже кусать ее в ответ по остерегу.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот. Ну, в принципе.
1: Да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать человека козлиной,
0: да,
1: а он раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: быть... Дать понюхать подмышку.
1: Да, вот, ну, да, опять же. Опять же так. И по запаху определиться. Ну, где же здесь козлина, а? Вот. Может быть, этот метод даже эффективен. Но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема. Вот обидно ему что-то. Ну, не знаю. Ну, кто-то нахамил там... Кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских, детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да, может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря.
0: Зря, да, вот. Встречи с ними, ты уж не...
1: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать вот... Дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем речь? Я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или вернее так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно вот как бы опять возвращаясь к плакатикам. Да, кто не отдал деньги, тот, в общем, такой. Да, так же и здесь он. То есть ты прости, начни с этого. Потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, может быть. Но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот им там... Их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат, и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, типа подплывают, типа, и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну еще бы закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить. Опускает. И задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому есть и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая загадка.
0: Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Так вот, видите, все о животных.
2: Ну, видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него был настоящий Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему, и вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там, вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Uh-huh. Вот. И путались товарищи, и не могли, там, и шпионы, там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть, и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: То есть, да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное. Более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в таком... Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули. Может, правда так. Мутациями случайно, само собой, мутирует. Не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку.
1: Угу. Давайте.
3: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, какая это произошла? В общем-то, оказия, я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху, справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, uh-huh. в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое чутье сказал, на, в общем, на запись все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. А он мне возвращает трехчасовую, совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке, ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все а ты, заливает.
0: Да подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется. А получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, вот представь себе. Вот люди прячут, там везде, знаешь, как у нас вот маха-то коренастая, она вот у по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не вырубает, что сейчас все это переворачивается на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого и придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда.

0: года. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только, собственно, продукты, но и мужское население, потому что на женщин они не действуют, как выяснилось.
1: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается, но
0: нет, сравнение... только положительное.
1: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
0: Да.
1: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться, как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему? Вот,
0: ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
1: Да.
0: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
1: А, Андрей,
0: генетика.
1: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
0: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
1: Ну, за «Адидасом».
0: Да, с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
1: А, извини, да, я... Да.
0: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
1: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, пионер генетики, то есть первопроходец.
0: Ну, совершенно правильно.
1: Но ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не осознанно, дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то, ну, то есть создавать ему помехи, наивные помехи, ну, знаешь, как дети, вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки, то есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает, ты ему по руке, а он все равно переключает, так же они, суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
0: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, ну, в общем-то, в конкретном источнике, он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
1: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли. Ну, чтобы было обидно.
0: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
1: Безусловно. И к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия подробного следовало бы остановиться поподробнее. Потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
0: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на «ика», потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуру их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или... Как ты говорил сегодня?
1: Например, Кристина.
0: Да, например.
1: Вот, тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
0: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно и не ежечасно, он решил, значит, все это изложить в своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано. Но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается. И приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
1: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественное в защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну... просто бы не заметил.
0: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
1: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
0: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просы и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых, в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
1: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон, там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Угу. Вот, ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Оноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Оноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свои открытия. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
0: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
1: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
0: Да,
1: вот,
0: я вижу... она даже запах сохранила.
1: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращаются, так сказать, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
0: За которую брались руками.
1: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Оноре был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
0: Да, должны.
1: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
0: И чем быстрее, тем лучше.
1: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, не интересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3×3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологией это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия

0: молодой юной попе дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Так. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как, вот, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай ее тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к базитологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике, но вот да. Изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Вот. И поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете?
0: Понятно. Но это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому
3: да,
0: что...
3: Да, Андрей, да. Ответь.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там, в их там гнезде, или как это назвать еще. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другой путь. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, что в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии und пола?
1: Да, у нас это проще делать. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убирают

0: по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантша, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательные будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
1: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, такие вещи, которые, в общем-то, сам знаешь, что...
0: Все остальное.
1: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не плось этого слова монстр психологии.
0: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно вести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
1: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
0: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент — это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равном напряженном состоянии.
1: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение...
0: Ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
1: Скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
0: Да! Угу. Учитывается.
1: Понятно. Тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня такой вопрос. Это важнейшая проблема, которая мне касается темы передачи в голову пришла. Это почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые? То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали, а птицы, какие-то проблемы. Тут видно, совершенно иная ступень есть.
1: Понятно, спасибо.
0: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
1: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена стрессом, полученным в момент ловли.
0: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными, четвероногими в основном.
1: То есть теми, кто кого погладил, он уже так разомлел.
0: Да.
1: Потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
0: Совершенно.
1: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
0: И как вы ее называете?
1: Между собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
0: А имя есть?
1: Это все-таки секрет. Для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
0: То есть Света подвешенная.
1: А что тебя так удивляет? Так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его основные, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, трупа, вернее, того, что уже осталось там от да. И все это исследовал и так далее. И даже я вижу в банке ты принес как раз. Я вижу это волосы.
0: Да.
1: Волосы Геннадия самого. Рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
0: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
1: Ага.
0: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя. И называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
1: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это. Саму идею-то он содрал.
0: Содрал.
1: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
0: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персонали быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, сколько людей ходит, так скажем.
1: Да вообще ходят они.
0: Здесь, да.
1: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
0: Песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, например, их записывает и дальше с стервенением
1: продает.
0: И, да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
1: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
0: А, вот это способы ориентации?
1: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
0: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
1: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
0: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
1: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
0: И высекли его еще.
1: Причем, что для консервативной Англии это, в общем, дикость какая-то.
0: Интересно.
1: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
0: И он больше не сидел, да.
1: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Я Виктор Леонидович.
1: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
3: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
1: Угу.
3: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь и психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это все-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
1: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы, да. Же, там, мы же уже вот где? Мы, у нас котлован глубокий, мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика Геннадия, уж не помню, как он зовут.
1: Геннадия Подробного.
4: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
1: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
4: Вот.
1: Да. То есть и это поэтому... не совсем генетика.
4: Простите, да.
1: Да ничего, ничего, продолжайте, да.
4: Вот по этому поводу я бы хотел выступить, я хотел бы спеть песню, можно?
1: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей?
0: Да, конечно,
1: песня это хорошо.
0: Народное творчество.
4: И как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
1: Сейчас, Шопен и тихо там. Так, давайте.
4: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
1: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выставить. Как ты думаешь, Андрей?
0: Я думаю, это с цаплями тоже связано.
1: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо... И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первой причины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши и там подобные вещи происходили ли?
0: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там не... ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться.
1: А
0: вернее,
1: вот...
0: изменять свое поведение.
1: Ну, понятно, да.
0: Да.
1: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
0: Да.
1: Или наверное, все-таки это так. Мошенническое действие? Вот.
0: Я думаю, что мошенническое.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в какой...
0: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третий, там, скажем, какую-то военную там, или среднюю, созидательную, исполнительскую там, функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановости своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают. Там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
1: А вот пчелки?
0: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Такой не совсем видимый, незаметный.
1: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
0: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
1: Да, вот.
0: Ну, как правило, это большая часть связана с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
1: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
0: Неважно.
1: А, то есть, ну, хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у эмигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
0: Да.
1: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
0: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
1: Ну, в общем,
0: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
1: А, ну то есть...
0: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышник, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же... Совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
1: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
0: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
1: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипа типов вот, пернатых. Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот такова и навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
0: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся скорее соотносится так с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, в психике или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
1: Ну вот, насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
0: Но это относились к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
1: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
0: А, вот. Это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
1: А вот
0: экономически.
1: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
0: Коралл жив?
1: Жив.
0: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
1: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот,
0: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
1: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
0: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
1: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
0: Да.
1: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попадет, часть померла. Вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там, одна так и осталась, другая, значит, улетела.
0: Угу.
1: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
0: Да.
1: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
0: Нет, человек – это химера, то есть это вот наше представление.
1: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей с аквапарком, с зимним садом. К вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
0: Вот так ты видишь, они же приезжают. Это рефлексия. То есть вот попытка вот этой виртуальности приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
1: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
0: Да.
1: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
0: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
1: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
0: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
1: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно, он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
0: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма гипотетично это. То есть маловероятно даже.
1: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек болел в юности. Ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры. Угу. То есть у него было про одного из наших пациентов.
0: Стремление к формированию, работа с твердыми предметами.
1: Нет, наоборот. Он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужду было. Мы вызывали виднейших специалистов, но...
0: Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом и капрофагией.
1: Нет,
0: то есть,
1: нет.
0: Например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
1: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
0: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Ну, так скажем, вот, например, кто-то...
1: Ну, то есть ты считаешь нашего пациента неискренним в своем стремлении? Ну, он же стыдится. И, то есть сейчас ему 60 лет. Он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
0: Угу.
1: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
0: Угу.
1: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
0: Ну, это один из признаков как раз. Ну, это да. Запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает две стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, ну, не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть, проекция человека, она является... В общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже как-то трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
1: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
0: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
1: Нет, разные
0: вот,
1: вещи немножко.
0: Разжиреть. Нет, это вот как раз то, о чем я говорю. Подожди, это вот как вот раз это... связано да. с недовольством, там, например, собственным ну, видовым происхождением и стремлением расширить возможность. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни. Угу. Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
1: А есть вот такие? Есть такие случаи?
0: Конечно.
1: Ну, вот
0: есть.
1: Как пример.
0: Конечно.
1: Да. Ну, вот, например.
0: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
1: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что что объединяет, нашли многое там, да, там начинается от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
0: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия.
1: Ну, вот,
0: плавые. Да. Ну, можно сказать, ну, вот, что, например, невозможно... питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начало.
1: Ну, а вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
0: Внутри муравейника вы, например, да, вот... не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, ну, вот муравьед он, да. и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... Ну и с другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяемая.
1: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
0: Да.
1: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки. Вот.
0: Да.
1: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
0: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
1: Объединяющего, вы сказали, да?
0: Да.
1: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезное разъединяющее, в общем-то, вот...
0: вещь. Разъединяющий. Национальный вопрос.
1: Национальный тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
0: Да.
1: Я так что.
0: Было бы скучно.
1: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
0: Да.
1: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, ну, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее, мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
0: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко вести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
1: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Очень радостно мне, что дозвонился. Во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
1: Да.
5: Во-вторых, потому что как раз вот отсутствует здесь практик и теоретик.
1: Да.
5: Не вопрос.
1: А, говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
5: А, так нормально?
1: Да.
5: Понятно. А, ну, я, наверное, должен представиться или не надо?
1: Да как хотите, собственно, все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
5: Понятно. Да. Не, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
1: А, ну да, чтобы они как-то тоже...
5: Вот, ну я грудничище, в общем,
1: да.
5: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
1: Да.
5: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. А, в последнее время вот много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот, и в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, ну, я имею в виду циклические виды спорта, да. Есть такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот спортивная подготовка, ну и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, ну и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
1: Да.
5: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там, свободы радикалов, ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
1: Да, да, понятно.
5: Вот,
1: да.
5: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
1: да.
5: Невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
1: Вот, ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с попросту говоря, с сокращением мышечных функций, необходимых, да, он теряет это массу, да?
5: Ну нет, я совсем не об этом. Ну я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя
1: да,
5: и к тебе тоже, Таня.
1: Да, да.
5: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика на снимке электронного микроскопа, она, ну, как бы нашпигована митохондриями, то есть он может длительное время работать и не уставать, грубо говоря. Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем обозрении создавать таких спортсменов, которые могли бы...
1: Понятен вопрос. Спасибо. Андрей, как ты считаешь?
0: Вообще я думаю, если тема. По этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов, то есть там приделать ему ноги
1: кузнеца.
0: Да.
1: Ну и так далее. Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
0: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
1: Типа произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению. Вот. Ну, по сути.
0: Ну, она пока что однобок, так вот, происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
1: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно ее отрывали и смотрели. То есть там какие-то палки торчат и белые штуки. То есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
0: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачи решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как там, я не знаю, а если мы там добудем где-то, еще найдем больше там на килограмм золота, они скажут, ну оно там понизится на одну копейку и будет, ну и так далее.
1: Ну слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно.
0: Угу.
1: Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет. Причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да. Вот. И то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрится какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать. И, может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется так.
0: Ну, например, то, что о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть в чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться. Как бы результаты не улучшались, улучшались.
1: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, ну действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били лежачего. Благодаря вот этим своим физическим данным он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его вот коллеги по Канаде.
0: Да, вот ты знаешь, почему, например, а это действительно является истинным видом, ну, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются, но только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта для всех. Девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде. Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде. А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с этим...
0: Мы еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
0: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось
1: фигурное, да?
0: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Тетки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
0: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
1: А, ну да.
0: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали.
1: И приняли,
0: то есть в какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть участников.
1: В какую сторону можно бежать, в какую нет.
0: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
1: Ну, кстати, вот бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
0: ну, от роя пчел он имеет много разновидностей. То есть там лазание...
1: А, то есть, ну, кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
0: Ну, укрытие... на самом деле, укрытие от пчел единственное, это вода.
1: Воды на пути нет, там нигде.
0: Ну, например, а все остальные, они, в общем, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно в вертикали
1: как-то решить. Нет, на трассе, вот, типа в туннеле, их запускают в туннель команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
0: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма. о чем мы, собственно, и говорим, когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые я на знаю, скорости... Кто выйдет из туннеля?
0: Ты продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому я, скажем, ты так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство, то есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там вот там, ну, то есть сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
0: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там...
0: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь, много опять же, вариантов. Нельзя сказать, да.
1: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
0: Может быть, да,
1: потому что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
6: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
1: Да.
7: Я работаю в Мосочувствуде на коллекторе.
1: Да, это известный.
7: Вы знаете, да?
1: Конечно, конечно.
7: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось с ней? Она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
1: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
0: Я хочу сказать, очищать что намеренно, сейчас да. Существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да. Выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы оно совершенно было бесполезно.
1: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то, что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Прато приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит, лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело. Вот она срубила там несколько там сотенок денег, и вот до сих пор переворачивают там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но с другой стороны...
0: Как будто ты не живая природа.
1: Да.
0: А вот скажем, что твои американцы, например, сначала, значит, работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна использовались, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
1: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
0: Генетиков. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себя из воды вытащить за волосы.
1: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там приделать.
0: Да.
1: Вот, поэтому что... они, в общем-то, где-то похожи.
0: Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг» называется. Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
1: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
0: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
1: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да.
0: Вот. Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
1: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
0: Да.
1: Нет, а что да? Это вопрос был.
0: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
1: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
0: Ну, это, кстати, серьезный вопрос, на него сходу не отвечу.
1: Угу. А вот еще такая тема – женщина в генетике.
0: Женщина в генетике, как раз в самом начале говорила, что она совершенно неуязвима

0: попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
0: В общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины, у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
2: А женщины читают любовный роман.
0: Тоже прописано генетическим языком.
2: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
0: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть, это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле, это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляет людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
2: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, каких-то предметов, да?
0: Там имелся в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом приводится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
2: Здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, влепить от себя. Тем самым это так называемое, неявное соавторство. То есть, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже в многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
0: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть нужно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
2: Угу. Ну а есть ли, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали

0: такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой. И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
1: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контактит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками, в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяют все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
0: А вот, например, такой вид, как там беспристрастная женщина на красных BMW. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
1: Ну, это просто повышается мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. Так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
0: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
1: И которому кажется, что это антрекот.
0: Да!
1: Встречались, конечно, такие.
0: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
1: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
2: люфтуют!
1: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
0: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «тайный агент распространения», то есть «тары», это они себя взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
1: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
0: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они сами шли на попятный, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
1: Да.
0: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
1: Оно огромно.
0: А чем это объясняется?
1: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
0: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
1: Кто всюду ходит.
0: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный БМВ? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы.
1: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
0: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
1: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
0: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
1: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась своим прямыми обязанностями винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну как традиционно ритуальные такие, в общем,
0: пляски. Практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
1: Да.
0: Так любимым белорусами вообще.
1: Насыщала одним словом энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
0: Жующие бороду или вот обычные?
1: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
0: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жуют.
1: Причем некоторые были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезное осложнение у них.
0: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
1: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
0: Ну, выставить всех в один ряд, то есть в разные часы и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует. Ведь Елена Ловня, она тоже как-то поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист. Она срывала то тут, то сям. То есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли. А следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
1: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
0: Но это, тем не менее, реальность тут.
1: Полагаю.
0: И тут, да, тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те ИСЕ, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
1: Да. Если с там и сям все понятно, то
0: те вот ИСЕ... как раз непонятно. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
1: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
0: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать... Как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, турпыр. То есть те,
1: но сейчас это
0: сями,
1: получило, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов. То есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
0: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем, тут как раз Елена Лавня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и семи, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
1: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы. А ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
0: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать тамом, тама, соответственно, делать жующим, сяма там делать Еленой и так далее. То есть менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборанта был уволен.
1: Ну, у меня таких нет сведений.
0: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссоры из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
1: А почему Лена только обращается?
0: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
1: Ходоки почему называются?
0: Ну, вот современные прототипы ходоков, это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
1: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матрицы, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий, как то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
0: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избыта, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая, там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся к Елене, суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построения, вот перемещения вот этой схемы. Значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
1: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня. Потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
0: Я, конечно же, извиняюсь. Да, я сделал ошибку. Естественно, лобни это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется, да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. Основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, Грегор Мендель.
0: Угу.
3: Вот. А, во-вторых, мне хотелось бы спросить...
0: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
3: Кто?
0: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
3: Мендель чех.
0: Нет, я имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
3: Это его не освобождает...
0: Ну, в общем, да.
3: Такой ответственности, которую... Ну, в общем, он сделал ошибку очень серьезную.
0: Да, да.
3: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка Росы». Вы помните, наверное?
0: Да.
3: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует... Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене.
0: Ну,
3: подобных ему, вы понимаете, да?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Но тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
1: А я их не знаю.
0: Да, ну я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Идите нахуй,
0: да.
4: Блядь, суки, нахуй, блядь.
0: Сергей Львович, ну что же вы... Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, Александр.
0: Да, здравствуйте.
5: Во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
0: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
5: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
0: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
5: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы
0: нет.
5: с пауком?
0: Нет, пока нет. Да.
5: А еще вот хочу спросить, у вас была программа на базе железных ягодиц. Еще будет выходить?
0: Посмотрим.
5: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
0: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже наконец?
5: Подумают.
0: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, которая на них сейчас вот свалилась в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
1: Песня.
0: Да! После такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы, так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
1: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
0: Да.
1: Видимо, беготня где-то продолжается там.
0: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
1: Чертежи еще не успели подвести.
0: А, ну вот тогда вот, вот эти коробочки, что же в них?
1: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее как бы вот генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
0: А вот мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то вот ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите то и сё. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе, и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят в заблуждение большую науку, так сказать, БН.
1: БН вводится в заблуждение.
0: А это чревато.
1: Чревато.
0: Да. И что тогда, как вот быть?
1: Нам главное определить этап. Вот, известно, что все рождается из воды и превращается в камень. Но всегда это происходит при участии как бы воздуха и огня. То есть вот когда есть окисление и когда есть тепло. Но когда этих двух составляющих они отсутствуют, то происходит вот, в общем-то, какая-то линейность. То есть окаменелость не происходит окаменелости. И мы просто наблюдали вот эти вот в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха. То есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые, в общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образ мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
0: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
1: Да.
0: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. Вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило размягчение.
1: Как ты себе представляешь неблагородную старость?
0: Ну, посмотри на подвешенную.
1: Да.
0: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, а не окаменелость.
1: Давай лучше о старости поговорим.
0: Ну, хорошо. То есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
1: Нет, я...
0: Я бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что, в общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
1: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
0: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. Много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших? Обладающих мощным иммунитетом. Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какой я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
1: Ну, например, очевидная связь с насекомыми – это наличие количества лап. То есть вот у человека наличие вернее, в таком количестве не представлен лап, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. Если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющая ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его израненную тушку.
0: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц. По сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
1: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности. Например, он падает неожиданно, внезапно. И рефлексы внутренние, ну, как бы его противные рефлексы, да, заставляют, да, как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла и находится, ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
0: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
1: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
0: А, то есть вот такие моменты, как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
1: Да, лапы лезут.
0: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как-то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да, то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
1: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены, опять же, вот этим этнологическим сходством с птицами.
0: То есть костяные вот.
1: Да. Угу. То есть вот оперение, которое нуждается, в общем, тоже, оно должно иметь контакт с воздухом. И когда тепло одевается, особенно зимой, то происходят вот эти вот внезапные боли в спине. Это одна из версий. Другая, значит, очешуение. Опять же, это рыбоподобные. Но они, как правило, более склонны к алкоголизму и находятся более в, как бы, в горизонтальном положении. Чаще вытягивают ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются. Что твой угорь.
0: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот, более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие на спинные рюкзаки какие-то. И так далее. Ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
1: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто водит машину, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием, а водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
0: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией от природной, просто преступно. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
1: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличается согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением. То есть они не всегда способны различать какие-то детали. То есть они видят какую-то общую цель. Ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду вот, животных.
0: А скажите, можем ли мы, например, считать вот, родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или вот прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом вот, перед человеком, который...
1: Нет, родившийся в рубашке – это изначально икроносные какие-то. Это уже, ну, максимум – это утконос, может быть. Но никак не к теплокровным относится.
0: Нет, ну, например... Мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, ну, каким-то образом пытаются, по крайней мере, спрятать от других какие-то части коровы. Ну, вот,
1: да.
0: Исходя из этого, мы можем предположить, что они все-таки несут в себе вот этот атавизм, да, генетически более совершенный, нежели вот этот же атавизм у человека, который генетически связан с рыбой. Или я не прав, вот я не могу понять. Или, например, у одного режется плавник, да, а у другого, например, вот язык становится размером с коровий постепенно и приобретает такую вот характерную форму. Ну, вот говяжий язык. Так может ли с говяжьим языком считать себя все-таки более, так сказать, высокопривилегированным вот, по сравнению с плавником?
1: Ну, язык и вот этот процесс жевания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контактируют между собой путем рекламы там, вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
0: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм, какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
1: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, в средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится к сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
0: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, вероисповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
1: Да.
0: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит, я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
1: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны, потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов и обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
0: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? Ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
1: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
0: Ну, понятно, это что, естественно.
1: Да. То есть, вот, извините, на уровне исследований? Да,
0: извините, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
1: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого опроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там, теорий, там, например, похожести человека на дельфина, там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. Ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
0: Да, да, это.
1: Да, птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
0: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
1: Да, потом вот только что приходили человек-червь, червь-человек.
0: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина. Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли. Вот где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
1: Ну, гуманизм — это вообще дело темное.
0: А да.
1: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, что даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином, там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом. Но на самом деле существует некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, там, например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался. И они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек-червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем-то, проживание некоторых видов. И не всегда они, там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
0: Ну, а браки вот между ними как-то возможно?
1: О, браки – это всегда наша излюбленная тема.
0: Поскольку... Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там, птицей, ну, как-то вот...
1: На самом деле...
0: Они же едят друг друга.
1: Извините, да, но, я разволновался. Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем, и это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
0: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
1: Ну, это на самом деле, что твоя рыба. Это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
0: Ну, предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.

0: Танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и у самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И сегодняшние гости нашей программы, ну, я все-таки начну с представительницы женского пола, тем более у них на Дисне случился праздник, хотя и полностью, на мой взгляд, выдуманный, не имеющий даже, не побоюсь этого слова, права на существование, в силу того, что первый день весны — это, прежде всего, хорошая погода, а когда с неба сыпется жуткая перхоть, то делать вид, что у тебя хорошее настроение, бегать за каким-то веником, именными цветами, это, в общем-то, не по кайфу и неприлично даже в какой-то степени. Но, тем не менее, это Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина и лидер неформального движения «Женское достоинство». Да, здравствуйте. И гость в студии — это Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
1: Доброй ночи.
0: Вот вы знаете, в последнее время меня, например, и по мне это видно, да, очень сложно чем-то напугать. Но я был нешуточно напуган, включив как-то по ошибке телевизор и увидев там такую агитацию настойчивую на тему того, что, дескать, купите вашим детям неких телепузиков. Причем, значит, этих уродцев 6. На мой взгляд, они одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессиональное давление. Я не думаю, что это ошибка чья-то или, попросту говоря, небрежность, да, в детском воспитании. Я считаю, что это конкретная диверсия. А может быть, не сочтите меня параноиком, может быть, это есть, так сказать, новый виток холодной войны, потому что старшее поколение России практически полностью побеждено, и, значит, нужно вот начать нахлобучивать детские мозги. Вы вообще знакомы с этим явлением, вот то, о чем я сейчас сказал, телепузики? Это реально существующая вещь?
1: Это вот типа...
0: Да, они...
1: Выходят таких 6, что ли, зеленые,
0: да,
1: желтые.
0: Махнатые.
1: Махнатые такие. Все, что-то они веселенькие, бегают, да, за дружкой, да. А вот у них позже батарейки, батарейки на спине.
0: Да, них, да, да, да, у них. Позже я узнал, что еще ведь есть, оказывается, видеокассеты выпускаются с данными монстрами. И что самое меня поразило, я проконсультировался у специалистов, то есть эти монстры заведены на определенные монотонно повторяющиеся фразы. Ну, образно говоря, там, к примеру, Маша пришла. То есть, что само по себе является, скажем, зомбированием мощным. Потому что вложи туда потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин». И вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно. Я вот клянусь.
1: Ну, это есть вообще. На Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактное что-то, облава. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. Раз, мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает. И это как бы с детства приучить и малышей к этому. В этом плане, вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
0: А каким образом вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я. Каким образом вот эта интервенция-то произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации, не побоюсь этого слова. То есть и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
1: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет по информационной политике Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забрасывается специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
0: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там, самым тупым, он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
1: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот, не знаю, какая-нибудь игра в казино, или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
0: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время после того, как автор «Чебурашки» дико, в общем-то, зажадничал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты «Чебурашка», вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто это, эти некоторые убивают в ребенке за один час, все светлое и все это, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего «Чебурашки», появились импортные адские телепузики, адские, это я не говорю ради красивого слова, я вообще считаю, что это какой-то сатанизм, попросту говоря, то есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое прется о страшные силы. Оно же яркое, оно цветное, да?
1: А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Уже производит впечатление. Трезвый такой, он серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
0: Они ничего не хотят,
1: только интересуют деньги. Сколько платят? Все равно будут делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата, там, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь. И ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
0: А вот вы сказали о старших людях, да. Извините, что вот вас перебиваю. Но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах. Да, там, то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот другие. Там, я слабо в этом разбираюсь, но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов, то есть мужчины и женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничище.
1: Есть. Вот 20-летние, они уже выросли, это вот как бы горбачевцы, так сказать, молодые горбачевцы. Они родились в 80-м году, условно. При свержении, как бы, начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
0: То есть
1: вот
0: мой сегодня... страх, он не беспочвенный.
1: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди... Ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бифштекс, так сказать, ключи.
0: Попкорн еще. Ну,
1: вот там
0: да.
1: Какие-то вот все, вот его вот, какие-то цифры.
0: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так, я думаю, вот думаю, дебилы-то. А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывают по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу MTV, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
1: Идиотский канал. И MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть не сводит с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже, ничего не действует, люди не запоминают ничего. Или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
0: Это
1: там дурацкие
0: то, что
1: имена.
0: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
1: там
0: что
1: имен
0: мне
1: нет, там закличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты
0: да, да, да, хоть... да.

0: пустым занимаются, ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да, вот, а второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты как оболванивающие такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
1: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Да почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то? Надо же об этом подумать. Кто-то, кому-то выгодно.
0: Англичане, видать, платят.
1: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
0: А вот, Владимир Владимирович, вот ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Осташкова, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете, поэтому...
1: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрали с предпринимателей Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там, теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом это народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы коммунисты старые, они все учили. Вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
0: Да. Именно к числу
1: сама
0: это
1: бы не сделала.
0: Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как не дураки, я имею в виду московское правительство, да. Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь малые ярославцы, люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
1: Ну, Москва...
0: Самоконтроль-то должен быть.
1: Как витрина. Это чисто витринный город. Он чужой город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нам уже 200 лет. У нас нет этих 200 лет. Нету. То есть этого останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм, в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть остается игрушкой.
0: До Урала, может, долезем. Но
1: и до Урала не дойдет. Не уже дойдет. За кольцевой дорогой все совсем по-другому. Про Московскую область резко отличается. Совершенно.
0: Согласен.
1: Это другой мир. Другой мир. Это вот опасно.
0: Вы знаете, у нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток». Он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожных.

0: сложного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, а затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеет смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько, и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры, потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. В общем, начнется это очень неожиданно.
1: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот, да. Едут, нормальная дорога, раз лавина, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом, так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавиноопасный участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география, когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там могут еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все делается деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на горбатом мосту?
0: Помню.
1: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
0: Ну, вы знаете,
1: как революции все оплачены. Значит, все революции оплачены.
0: Конечно,
1: Никто на революцию никогда не подымется.
0: Ни один нормальный
1: сегодня
0: человек.
1: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые вы прислали бы, которым мы заплатили, и они бы сказали, вот вчера рано, завтра поздно. Сегодня мы, 7 ноября 2001 года, мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
0: Ну, видимо,
1: но смогли поднять. Имеет большое значение вот такой вопрос.
2: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы Ноздратенко снять. Говорит, да? Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
0: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
2: Но люди-то мерзли.
0: Ну мерзли, так мерзли.
2: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали следить там.
1: Новые технологии. А даже вот в этом происходит
2: причем,
1: сегодня.
2: Видите, да,
0: кстати, новые технологии революционные. Действий. Да.
1: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, что, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. Действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать...
2: А теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
0: главный
2: рыбы не будет.
0: Рыбе.
2: И его оттуда, он главный по рыбе теперь, Ноздратенко.
0: А вот хотелось бы тут немножко, так сказать, отследить спираль. Вот эту вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А я вот вспоминаю еще более ранние времена.
1: Не только касками стучали, им туалет дали.
2: Так они бы загадили.
1: Им баню предлагали. Им предлагали, как будто бы вообще приехали отдыхать в Москву. Готовы были взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
2: А, им из ресторана возили еду еще.
1: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
0: На тепле причем.
1: Их отвезли, все нормально.
0: А еще им приносили люди пирожки.
1: Люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
0: Кончился прайс.
1: Да. Или захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы переместим грузы, они перекроют пути,
0: захватят,
1: мы больше потеряем. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены, понимаете? Мы пока с ним здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
0: Кому-то уже греют сердца.
1: Вот война в Средней Азии, вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будды разрушают. Это уже набат.
2: Уже вроде все разрушили.
1: Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент. там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата, то есть уже это оплачено, то есть это будет 2002 год, а может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром, капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
0: Кто а вы согласны вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бортновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег — это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег — это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
1: Ну, это в определенном смысле да. Да, да. То есть это англосаксы — это как бы правители мира.
0: То есть... И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
1: Да, потому что это бумеранг. Такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
0: вот
1: опасно.
0: Если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия, например, порвала бы все отношения с Интерполом в силу полной глупости этих отношений. И каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает к нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой. Но, с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая, этот Интерпол?
1: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос, и столько опасных вариантов, что допадут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим именно чисто наркотиками. Потому что появятся бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ. Все это пойдет на контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год.
0: Естественно,
1: в любом случае, в течение 5 лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир, и Америку пролить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрались здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки. Финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так привалило все.
0: Фальшивки.
1: Любая страна может предъявить все доллары эти вот собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
0: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина Дугина, касающееся единой Евразии? То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия? Небольшой островок. То есть, по идее, раньше до армии я мог просто, так сказать, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там, вот лес там посажен. Ну, не более чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами, там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм какой-то. Живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
1: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
0: Да.
1: Шенгены, где
0: тут вот надо это ломать
1: только...
0: как-то.
1: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
0: Причем унизительная и какая-то,
1: да,
0: непонятная вообще.
1: Да, и вот теле, пытаются, да, нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это же дикость какая-то.
0: Дикость.
1: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Нам бы, мне было бы неприятно, если был бы мужской, нет, день.
2: Да какая разница? Главное, что это еще одной один выходной.
0: А ну, это вот тоже
1: и
0: неправильный
1: не
0: подход.
1: И
0: потому что,
1: значит, нужен.
0: Свою работу не любите. Слушайте, ну... Я дико злюсь, когда праздники.
1: Не должно быть их. Это разврат.
0: Вот только день рождения может быть.
1: Собственный.
0: Да, собственный. Еще один каждый человек имеет право. Это когда, ну, на праздник. Это когда он встает с утра. Это один раз в году ему дается. И чувствует, что сегодня у него хорошее настроение. И он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он звонит.
1: Пусть отдыхает.
0: Да, пусть отдыхает. А все календарные праздники — это дебилизм.
2: Очень важному мне политическому вопросу. Дело в том, что я, как уроженец Прибалтики, хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории. Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы.
1: Это будет, это будет, это будет. Это еще как бы
2: так
1: запасной
2: вариант.
1: Так
2: там чем дальше, тем больше они увязают именно, да, в запад.
0: Птички, коготок увяз,
2: нет,
0: всему
2: они,
0: клюву кранты.
2: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
1: Никуда они, никуда не увязнут. Дорогая штучка НАТО.
0: Они
1: НАТО
0: там полы будут мыть, нет, если
2: ну,
0: пойдут.
2: Почему, ну почему, да, тогда, да, 10 лет назад нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну то есть заплатить там кому-то,
1: можно
2: тем
1: было,
2: же русским.
1: Можно
2: почему?
1: Было, можно. В Кремле были другие.
2: Предательство.
1: Предательство. В Кремлевске не хотели чиновники, им было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов, полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира, на нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Это, его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в месяц, в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые, слабые. У нас среда будет. Вот у меня доверие. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора. Понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
0: Ну, в основном за счет возраста вот оно как-то...
1: Они,
0: так...
1: знаете,
2: не
1: могут
2: как-то,
1: они.
2: У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...
1: То есть очень много у нас ресурсов и богатейшая страна. Я думаю, у нас время впереди очень интересное будет. Просто жалко людей. Многие не выдерживают, умирают, и продолжительность жизни меньше. Потенциал 100 лет жить. 100 лет. У нас же несколько москвичей дожили до 100 лет. Это уже реально.
0: Представляете, кстати, как это
1: будет? Вот Моисеев, 95 сейчас будет. Ну, Игорь Моисеев. И он еще танцует на сцене. 95. Он на 40 лет старше меня. Представляете, целое поколение. То есть элементарно нам сделать жизнь до 100 лет и красиво жизнь и хорошую жизнь. И все это можно будет сделать. Все можно сделать. Все в наших руках, но пока
0: а вот,
1: какой-то стопор у всех.
0: Вот вспомните, например, себя совсем маленьким. Кого-то вот вам типа, ну, 10 лет. Ну, да, предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Каковы эмоции у вас будут бурлить? Все-таки положительные в первую очередь или отрицательные?
1: Я
0: имею в виду все и природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажно на улице.
1: Конечно, совсем такой резкий мир. 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой зримо. То есть, другие года я не помню. Вот 57-й чего-то у меня перед глазами стоит. Помните цифры? 1957 год. И погода была другая, так сказать, как-то. Люди были другие. Подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. То это... У нас вообще сегодня сложно, так сказать, ну как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
0: Да,
1: а вот новое поколение, оно не волнуется. То есть, мы бы даже это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не во что не воспринимающие.
0: А с другой стороны, самозащита.
1: Да.
0: Иммунитет выработался.
1: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
0: Да. Вот нас, наше поколение. Не выдержат, башню посрывает вообще.
1: Наверное, это какая-то действительно внутренняя защита.
2: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович? Вот,
0: Извините, Лилия Витальевна, давайте уже после новостей. Ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
2: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
0: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина Моздрачева. Мы, как-то заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемые.
1: Что-нибудь полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения, да, там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда пожилая женщина...
1: Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти и захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или геронтофилия.
1: И это нормально все. Нормально. Ну пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстных побуждений, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин, куда-то, там уплыл куда-то, извините, сколько денег стоит его яхта. Все, посчитайте, сколько стоит. Восхождение на Эверест.
2: А,
1: он вроде бы один.
2: Коняхин, да.
0: Причем там, да, еще.
1: Да, это огромные деньги. Много, за ним, да, вся страна за ним следит. Это же дурдом. Поэтому...
0: Согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно... Материальное все...
0: Висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он... Я не хочу есть. Но все равно он проголодается, все равно захочет есть.
0: Он сожрет потом в 5 раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет, так сказать. Походил в грязном, рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: И к тому же тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос несколько не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там до 70, это одно. Если речь идет действительно там этой геронтофилии, или как ее называют, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое,
2: нет,
0: отклонение.
2: Мне кажется,
0: собственно,
2: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там
0: так,
2: 55
0: так,
2: лет,
0: так,
2: ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутнице жизни
1: правильно,
2: молодых, красивых девушек.
1: Правильно.
2: Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Это понты
2: там,
0: называется.
2: Еще детей любят.
0: Это называется понты.
2: В этом
0: потому что на самом деле нормальный мужчина должен выбирать себя в жены женщин, но немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
2: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну а что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
1: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм.
1: Это все нормально. Вампиризм. Это все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь возможна, чтобы 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга?
2: Это так, хорошо, нет, а вообще люди, есть, но... люди по природе своей полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально действительно 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
1: В общем, у нас экономика в тупике, демократия в тупике и семья в тупике. То есть мы встречаем 21 век, когда все пришло в тупик.
0: Под знаком большого кирпича.
2: Да. Который, говорят, будет веком матриархата.
1: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
2: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
1: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы превращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больные, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, от кожи там где-то сюда. Пойдут что-то сделать. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужчины.
0: А вот скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идеи, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозолыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот, мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два, либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом. Либо вы должны бегать, значит, сперва среди них, дико их раздражая, а потом уже от них, потому что они поймут, что вы здоровы, что вы полны силы, надо вас, в общем-то, нахлобучить. Вот как вы выходите из этой ситуации?
1: У меня самый тяжелый период сейчас. Мне легче было при коммунистах. Я видел их тупизну. Ну, видел их враждебность развитию человечества, общества, я заряжался от них, понимая, что они тупик человечества. А я не был в их среде. Когда их нет сейчас, то у меня идет разрядка, то есть нет подзарядки. Я все отдаю тем, кто нормально воспринимает меня. Они со мной согласны, у меня нет обратной связи. То есть я боксер, который некому наносить удар. Потому что у меня тяжелые перчатки на руках, а бить некого. Когда были коммунисты, это было нормально. Я бил их, все хорошо. Я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься. Потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся, говорит, ты высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Демократ мне не мог ничего сказать.
0: Большой папочка Зю.
1: Ну вот он еще, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то, вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось, как бы, для бизнеса.
0: То есть там не идейные уже.
1: Конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось, просто а реально в Москве сотни их. Ну, куда им идти? Вот от них можно было бы откупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
0: Вот,
1: и
0: да,
1: все.
0: Правильно.
1: Элементарно,
0: да,
1: от них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они столько в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотни, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
0: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит, старичок.
1: Шандыбин.
0: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный.
1: Элементарно с ним договориться.
0: Ампилов.
1: Ампилов
0: вот.
1: Тоже.
0: Да, вот мне подсказали, точно, вот, очень там. Он что, он нормальный, там машет руками всегда, и его бабушки любят.
1: Совсем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего же телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
0: А может быть, и правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является, ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думайте, что такой-то Гринпис и так далее, и мне эти деревья нравятся. Я говорю, тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
1: Пускай будет,
0: да,
1: аренда на 50 лет, да, с правом наследования. Прошло 50 лет, если мой сын способен дальше управлять хозяйством, конечно, автоматом, да, нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
0: Да, ну это не, уже... но не постоянный.
1: Да, ради бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться, что чтобы он развивался, чтобы он не был временщиком. Пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры.
0: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
1: Но я имею в виду большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус, заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Mm-hmm. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и иждивенцами. Это сделали коммунисты. Да, они виноваты. Да, да. Мы строим. Ну, кто-то думает, ну, вы строите, я подожду. Вот мне было, когда 15 лет, объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
0: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембеля, ВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии. С утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская, любая инициатива должна быть наказуемой. То есть,
1: да, да, да.
0: Тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот это
1: вот почему
0: ящичка.
1: У нас полно идиотов в стране, они большинство были в армии. Понимаете, армия? В армии отупляет. То есть она нужна. Но она от человека отупляет. И вот я служил всего 2 года, и 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал. Мне было 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
0: И причем помните, как все это подводилось? Страшно. Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать?
1: Да,
0: кто
1: да,
0: нападает?
1: Да,
0: что
1: да,
0: за вот фикция? Что пугать-то все время?
1: Вот
0: да?
1: Это вот проблема. Это проблема, как бы, вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного,
0: да,
1: человека,
0: да,
1: он балдеет.
0: Да, да.
2: А где на всех зубов найти, значит, безработица.
1: Можно начать работать, понимаете?
0: Да,
1: человеку
0: да.
1: тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
0: О, а знаете, как хирурги толкаются около стола, кому-то разрезать? Нет, серьезно, то есть там главный хирург, он не подпускает второго, да, самый слой смерти.
1: Это же очень дефицит для них. Это
0: конечно.
1: Скорее
0: конечно.
1: Подойти к телу и начать так там кромсать, что делать.
0: Да.
1: Что это профессия его. Он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже, как бы, ну, опасная профессия. Вот. Солдат, должна война, иначе он ненужно разлагается. Хирург, нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой, она же умерла давно бы уже.
0: Или, например, не дайте женщину рожать, и все.
1: Тоже загнивание организма
0: сразу
1: женского.
0: Сразу сгниет в 5 минут.
1: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
0: Да.
1: Отлично, когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь и родила 5-6 детей, нет проблем. У нее,
0: ну, кстати,
1: как труба, все
0: у нее
1: идет.
0: Нету при этом и какого-то такой социальной адаптации чрезмерной, которая порой вредит. Потому что, там, например, так же, вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, тьфу. И у нее спрашивают, ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда наконец-то все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть. Я бы хотела стать бизнес-вумен.
1: Да.
0: Вот, кстати, тоже меня дико напугало. Я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? И вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes, или там окей. Okay, вот, или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула
2: oh my
0: darling.
2: О май гад.
0: Да, да, да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
1: Ну, мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Даже не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
0: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО. Ввести ли им там солдатиков?
1: Значит, за Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю, могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня они запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
0: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
1: По всему миру мы. По всему миру
0: не
1: везде.
0: Слишком, это нормально.
1: Везде были наши флоты, это было хорошо, но конечно. Теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
0: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуливали тут в кабаках деньги. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод. Да, то есть все так развивается. Да, а как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот... опять же, начнут наконец нас, я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
1: Конечно, только это и нужно.
0: Да.
1: Почему нужна армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцевого моря, а несколько американских лодок.
0: Ну вот одна протаранила япошек.
1: Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
0: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда, да, кстати. Да, кто закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
1: Или автобусы?
0: Автобусы, да. Вот.
1: Мерседесы. Это же сборка. Это куда хуже, чем немецкие.
0: Они почему закупают? Хуже. Ответьте, вот. Если вы нас сейчас слышите.
1: Или карусы. И карусы. Они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые, видите? Ну где, что они не выйдут на улицы Москвы?
2: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
1: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас попытались закупить мясо отравленное в Баварии.
0: Еще
1: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили, но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам, да, отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
0: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
1: Должно быть такого доверия.
0: Хотя, скажу по себе и по своей
1: должна
0: семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
2: ты
0: все...
2: Ты соевое, что ли, только?
0: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, ту ты ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот эти покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасно. Естественно, мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально слегонца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракованная, ее надо на списание. Они типа, дай в совок ее давай. Вот я...
1: Да, а так. Продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
2: Субпродукты.
1: Добавок
2: еще.
1: Полно.
0: Да, химия
1: даже
0: всякая.
1: Возьмите косметика, крем. Сколько женщин покупают крем,
0: они.
1: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
0: То есть, или знаете, они как делают опасность, еще вот, делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть, вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, да, пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть, это, кстати, регламентирование. Комментируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
2: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом всю жизнь приходится
0: да.
2: есть.
0: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
1: Мучаем, калечим людей.
0: Да, да.
2: Владимир
0: да.
2: Вольфович,
1: это
2: а вот...
1: Это очень опасно все.
2: Я все опять про женские, про женские, ну, мужские
0: давайте,
2: отношения.
0: Давайте,
2: ну, вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть. Но...
1: Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
2: Ну, да нет, неправда. Ну что вы, Я,
0: верьте,
2: я прямо
0: сейчас рассыплюсь
2: в комплименты.
0: Лидия Витольдовна, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить от рода его занятий.
2: Да-да-да. Так вот, шалость. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым? И вот вынуждены себя вот прижимать.
1: Естественно, естественно. Это многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомани. Все, телевизор ездит, газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Про меня просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя все уже, так сказать, тебя знают. В пивнушку зайти.
0: Перешептывания.
2: А вы знаете, я как-то была на Кипре и встретила и переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
0: Небось опять сумки воровала.
2: И там видела Владимира Вольфовича, между прочим, да, и даже не подошла.
1: Ну и хорошо. И хорошо, я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
0: Нет, а вот
1: две минуты в одиночестве.
0: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот, я, конечно, не столь известен, как вы.
2: И слабость греха.
0: Да, но тем не менее, потом проходил там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там, другая говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тот. Mm-hmm. Ну, соответственно, меня срамота бьет, и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий женщин, молчуни, которые, в общем-то...
2: Платить,
0: ну, представьте себе, она всем
2: сразу.
0: Подружкам...
2: За молчание надо платить.
0: Какая разница, все равно. Типа, та спросит,
1: все
0: откуда у тебя...
1: Все расскажут, да.
0: Да, все равно растриндят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы
1: тяжело.
0: Не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
1: Нет, говорю, что это все тяжело по всем позициям. Быть известным человеком тяжело по всем позициям. И личная жизнь, и общественная, и все контакты, и связи, все, все в худшем варианте.
2: То есть, а у вас были какие-то разочарования, связанные с женщинами?
1: Все было, наверное. Но я все уже, мне опротивило все, все в таком в тупом варианте. Думаю, что все в тупике сейчас, даже это все.
2: То, все есть, уже... то есть, если хочешь жениться на умный, красивый и богатый, нужно жениться 3 раза, это точно, да?
1: Я думаю,
2: нет, я сейчас не по поводу женитьбы,
1: да.
2: Не по поводу вас, а вообще, что вот в одной женщине это вот сложно, да, сразу найти все три компонента.
1: Да никто ничего не находит.
2: Ну, как, впрочем, и в мужчине.
0: Да
1: никто
0: ладно?
1: Ничего не находит. Мучаются все, как бы, всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования двух систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
0: Причем мирное, вот тот слово, мирное сосуществование.
1: Мирно, да. Что война здесь невозможна. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, всем одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть... Мы все одинаковые.
2: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
1: Да.
2: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют, кроме выхлопных газов своих.
1: Это все, так сказать, как бы, ну, не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества, как бы, творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
2: Нет,
1: он,
2: очень много
1: него.
2: Примеров негативных.
0: Нет, действительно много. Я видел многих мужей и подружек.
1: Забиваем их. Нужна ли их большая свобода?
0: Это то, называется обломовщина какая-то.
1: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку.
0: Мы
1: нужно отдельное жилье
0: это,
1: совсем.
0: Эту
1: совсем
0: тему,
1: отдельное
0: да.
1: жилье нужно. Не трогать его нужно.
0: А вот скажите, Владимир Вольфович, да, вот
1: ну,
0: вы...
1: Ничего не умрет.
3: говорю.
0: Вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина. У вас сын есть, да? То есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
3: да,
0: может,
3: все
0: не
3: есть,
0: один. То
3: есть деревья, все... дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли бы, или там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
3: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: Вот я бы с удовольствием бы...
3: Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
3: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Так, вот, которые выступают по воскресеньям. Да. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Вот это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
3: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературная не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни.
0: Согласен.
3: О жизни, так сказать. Человек и жизнь, человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
3: я бы с удовольствием этим занимался.
0: А вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты. Определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть. Скажите, Владимир Владимирович, да, вот
3: ну,
0: вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина. У вас сын есть, да? То есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
3: да,
0: может,
3: не
0: один.
3: Есть, то есть деревья, все... дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким. Таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли бы, или там продуктовый магазинчик. Или, если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
3: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: Вот
3: я бы с удовольствием бы... Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
3: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот, которые выступают по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
3: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волновать. Всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни.
0: Согласен.
3: О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
4: А вот
3: я
4: вы,
3: бы с удовольствием этим занимался.
4: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, когда определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту. Причем это все это делается по старинному русскому рецепту. Это не есть вот это новомодное слово как-то спонсорство, да, а это есть меценатство, это разные вещи. Вот вам доводилось ли и приходится ли сейчас заниматься меценатством по отношению к кому бы то ни было из людей творческих?
3: Нет, нет. Я, кстати, с этим напрямую не сталкивался. Конечно, где-то можно было бы это сделать, там, особенно предвыборная кампания, использовать именно в целях, так сказать, пропаганды, так сказать.
4: Нет, ну это опять спонсорство.
3: Это спонсорство.
4: А именно безвозмездно.
3: А вот безвозмездно, да. Так вот, скажем, я должен искать средства для собственной политической структуры. Если я был бы богач, богатый человек, имеющий фабрики, заводы, и часть денег мог бы тратить на политическую деятельность, а часть бы, может быть, вот бросить на меценатство. А так мне нужно каждый день находить средства для осуществления собственных функций. Поэтому это нужно, чтобы делал тот, у кого есть вот именно свой бизнес. И тогда он сам решает, куда направить. То есть он производит деньги. А я деньги достаю так же, как их ждет, допустим, какой-то деятель культуры от мецената. Так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
4: То есть на членские взносы.
3: Так вот, взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло, это было в КПСС, но там прямо на работе собирали по ведомости.
4: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане, вступил, например, в ЛДПР, свято веришь в эти идеи, и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
3: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди, они не до этого им.
4: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который и отвечать не принято, но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там, тот-то напился, тот в офисе посуду побил, то есть, ну, какой-то попросту.
3: Конечно, конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества, они со всеми теми же недостатками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки, то есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет, что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
4: да,
3: еще.
4: Да, человечество,
3: дети, вообще дети, ничего. Дети, это еще дети. Поэтому это все только еще на пути. И созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будет нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
4: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенная интереса. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу, вот и кричит «О май гад», да, то есть по отношению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите.
3: Нет,
4: я
3: нет,
4: не обижусь.
3: Да. Будущее за этим. Я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Это действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все говорят безопасности,
4: конечно,
3: надежности,
4: да,
3: благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще. И к этому придем.
4: А еще я, знаете, хочу чего
3: это
4: еще.
3: Это и будет всеобщий коммунизм. В чем беда?
4: Да,
3: была,
4: да,
3: Ленина.
4: Да,
3: ведь,
4: да.
3: Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общности.
4: Этот в отдельном...
3: Этот взял, как вор, взял и все. Вот да. Здесь я сделаю, ты здесь можешь украсть.
4: Ох, не он слышит украл сейчас Шандыбин нас.
3: Он украл власть в 17 году, и все. И сам написал, а удержат ли большевики государственную власть.
4: То есть тихонечко так это самое...
3: Украл и сам надо сделал, отдавать.
4: Сам сделал. Он такой, типа,
3: и
4: я понимаю.
3: Тут же вел НЭП. Смотри, что сделал. Тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21 году с трудом разбили они...
4: Типа он окснился такой, ба, что я сделал?
3: И тут же вводит НЭП. Ну что это такое? Для чего брали-то власть? Вот это беда.
4: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего? В моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках и склянках.
3: Да, вот.
4: А второе, это если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем вот так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот, всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. Да. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны с нескольких камер в каждом городе мира. Камеры могут быть установлены на спине или голове негра, неважно где, да. Но я, сидя дома, так и хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там щелкаю, и типа там вижу, что данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице. И я как бы вместе с ним иду. Я слышу живые звуки города реальные. Вот. Это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевидение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Сколько вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражалово их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с вами поэмами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
3: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там мы уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают. А смотрят
4: все
3: там,
4: равно
3: где...
4: будут, для себя будут.
3: Нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и он там лишний, вот. Люди переключают на другой
4: канал.
3: А
4: как, кстати, это не делается? Хотят. Это, конечно, может быть, несколько не
3: связью. С обратной связью.
4: То есть не звонят
3: видно.
4: Просто
3: им? Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
4: вот
3: передачи.
4: Я не понимаю устройство этих счетчиков.
3: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Да. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
2: В домах повышенной элитарности.
3: Да, вот и все. И есть, говорят, что Пермь хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы поставьте в разных точках Перми, там узнаем, что хочет город Пермь. Вот эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Кого вы опросили?
2: Да, да, да. Это,
3: кто опрашивал?
2: Это, вы знаете,
3: где?
2: Как Жванецкий сказал, рейтинг — это послание тупых тупым.
3: Вот страшно это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
2: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое,
4: да
2: который
4: ладно,
2: по бумажке...
4: Шандыбин, нормальный
2: не,
4: Шандыбин.
2: Ну, хорошо, но кто-нибудь,
4: у него глаза
2: да?
4: очень хитрые,
2: и уже
4: скажите,
2: никому
4: скажите
2: ничего не
4: ей.
2: Доказать.
4: У него хитрые глаза. Ну,
2: это же просто ужасно. Я
4: почему ужасно?
2: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть. Ну, вот, да, а как с этим бороться?
3: Да,
2: и все время все топчутся на одном месте. А как с этим бороться? Что делать-то? Нужно.
3: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная Гвардия, по мне стреляют, все. Я ничего не могу сделать. Меня обезоруживают.
2: Но состояние-то это ужасно.
3: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова.
2: То есть
3: снова.
2: Радикально у нас ничего... Радикальные методы мы вроде от них отказались, да? А без них тоже никуда.
3: Ну что делать? Ждать, другое поколение придет. Или, ну, поймут, да, когда хотя, будут хотя никак показывать. Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
2: Ну, это страшно.
3: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он бы сейчас сегодня был. Средний класс.
2: А договориться
3: ультрабогатые и ультрабедные. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
4: Это, кстати, контингент. Вот
3: средний
4: этот,
3: провал.
4: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало 1000. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как вот правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там, ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
2: А
4: его
2: мне кажется,
4: там не
2: что
4: увидишь.
2: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
4: Ну, как договориться?

0: далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
1: Саш, мне кажется, человека. Да, вот может быть, а то мы все беседуем.
2: Да, я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
0: Кто не хотят, а то, может
2: узнаем,
0: быть,
2: да.
0: Тема их не интересует, то, что мы говорим.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да. Рассказывайте только громче, да. Уважаемый. Вас...
4: Я хочу, чтобы вы или передачи на моей любимой радиостанции убирайте.
2: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
2: И вам аналогично. Рассказывайте.
5: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича, чем закончится котерьма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства. И, пожалуйста, не нападайте на Шандыпина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
2: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Угу. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там. Ну, вот, да, опять...
0: Политизированная наша женщина.
2: Политизированная Галина.
0: То есть, как бы, ну, тоже, ну, что делать?
2: Ну, не хотите, давайте следующий звонок.
0: Нет, я обязательно отвечу. Да. В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сонша говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Но тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
2: Но они потому что пьяные в большинстве.
0: Это колоритность, своем. Это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. Фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие значит, буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит. Тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид,
1: и
0: он всю жизнь.
1: Еще можно распознать, еще можно не распознать. Да.
0: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм это тихое помешательство.
2: Ну, там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
6: Здравствуйте. Это Федор беспокоит.
2: Здравствуйте, Федор.
6: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался... Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша? Или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то кампания?
2: Спасибо,
0: кампания
2: Федор.
0: В чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем мне уже человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы... Большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию. Единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР. Чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков у него, помните, нашли машину? Угу. Вот да, за это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцин убрать от Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
2: ну, мощно,
0: октябре.
2: Мощно.
0: Ну, страшно.
2: Я, кстати, хочу сказать, что там, как бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
0: Да, я готов, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
7: Алло, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Санкт-Петербург беспокоит.
2: Только говорите, если можно, слегка погромче.

0: я вот просто ночью боюсь громко кричать.
1: А вы вместе можно, с трубкой можно. Свесьтесь в окно, собственно.
0: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
1: Да.
0: Владимир Вовлевич.
2: Да.
0: Так, к вам вопрос.
2: Да.
0: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще я на самом деле в политике не силен. Но вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну, извините, недалекий.
2: Вот, вот, вы видите, как
0: делаете? А сейчас я думаю, что вы очень умный человек. И спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное, как это сказать?
2: Ночь, наверное, ночь
0: антипод,
2: пробуждения.
0: Антипод некоторым нашим партиям.
3: Спасибо. И вот
1: спасибо.
3: Не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
4: Приходите почаще.
3: Нет, я предложил Бжезинскому. Говорю, давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более у нас фамилии как бы польские корни. И мы оба боится. Боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, бояться. Не говорите эфира, едем в любой город России. Выбирайте, я плачу поездку в любой город России, выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих, идем на завод. И Зюганов боится этого.
1: Ну, он же...
3: Явлинский демократ, идем в интеллигенцию. Идемте к любым писателям, художникам. Не хотят, боятся.
1: Но они же, поймите, они же, во-первых, как они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
3: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, ты выходила, ты
1: да,
3: свадебная ночь, да? Так и тут. Он как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним,
1: вообще-то
3: и отвечай на их вопросы.
1: Стороны,
3: он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
1: Но тоже у них там, видите, какие-то были...
3: Есть, есть, есть. Но это...
1: И к тому же, пределов... что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории проверять, как там в России происходит выбор, у себя в своем болоте. И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить, о возрасте? Каких долгов, когда они нам должны прайсы немерено. Конкретно дела, этот самый да. Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грин. Я это заявляю. Должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи. Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забзделка Югославию бомбили, орет, нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство да, какое-то.
3: Да, да. Все правильно. Мы никому не должны.
1: Никому.
3: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
1: Пользуются
3: вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют. Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
1: Будут говорить.
3: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наша ракета им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США. То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
1: Опасный.
3: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
1: Да ладно, это не страшно, это праздник будет.
4: Нет, а как насчет мира? А я просто про мир-то хочу вспомнить.
3: По нашей стране, может быть.
4: Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок
1: подождите,
4: мы сделали
1: подождите,
4: американцам?
1: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
3: Давайте
1: вот
3: людей послушаем. Да.
1: Нет, сейчас прервемся буквально на одну песенку. Давайте, а то тут давайте. Мне надо пойти проверить торговые точки.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилия Витольдовна, для меня просто Лилёк, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство»? И насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени? Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот «женское достоинство».
4: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каковы, по его мнению, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
3: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какое-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
4: Да и лень, наверное, в общем, тоже.
3: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Нести ту жизнь, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как это она должна обслуживать мужчину, допустим.
1: А потом еще ребенка, к примеру.
3: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
1: Ну, кстати, может
3: противно.
1: Быть, вот отсюда
3: им
1: и происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
3: Это как выход,
1: да.
3: Как протест, так сказать. Но это своего рода революция.
1: Может быть, не протест, а вот именно да, как коридор, знаете,
3: как коридор,
1: единственный
3: уйти,
1: открытый.
3: Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
1: это уже будет,
3: мы
1: вообще страшно,
3: ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
1: Это с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
4: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство... Это...
1: А мы сегодня ни разу не унизили, я попросил бы.
4: Нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит что о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
3: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин, он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, так сказать, вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня, я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслит. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, кто, ну, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будут бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад, это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать, это еще нам предстоит впереди.
1: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
3: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда, например, я и сейчас стараюсь этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские.
1: Кстати.
3: Оторвать мальчиков и от девочек.
1: Да, да.
3: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Уже это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе, они ненавидят.
1: Они даже курят вместе, расширяются вместе в сортиры.
4: И так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах, но вообще, правда, приходящие...
3: Хотя бы разная кровать должна быть.
1: Да, вот это да. Уже в разных квартирах это перебор.
3: Это нет, идеальный вариант.
1: Ну,
3: вот как, посмотрите, у мусульман, женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на доличной клетке. Чтобы он мог уйти в свою квартиру.
1: А то он, как правило, на горшок уходит, садится и сидит.
4: Нет, а шалить как же? Ну как?
1: Ну ладно, ты хорош уже. Типа шалить.
3: Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
1: Ну, в общем, да.
3: Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
1: И, кстати, приедаются. Уже нет никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка это всего лишь засохший виноград. Да? Люди говорят, изюминка. Есть в ней какая-то изюминка. А это засохший виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение, я бы даже сказал, крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да. Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. Значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете, без горячей воды. Денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню, да, был, обманули. Как мне действовать, спрашивает Лиза, и даже оставила вам тут свой телефон. Вот. Кстати, я не хочу, так сказать, на эту тему ерничать, но не исключено, что если мы позвоним то и приедем после эфира к Лизе, то увидим там евроремонт и роскошно накрытый стол.
3: Но если даже действительно эта вот проблема есть, она может быть.
1: Может,
3: коренные старые москвичи живут еще сегодня очень плохо. Кто-то мучается в джакузи, он там уже надоелся, перепады давлений, а у кого-то нет этой ванны даже в доме, и холодильник там не к чему подключить. Поэтому пусть напишет нам письмо, вот мой телефон в Думе 292-92-42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант, но в принципе большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, витринный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей. И,
1: ну да, да,
3: и туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, так сказать, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
1: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место, да,
3: да,
1: то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот они сами там сделают ремонт, поставят горшок, ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
3: Не будет делать этого. Не будет.
1: А почему?
3: Она так привыкла видеть из окна.
1: Но идея-то хорошая.
3: Идея хорошая, но неосуществимая. Понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисанитарных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет, потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы, то есть она умрет. Все, судя по всему, ей за 70, то есть она уже 55 лет там живет, наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она должна выбирать или центр Москвы, или вот приятный Митина, взгляд, да. Или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы...
1: А вот,
3: совсем
1: вот,
3: другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой этот старой аспект московской квартире.
1: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, но, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, и вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными подонками, он вырастет подонком. Или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентацией. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормален. Ну, то есть запретить как-то в таком, в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметьте. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная, железная. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это. Конечно, и растут уродами, конечно, из-за конечно этого.
3: О них нужно думать, но да, здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
1: Пожить вся для эта себя.
3: Красота,
1: типа.
3: И вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
1: Сужается кольцо. Вот,
3: вот то российское
1: такое
3: общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да, она не может рожать, да, они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов, и там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
1: Ну вот было, например, у Гитлера, при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
3: Да, он заставлял.
1: Говорил, причем с отборными эсэсовцами.
3: Да. Вот, да, сегодня ни один наш министр об этом не говорит. Никто не говорит.
1: Хотя это факт.
3: Это можно говорить, если бы до президентства и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
1: Да.
3: Вот.
1: Да, я так считаю. Я считаю, что если она еще не рожала, это не женщина, а пробирка с чисто вымытым стеклом.
3: О ней говорить.
1: Согласен,
3: мы приветствуем только женщину, будущую мать.
1: Мать, да.
3: Все.
1: Вот.
3: Вот это вот
1: а было праздником. А что ты так можешь?
4: Нет, просто женщина, будущая мать, она похожа, вот для меня
1: да
4: она ассоциируется с таким тараканом, с такой тараканьей самкой.
1: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно нет.
3: И она... мэры городов вручают им ключи от квартиры от новых.
1: Да, да.
3: То есть, вот это стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
1: Она... просто за нее побьем любого, если кто
3: обидит. Она нам даст нового потом гражданина.
1: Да.
3: Он нам нужен. Мы не знаем,
1: да,
3: кто ее муж, как она, что.
1: Она общая считается.
3: Мы приветствуем.
1: Случае, да.
3: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему есть пенсия? Пенсия — это умирать уже.
1: То есть бредят вообще.
3: Да, не да, не да. Не да.
1: Поймет,
3: пропаганда вся, ну, совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь вот армию возьмите. Вот дуры. Ведь может такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте этих парней, кто не хочет служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Может так поставить пропаганду, что в военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Не как у американцев. Но пропаганды нет.
1: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й съезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы, вот, ну, да, уже тогда, уже в фашистской Германии, то есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
4: А у них была Лени Рифеншталь вообще, женщина, которая, смотри, как, какие красивые фильмы делала,
1: то есть,
4: это тоже немаловажно.
1: Это попробуйте же сейчас, да, вот попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это самый, это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять, думаю, ну как же, как лица у них, вы знаете, как вот они Гамлета играют, они с лопатой идут.
3: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство, Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов.
1: А так их вот...
3: Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
4: Так в ремесле пропаганды, они у нас учились, ремесло пропаганды,
3: да,
4: кстати.
3: Да, да, но они научились и нас обошли, так сказать. А мы, победив их, сегодня считаемся побежденными, понимаете, по истории мы их победили, а по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны, представляете, мы сегодня больше всего вот должны оказываться Германии. Вы что говорят?
1: Вообще.
3: При этом это долги ГДР.
1: А вообще, так, вот, знаете, да?
3: Мы вложили в ГДР столько денег, это не считалось, долгами. А когда ГДР нам решили поставить товары, это оформили как долг. Но это же идиоты наши министры. Что они сделали?
1: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост.
3: Сделали.
1: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы, Холокост, труба сгорел. Значит, внучек может подать, типа, апелляцию, да, его там в какой-то земле принять. Да. А я, простите, что, то есть, я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть дома пшеницу растить, я типа не считаю, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
3: То есть продолжается гитлеровская политика.
1: Абсолютно.
3: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились,
1: это типа
3: так. Им ничего не положено.
1: Как бы фуфель
3: тряпочный. А теперь, кажется, положено только евреям. Представляете, что сделали?
1: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
3: И этим снова вызывают антисемитизм.
1: Конечно.
3: Опять провоцируют антиеврейские настроения тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Теперь они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
1: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
3: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
1: С мусульманами, да,
3: попросту. Такая страшная операция идеологическая. И это никто не видит. Об этом никто не говорит. То есть евреи жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся Палестина это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Кстати, не нужно никаких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив. И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа. народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
1: И, кстати, это все уже обладает.
4: Поскольку я знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
3: И это делалось, и это делалось, это делалось то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой, знаете? Это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотику уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселилось в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
1: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
3: Курды. Обязательно будет война.
1: Ведь нужно было бы, наверное, тоже... Я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов, всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть очень много каких-то вещей очевидных.
3: Курдскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
4: Ну а что же? Вроде ее начали разыгрывать и помогали.
3: Лидер курдов, турецких курдов был здесь, в Москве.
1: Его сдали.
3: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
1: Вот так.
3: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан. Но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
1: В натовском
3: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
4: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
1: Я тебе скажу другую вещь. То есть, например, человек, который непосредственно, так сказал, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой. Герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. Утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
4: У меня вот еще такой вопрос. По поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, даже небезызвестный, говорит, что это не культура городских окраин, это культура слободки. Вот я, например, живу. Станция метро Пролетарская. Вот это не слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно,
1: ты
4: так,
1: гонишь.
4: Запросто.
1: В подъезде серьезно. Швейцар сидит, гонит.
4: Так это я-то... Ну, вот, у меня вопрос такой. А вот есть. К селекцию какую-то, вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это не шанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но какую-то селекцию-то надо проводить.
3: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможность их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, и мы получим какие-то дополнительные браки, какие-то контакты.
4: Да, уровень культуры-то надо
3: уровень
4: как-то
3: культуры, конечно,
4: интеллекта повышать.
3: Конечно,
1: но это вторично.
4: Можно.
1: То есть сперва нужно повысить физическая уровень
3: физической масса. Люди, чтобы были, чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Летальный исход. Как бы это к смерти. К смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кто-то лозунг. Бомжи всей России, соединяйтесь. Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? То же самое.
1: Абсурдно.
3: То есть самые бедные.
1: Кстати, во имя чего соединяетесь?
3: Чтобы
1: непонятно.
3: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
1: Вместо того, чтобы создать что-то. Давайте, понятно, там объединяйтесь ради создания, а то типа объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
3: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
1: Страшные, страшные.
3: Два лозунга у них страшных. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
1: То есть, причем своих же.
3: Своих, собственных.
1: Внутри, да.
3: Самая страшная революционная партия.
1: Конкретные преступления.
3: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
4: Они своих хотя бы жалели, да.
3: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов? Что она готова к уничтожению собственного народа.
1: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну, давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
3: То, может быть, мы, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
3: Спасибо. Чувствую себя в кровати, сидит, нежится за сезон, да, полусонный.
1: Под торшером, типа.
3: И
1: да.
3: У него там ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
6: Я вас
3: свободная
6: очень уважаю,
3: страна. Да.
6: Владимир Вольфович.
3: Да.
6: Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
3: Ну, я понял, акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил, правильно?
6: Армянин.
1: Скорее всего, армянин. Да.
6: Вот
3: значит, добрый
6: хотел...
3: должен быть ко мне. Армяне любят меня.
6: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
1: Извините, а как ваше имя?
6: Меня Алик зовут.
1: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
6: Да, русские есть.
1: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
6: Да, есть. Там, ну, вот русский алюминий, группа такая, вот Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении, и у нас есть старообрядцы, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении, так что в этом плане, может, этого не видно, может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое, но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении, это я могу сказать однозначно.
1: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
3: Я отвечу.
1: Конечно.
3: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении, я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы. И из-за чеченской этой войны и других проблем общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот, скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. И вот это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы это, выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношение к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Больше никто не пойдет против нас войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем, как в свое время мы Германии помогали. Давали им, так сказать. Но это была вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкая, она опасная. Про корейская, про японская, про японская менее опасная, чем про китайская. Это вот проблемы большие.
1: Хитрые они очень сильные.
3: Хитрые. Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока слабые тоже, к сожалению.
1: А потому что в посольствах разруха. Вот так вот.
3: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому конечно, что в Москве конечно. Любой специалист заработает куда больше или за границей. Он Козырев уехал зав аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
1: да сейчас даже при ООН. У них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, послом. Потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели быть где-нибудь в Непале послом. Или...
3: Это проблема,
1: Вы знаете, тут на пейджер еще приходит сообщение. Тут хотите, вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
3: Давайте.
1: Хвалебная. Нет,
3: я люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
1: А я тоже, кстати, не в кайфе.
3: А когда неудобно хвалят, так. Это приятно.
1: Не, ну зачитаю.
3: Давайте.
1: Так, Жириновский пророк в своем отечестве. Но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентина. Вот
3: правильно, телега. Да, да.
1: Так, вот вопрос от Оксаны.
3: Да.
1: Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? И чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
3: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать. То есть, ну все. Поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь или... Некоторые вообще джакузи не знают, что такое. Представляете, вот он мечтает побывать в джакузи.
7: А может,
3: как бы...
1: Праздник. Ездим в джакузи, вот так вот они, да.
3: Да, джакузи, что такое, или там какая-то вкусная пища тоже для него, это еще как бы загадка. Или там купить вторую рубашку, человеку радость доставит.
1: Поэтому а некоторые, знаете, когда же, вот меня это, честно говоря, убивает. Типа, например, звонишь там куда-то, но у меня сейчас все меньше таких знакомых, почти нет. Их, типа, где он там, там или она? А она, типа, вот что, сегодня же суббота, она моется. То есть человек, суббота такая.
3: Да, суббота, день помывки. Но чтобы ответить, я все-таки отвечу. Внуки, это все надоедает, и дети. Самое хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Я говорю, написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня вилка, он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Вот он съест целое ведро пищи.
1: У него такая...
3: Нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
1: Вообще-то вот еда это интересно.
3: Съест
1: процесс,
3: ведро.
1: Кстати,
3: а ему это... приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
1: Я тоже отвращение испытываю.
3: А вот он нет, для него это как вот такой вот
1: нет,
3: вариант.
1: Я имею в виду видя
3: да,
1: людей,
3: да,
1: вот, которые
3: смотреть, когда он именно пожирает, даже свинья останавливается.
1: Я это поэтому не хожу, еще, не хожу в кабаки, в рестораны, живу, никуда, да. Потому что...
3: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то, так сказать, приятно. В основном прикидываются. С детьми играет, надоели уже дети. Он прикидывается, о, какой-то там хорошенький, какая-то.
1: А сам думает о своем.
3: Быстрее бы они ушли, бы эти дети, так сказать, да. Выросли и так далее.
4: То есть, я с вами совершенно согласна.
1: Вот тут еще сообщение на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, если ты меня помнишь.
3: Помню. Помню даже его национальность. Чуваш. Ну да, вот. И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
1: В смысле Персии?
3: В смысле, он, я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иронист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, потому что прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
1: А он просто передает привет.
3: Я помню его.
4: Видите, тоже чисто.
3: Помню. А вот, скажите... Вредный был, кстати. Вредный был. Такой вот педант, такой, знаете, все такое...
1: Он сейчас нас слышит.
3: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он, в этом смысле, мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение к любому учителю строгому, к любому там...
1: Не, ну, с другой стороны, бывает так, что... Вот
3: ну, надоедает просто это, когда человек не может расслабиться. Вот он не мог расслабиться. Служба.
1: Я лейтенант. Мне
3: 23 года, я молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работать. Я наслаждаюсь. Потому что я все испытал, все надоело.
1: Ну, вот праздники злят вас. Вот, например, эти восьмые. Я говорю, да ненавижу я. Когда же закончится все это? Или вот оправдание, вот Лилия, тут она сообщила, говорит, ну, это как выходной. Ну, не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф ходить.
3: Ну, посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну, какое достоинство?
1: Да никакого достоинства.
3: Ну, какие достоинства?
1: Вообще.
3: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то
4: за что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главным.
3: Я знаю, что вам нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Это должно быть все вслепую. Вслепую, так сказать.
1: Только на чувствах.
3: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
1: И вон она вся в золотых украшениях сидит.
3: Все, видите, все обвешано. Сколько у нее колец, у нее чистые руки, ничего нет.
4: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
3: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно, какая-то мода пошла.
1: Портит скафандр.
3: Дети, на прокат уже. Плечи, спина, все везде, так сказать.
4: Да у них переводные картинки.
3: 40 лет назад это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все
4: а 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
3: Может
4: там,
3: быть, пусть делают.
1: Да ладно, я сколько, 30 лет назад
3: все
1: может в пеленке писался.
3: Не хочу.
1: Давайте звонок послушаем.
3: Давайте, прямое общение.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте. Меня Алексей зовут.
1: Здравствуйте, Алеша.
7: У меня вопрос по Владимиру Вольфовичу.
3: Да.
7: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
1: Какой партии... вы сказали?
7: Самой народной партией, то есть партии русских патриотов, действительно.
1: Спасибо.
7: Но про такие вот партии, как СПС, Яблоко, у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
3: Все правильно.
7: Целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
3: Абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 1917 году, так же забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман. Идеологический наркотик.
1: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучат их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
3: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина, а теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще. Волга, отличный завод.
1: Он же зацепился за Москву.
3: Давай.
1: Цель-то
3: свой
1: парень выполнил. Все, теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
3: Отсвертировали выборы ему, всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели с ним голосовать никогда в жизни. Но сделали, и Пугин сделал. Теперь Пугина нету, там другой директор, Беляев. И его там, и он там никогда больше не победит. Но он орал. Волги, но не рассыпаются эти Волги. Они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, Фиат лучше, Вольво лучше.
1: А вот тут, кстати, действительно действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там «Москвич», там, и это...
3: Все впустую.
1: Все впустую. Полный бред.
3: То есть у нас самолеты отличные, давайте все на самолеты.
1: На самолет.
3: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
1: А мы будем ездить на нормальных это BMW. Все, вот, все. Да, я вот сам.
3: И чище, и проще, и быстрее. Нет, да. Давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
1: Где умеешь, чтобы срама не было.
3: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
1: Или пускай... шоколад бабаевский все. Тоже
3: вот
1: классный.
3: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
1: вещь. Будем поставлять
3: вещь.
1: Им туда.
3: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна. На самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
1: Ну, это да, не будем их называть.
3: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
1: Как называется мире, рациональный
3: тельняшки.
1: Подход.
3: Тельняшки, нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируются.
1: Нельзя.
3: Ну, к примеру. Там,
1: есть вещи, которые я бы не стал
3: одежды,
1: торговать.
3: Косоворотка, рубашка.
1: Чтобы какой-то, извиняюсь, негр, я не расист, негр носил тельняшку. Да я его первый в Нью-Йорке порву. Но... Нет, есть вещи.
3: Будет. Свои ребята. Ну,
1: не
3: свои.
1: Будут они свои.
4: Я вспомнила, о чем мы говорили перед новостями. Мы затронули мир, станцию «Мир». Какой мы подарок сделали американцам. Вот.
1: Ну, правильно
4: вот,
1: сделали.
4: Вот, станцию «Мир». Ведь
3: вот,
4: обидно.
3: Хотят ее затопить.
4: Так уже
3: все,
4: я прямо плакала.
3: Ну вот, опять обманывают нас. Эта станция могла бы обеспечить экологическую безопасность, военную безопасность. И есть страны, которые заплатили бы за то, чтобы эта станция оставалась на орбите, даже для туристических целей. То есть это опять безрассудство наших русских чиновников. Вот Коптев решил, что пора, мол, она отработала. Слушайте, самолеты летают некоторые с отработанным режимом еще лет 20.
1: Извините,
3: а эта станция ничего не отработала.
1: А могу я вот, да, вот как гражданин, то есть я уже старый парень достаточно, и когда строили станцию «Мир», мои родители, естественно, там, отрывая от меня прайс, платили за эту станцию.
3: Да.
1: Я не знаю, кто этот Коптев, о котором вы сказали, но если он сейчас меня слышит, дружище, я против, чтобы ты мою собственность топил. Если ты это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
3: Да,
1: нет,
3: да.
1: Ну а как? Я имею право быть против.
3: Враг, конечно.
4: Теперь американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на
1: Да у нас в космосе не останется
4: станции.
1: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
3: И никакой опасности не было. Никуда бы она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а сама она можно было продлевать.
1: А сейчас одно утешение, если упадет, то на Японию.
3: Да, вот чтобы она, можно было бы здесь какой-то выигрыш
1: да,
3: сделать.
1: Да, хоть чего-то.
3: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
1: Да, да.
3: И они бы заплатили сейчас, бешеные деньги заплатили бы. Бешеные. Но опять ничего не делают. Ничего. Да, вот, мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем
1: на
3: гарантировать.
1: На Токио упадет.
3: Что
1: мы можем
3: падает
1: отвести.
3: На Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
1: Типа, спасайте кенгуру.
4: Сказал, что мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Ну, в никуда.
3: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится? Может, вообще океан вообще отравим.
1: Может быть. Ну, там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, какие-то там, не
3: там может быть полно вредных веществ. Это может привести к очень плохому.
4: Вы знаете, летчик
3: реакции.
4: Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прямо была. То есть она
1: живет.
4: Да, там что-то такое живет, да, оно.
3: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Да, мировой океан соединен вместе, поэтому его в любом месте отрави, и все человечество.
1: Сплошное,
3: не хватает воды сегодня. Все человечество, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
1: Несмотря на наводнение постоянно.
3: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду, питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
1: Ну что, еще один звоночек.
3: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
8: Доброй ночи.
1: Аналогично.
8: Я вот по такому вопросу звоню. Значит, вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой. Значит, сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
1: Китайцев?
8: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников, их задержали. Это
3: на том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется.
8: Времена не меняются.
3: А посмотрите, сколько албанцев, Вы что они творят на Балканах? Вот на Балканах что они творят, албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что они творят? Ну?
8: Так, идем дальше.
3: Для того, чтобы вы правильно поняли, мы не хотим этого. А то мы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
1: Мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
8: Так,
1: продолжайте.
8: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
1: Да ладно, извините, тут я ступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает, как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
3: Ну пусть закончит.
1: Ну пусть.
3: Тоже хочет.
8: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее, прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
1: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то ну, там, нельзя, за туманами, называется.
3: Нельзя быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
1: Безусловно.
3: Вот ему какая-то тема не понравилась, допустим. Вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого. Упаси Бог, пускай живут и в Израиле евреи. Но угроза есть. Уже идет шестая война между евреями и арабами. Она же идет.
1: Причем она
3: войн.
1: Как-то ну, вот, начинает раскрутка.
3: Да,
1: вот
3: с октября
1: вот,
3: она идет. И самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге и по нам ударит. Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение. Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
1: Ну, я
3: вот
1: даже...
3: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
1: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но как конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют. Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине, вот, хотя...
3: Но возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы об этом молчим? Что? Ирак
1: потому
3: третьего
1: что далеко,
3: сорта.
1: Потому что
3: третьего сорта.
1: Далеко, да.
3: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
1: Там причем даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолете.
3: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
1: Понос
3: сколько шума
1: да,
3: на всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
1: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
3: Да,
1: но не заботятся они искренне о них, я не верю в этом.
3: Вообще это подготовка ухода их оттуда. И нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
1: Да.
3: И пора уйти с Балкан. То есть ранее готовят идеологическое обоснование. Чтобы было обоснование, операцию свернуть и уйти. Ибо успеха не добьются. Там будет продолжаться конфликт всегда.
1: Конечно.
3: Потому что,
1: конечно.
3: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было у нас КГБ какое мощное, какая армия, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все равно натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, как она и была. Так, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силой ничего не остановить.
1: Вот давайте
3: бесполезно
1: сейчас...
3: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
1: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
3: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Мы можем отказаться в принятии ядерных отходов, и эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
1: Или они даже будут бояться количестве. Сюда стрельнуть.
3: В том-то и дело. Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отселить людей, если они сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках. От всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя. Ну, это вперед вот, на 50, на 100 лет. Для нас будут хорошие источники для обогащения.
1: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшего или приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронения произведены, а волнует попсовый прайс. Как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
3: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение.

0: таких вопросов, фунт опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходила ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно как отдельное приложение к своему изобретению прикладывал также вот методику утилизации вот, результатов своего изобретения. Потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х мерседесов, повсюду. Ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все. То есть, как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил маньки, шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот, вот это надо узаконить как-то, видимо.
1: Это тяжело сделать.
0: Да просто.
1: Потому что...
0: Не тогда... платить деньги за те изобретения, которые...
1: Тогда становится прогресс.
0: Да и пусть.
1: Да, но...
0: Уже же мы... надо его как-то...
1: Но да. Это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может быть, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
0: Я пугаюсь,
1: может быть, часть
0: например,
1: людей будут станции. Инвалидами, но мы дадим возможность... рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом... самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
0: Ну,
1: поэтому это
0: может
1: спутник
0: быть.
1: Чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
0: А кстати. Знаете почему?
1: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
0: потому что
1: остановится.
0: Это потому что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
1: Закон торговли. Не будут покупать. Закон торговли. Закон. Как
0: а
1: алкоголь.
0: Как, ну, а не будет выбора.
1: Давайте алкоголь.
0: А выбора не будет.
1: Да, будет
0: не
1: выбор.
0: Будет, не будет.
1: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
0: Подпольно. Расстрел.
1: Вот
0: достали? Нету такого.
1: Расстреляем всех.
0: Расстрел.
1: Вот то же самое.
0: Да,
1: аборты. Аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
0: Да
1: алименты
0: легко.
1: Отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
0: Что это правда, Лилия Витольдовна?
1: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
0: Ты согласна?
1: Все. Ну, она согласна.
2: Ну,
1: она
2: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадется.
1: Ну что,
2: зачем
1: ничего,
2: же?
1: Ничего,
2: нет,
1: ничего,
2: нет,
1: ничего.
2: Нет, ну, неприятно.
1: Потом забеременеете. Забеременеете,
0: да.
1: И мы решим демографическую
2: упаси
1: проблему.
2: Упаси Боже, нет.
1: А вас спрашивать не будут.
0: Да.
1: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют.
0: Да.
1: Вы еще удовольствие получите.
0: Да,
1: может,
0: кстати.
1: Вас здесь человек изнасилуют, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
0: Радость для
1: женщин. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
0: В законе.
1: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт. И вы должны молчать.
0: И радоваться.
1: Чуть поплакала, нет, но... и опять ждет следующего.
2: Нет, но если я детей не хочу даже добровольно,
1: а
2: зачем же мне...
1: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
0: Вы должны это
1: стране
0: сделать для
1: нужен,
0: нации.
1: Нужен стране, нужен человек.
0: Да.
1: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
0: Вы живете на территории,
1: да,
0: этой страны, вы обязаны
1: вы
0: родить
1: сегодня
0: этой стране грудничину.
1: Вы потребляете. Вот
0: вы только едите свитер.
1: Кто вас повезет сегодня?
0: Кто для вас кольца эти выплывет?
1: Нам нужны человек, нужны запчасти.
0: Да.
1: Запчасти нужны.
2: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
0: Ну
1: то
0: пока думаем, мы звонки будем принимать, да?
1: Да, давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Говорите, как-то вас там двое.
1: Пускай двое будет. Ну.
3: Алло.
0: Да.
3: Это Нижний Новгород.
0: Давайте.
3: Это Георгий.
0: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород, а потом Георгий, поскольку...
3: Хорошо.
0: Да. Говорите Новгород. Да.
1: Его отключили.
0: Да, Георгий, тут еще.
1: Давай, Георгий.
3: Да, я здесь.
1: Давай,
3: да,
1: ты быстрее.
0: Давай, Георгий,
1: а то тебя отключат.
3: У меня одно пожелание к Саше.
0: Да.
3: И вопрос

0: Владимиру Вольфовичу.
1: Готовы, слушаем.
2: Давай.
0: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям...
1: Программ.
0: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
1: Угу.
0: Как вам такое предложение?
1: Я посмотрю. Я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
0: поможет. Нет, слова совершенно здесь не обязательно. Они не важны.
1: Просто музыкой.
0: Одну музыку. Часть А, часть Б. И достаточно.
1: Я подумаю об этом. Да, теперь...
0: Это конкретное дело. Говорить можно много, а дело раз...
1: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция, это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
0: А вот вопрос такой. Владимир Вольфович.
2: Да.
0: Значит... В свое время, когда исполнялся тот же самый гимн «Новой России» в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков, по-моему, да?
2: Да. И Юшенков, по-моему, да. Ну?
0: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на 3 голоса в Думе?
1: Понятно, спасибо.
2: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится или не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть это должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН. То есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат. Кому-то это, может быть, не нравится. Я с вами согласен.
1: Это вот даже своего рода позерство.
2: Разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
1: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А
2: и обязательно как... нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
1: Следующий звонок.
3: Давай. Ой, простите, а я придумала, ничего. Как на вас напасть.
1: Давай.
3: Ну, по поводу изнасилования. Ну, если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
2: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
1: Вот в том-то
2: весь
1: и
2: смысл
1: дело.
2: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать, и сделали.
1: Ну, захватил, да, пальцем показал.
2: А когда вы будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это насилие?
3: Вы же не будете этого знать, что я вас выбрала.
1: Ну, так, нет. Так никто не будет
2: так
1: выбирать.
2: Так и насиловать не будут. Весь смысл насилия внезапно, когда появилось желание,
3: да.
2: И напали. Как желание поесть. Я же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8 часов.
1: Там или
2: захотеть, вот увидеть эту лапшу лагман. Не люблю там узбекскую.
1: Напрыгнул.
2: И тут же я ее съел, так сказать. А если сказать, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
1: Так что...
2: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рожаться. А если будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
1: Да, кстати. Да, так, да,
3: если
1: да,
3: если женщины будут знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
1: Они будут в ожидании. Во-первых, да. Они будут лучше следить за собой, чтобы не осрамиться.
3: Да. Тогда это хорошо.
1: Конечно, хорошо. Ну так, победили.
2: Я уверен, что большинство этого хотят.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
2: Да, пожалуйста.
4: Владимир Вольфович. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
4: Владимир Вольфович,
2: да.
4: Вот я к вам как к юристу,
2: да.
4: Очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
2: Да.
4: Вот у нас имеет такое явление, как рост преступности.
2: Да.
4: Тут очень много причин, вы их знаете.
2: Да.
4: Но, однако, имеют место и многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
2: Да.
4: И сбивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
2: Угу.
4: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
2: Да.
4: В суде прокуратура поддержит обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот член областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
2: Да.
4: И поэтому говорю уже, вот и волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе, о повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю. Но ничего не говорят.
1: Я ничего не делал. Видимо, я ничего не делал.
2: Нет, это чисто телефоны. Ну, телефоны не выдерживают.
1: Понятен вопрос.
2: Я понял вопрос, да. Я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете, а когда вы на 2-3 суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? Человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию. Новая российская полиция. Надо...
5: Если плачет грудь...

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: А решение обоюдное, инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности, любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думалось до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. Налей мне, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивая губы.
2: Стоп.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо в гости. У нас ведь их осталось всего ничего. Этих чудных вечеров.
1: Ты чего-то боишься, притворщица? Что с тобой? Давай выпьем.
2: За что будем пить?
1: Можно за нелепость, можно за чудные вечера, можно за половые инстинкты. За тебя, любимая.
2: Пообещай, что ты купишь мне собаку.
1: Нет, мы уже говорили на эту тему. За тебя, дорогая.
0: Они пьют, чокаясь с приближающимися последствиями. Это испытание, это азарт, это риск бриллиантов, а не крик отчаяния. Она закусила лимоном.
1: Что так развеселило тебя?
2: Да так. Я давно хотела спросить тебя.
1: Спрашивай.
2: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
0: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно – вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба, с оглушающего все вокруг, срывающего кепки с зевак, сдирающего розовое платье десятиклассниц, обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
1: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть.

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается, видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловок в движении. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за...

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной наглостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кось. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким, мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали и взорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Goodbye, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Он нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок, их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького. А Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть прямо в семье, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
2: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
2: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Тебе сейчас это нужно, я понимаю.
2: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собой.
2: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
2: Сука.
1: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой в носу. Безобидные льдышки, булька и ступа сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
2: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
1: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
2: Ты любишь меня?
1: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
2: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
1: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, страхать.
2: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
2: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
2: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Слабак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзала, размазала по асфальту груженым КамАЗом.
2: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И болт, который никогда не ложится, да?
2: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А болт будет? Меня, как будущего генералиссимуса, Болт очень интересует.
2: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
1: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных хаттабыча с бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65. Удобные, по $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные теми разгоняют чудеса ночи. Волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горя. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: сгораешь, потому что ты старый, а белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча пенек все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча пенек, потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча пенек растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей, не

0: Это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся, ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. А, так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго. А то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все. И за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен. Твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде. Он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

патриотам, антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Барве. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить, а у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыс убежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасностей тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое, вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминай его. Этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела. Как у нас с тобой все будет целесообразно? Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Ведь правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет. Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент, милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горкой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже с таким лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Паустовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
3: Действие седьмое.
2: Наступила его погода. Три недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами и венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие, мизерные фирмочки, и небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
0: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
1: Вполне вероятно, что извращения станут. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей. Но всякая потенциальная, блядь, маниакальная извращенка.
0: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно.
1: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм, мужчина-варвар и попытка массового творчества, общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и беспорядок. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
0: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжег на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросеночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве. Еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересует исключительно извращение. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А, я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Деградация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И та, кого видно, не стесняется. Он съел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Он не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблец.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочей, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она есть самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: О, нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет? Групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно, любим.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Элина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
3: А!
1: 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: torture, it pleasures me.
1: 3:30.
2: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: torture, it pleasures me.
1: 4.17.
2: Сейчас мы трое голые, смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее, твою Элину.

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так воруют же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский плуг во время стёга картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений, а затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психу и науку в логос.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага 51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаранси». «Стага 51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
3: И я с радостью представляю гостя нашей студии. О, к сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупла, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, а они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
4: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот. И, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот. И вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
3: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
4: Детенышем, да.
3: А, точно, детенышем.
4: Ну, я отпрыск знаю... ее с собой, у меня здесь, я принес ее.
3: Да, я вот, кстати, она вижу...
4: Она вот, вот притаилась тоже, он... наушники одела.
3: Да, в сумке там такой...
4: Это она.
3: А, это она. Самочка. Да. Ну, вот я что-то грудки не заметил, но вот, да, что-то там такое виднеется.
4: Она улыбается.
3: А почему,
4: вот
3: же, ее зовут,
4: ее
3: почему же ее зовут Митей? В таком случае, вот вы же сказали, что это Митя, или как бы у вас...
4: Ну, Митя она.
3: Митя она.

0: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
1: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая, уши у ней там. Кстати, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю. И представлял, вот, как бы, как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Какой. Ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
0: Нет, но дело в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
1: То есть, в смысле?
0: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще, кто...
1: Ну, вы сейчас... имеете в виду, что за животное или?
0: Ну, вообще откуда, да, вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха, это пока вот остается тайной.
1: Ага. Да. А скажите, отсутствие вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится. Вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица.
0: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да. То есть вот это сейчас сложно ответить на
1: вы этот когда, вопрос очень. Когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
0: Нет, нет, я приехал заранее, гораздо заранее, чем вообще
1: роды,
0: все появилось.
1: Роды,
0: да.
1: Принимать?
0: Нет, тогда еще не было родов, тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений, просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
1: Вот то.
0: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот, и поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то. С верблюдами, ну и с другими, в общем, тоже.
1: Ну, вообще настораживает несколько поедание собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
0: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать, чистым. Да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
1: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, ну, крупный детеныш.
0: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
1: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула, Ташкентского центра.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве, Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Екатерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что словом «мандула» как-то называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей, и прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что «Мандула» будет самое удачное, так сказать, название нашей организации ценной.
0: А сама «Мандула» еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками... Они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы вы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия вот Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы. Как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это, как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, и тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно, просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, ну вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну, мы, вот, например,
1: мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете? То есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает? Чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, 2 лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публики на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько
2: Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос,
1: мы давайте его оставим поймем. Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной
1: степени. Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы-то знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадричили у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну, были, вот, конечно. Ну, так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я
1: в открытую
2: об их между собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно. Так как желание, оно, в общем, так сказать, очень сильное выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают. А если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага. Ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки, вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете, вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, это помимо вот этого, вот, который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага.
1: Вот, так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну, она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество.
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные. Вот, породистые там в своем роде. Но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Ну, могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть а массовость, она, то есть, как бы, тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну там... что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных, ну, мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного. Да, как бы. А потом они могут просто последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну и таким образом срывалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот, но есть некоторые
2: экземпляры. А как странно,
1: экземпляры.
2: Да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что, я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот, поэтому и запаха-то нет.
2: Вы что же, не кормите, что ли?
1: Нет, нет, кормим.
2: Они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии, вот, и, так сказать, потом они, их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Ну, для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: Ну, как мудро, да? Вот человек, ну, то есть, бы ни за что, да, не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их, нет, собственно, ну, тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот, понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели, угу, то у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слабо развитые.
2: Лети,
1: не могут
2: не
1: улететь.
2: Хочу.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, физической?
1: Ну как же, там, пробовали, конечно, неоднократно причем.
0: И как, ничего не получилось?
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем, и всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать, заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем... Есть препараты, они, в общем... пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Ну, вы так почему-то вот, о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены, а у вас хоть какие-то успехи есть вот в жизнедеятельности этого центра?
0: Ну, какие-нибудь награды правительственные.
1: Ну, успехи какие? В общем-то, в помещении сейчас вот в нашем увеличился объем помещения нашего. Вот, стали выше потолки. Вот. На 20 сантиметров подняли. Теперь 65 сантиметров у нас потолки в нашем помещении.
3: Сколько?
1: 65. А у вас какие дома потолки?
2: Дома?
1: Да.
2: А у меня нет сейчас дома.
1: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
2: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
1: Не, ну, нет, ну если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно, с домом у вас проблемы останутся.
2: Ну, послушайте, давайте мы эту тему в конце концов оставим. Вот так все-таки прямолинейно, вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей. В Москве еще нет, это не так легализовано.
0: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там, как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
1: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
2: в личную жизнь,
1: в чью-нибудь, сторожа, да? Да, личную жизнь, да. Но таким... там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
2: А, вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто, ну,
0: возраст там, да.
2: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
1: Ну, в основном это бабищи такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому. Ну, с животными они очень мощные, как правило. Так что, ну, нужны большие люди. В смысле...
2: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их к вам?
1: Ну, как сторожиха, она сторожиха и есть.
2: Да, ты...
1: сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные, приходят люди и с образованием, вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
2: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
1: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
2: Труд это верно, нет, да, ну, это правда.
1: Труд облагораживает, понимаете ли.
0: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном вот таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму. Скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как это вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги? Или вы как-то еще вот...
1: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
2: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
1: Да, да.
2: Просто
1: это,
2: фанаты.
1: Да.
2: Они любят животных или...
0: Или вот вас.
2: Или вас, или...
0: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
1: Ну, они помогают.
0: Угу, угу.
2: То тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
0: это
2: говорить,
0: верблюдец уже
2: зачем я, да, к вам эти люди, да, приходят?
1: Милая, успокойся.
0: Ну что же, на этом, наверное, мы закончим нашу встречу с Тарасом Потаповичем Дупло, руководителем Ташкентского центра по охране и защите ценных пород деревьев «Мандула». Спасибо вам, Тарас Потапович. Я надеюсь, ну, что мы еще свидимся. Счастливого вам
1: наверняка, да,
0: полета. Всего доброго.
1: До свидания.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: И в гостях у нас, как я и говорил, Сергей Гурьев и Вика Морозова, у которой Сергей Гурьев в данный момент будет брать, собственно, интервью в прямом эфире нашей программы. Вика пришла не одна, она, собственно, принесла с собой гитару, несколько странную гитару, в общем-то, выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
2: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот... То есть, сделав такую гитару.
1: Понятно, почему, значит, происходит, откуда эти белые шлепки. Это же рок, видимо, это же рок.
2: Да.
1: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное! Да.
3: Профессионализм – такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок там, говорят о нем очень часто, и всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России, и что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни, или же все-таки это какая-нибудь «Вая Кандиас» или «Шаде»? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
2: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
1: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
2: То есть кто мне ближе по духу,
1: безусловно. То есть среда твоего воспитания, там, понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, «Металлику», это неплохо. Бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри, это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то, я думаю, как ни странно, подерутся, хорошего разговора, ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
2: Не, ну, я вообще-то всеядная. Мне нравится и Шаде, и Вая Кандиас. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаюсь всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
3: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не
2: назвала,
3: а тут ни Инна Желанная не прозвучала.
2: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
3: Кто же дальше был?
2: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
3: С женским
2: которые
3: вокалом.
2: Подпольные, ну и с женским тоже. Как бы
3: как
2: я переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
3: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
2: Ну вот видишь, как мы.
3: Параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел?
1: А нет, просто я хочу
3: задать.
1: Если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах, позвонил, сказать, я говорю, типа к Шаде и вот к этой, к Вайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вайка один с такие ляжки. Вот такой подход.
2: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
1: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
3: Музыкальную.
2: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, everybody. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то...
0: Вот, нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: А что, как к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать, и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, бой.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет,
1: ну, понравилось,
0: кому тем, повезло. Кто... Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит,
0: когда ночью фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются, а ночью пробило глушитель.
2: Ну, да, шума
0: много. Да, да. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза.
2: Если был у меня такой случай,
0: был, да?
2: Да, с пробилом глушителя.
0: А вот когда это пробило, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить ничего, сразу всякие бабушки там. Вот в этом и польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я
0: дружу. Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот, так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Чирок, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда и меня засасывает прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага. Хоть от нее осталось.
0: 5-6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль, певица.
0: Нет, певица нормально, она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь, это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду. Я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжает допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот, а Вика Морозова в нашем эфире — это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками так рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное, о музыкантах. Ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так отдельно. Я отвлек вас, наверное, да.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... Ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет «Зимушка, зима» еще женщина. Ее фамилия тоже.
2: Мыш.
1: Мыш?
2: Мышь?
1: Мышь? Мыв.
2: Мыш.
1: Не мышь, а мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я названию, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку, зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему да, сразу так... конкуренты? Ну. Может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Это поколение бройлеров, не дающих потомства. Оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда, там, ну, значит, это Наталья Распутина, там, этот как его?
2: Этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот? Он порвался, и ты уже бройлер. А насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень
2: это
3: сложно.
2: Нелегко.
3: Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие вот, главные
3: вот,
2: проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе надо думать.
2: А как же у тебя так получается? Вот думать, с одной стороны, о душе и вместе с тем создавать какой-то такой конкурентоспособный на рынке шоу-бизнеса материал?
3: Ну, значит, кому-то это тоже надо до сих пор.
2: Мысли о душе.
3: Ну, наверное, еще кому-то не наскучили.
2: Как ты думаешь, Шур, можно этот ответ принять как какой-то такой...
1: Отмазка. Нет, отмазка. Ответа не было.
2: Ты что-то вот уходишь.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: А я не люблю конкретности вообще.
1: Телефонный звонок. 203-19-22. Вполне возможно, что кто-то хочет задать вопрос. Наши гости, еще раз вспоминаю, 203-19-22. Я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки как Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
3: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
3: Как так
2: получается? За счет чего, да.
3: Я должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот какие внутри тебя происходят.
3: На самом деле.
1: Да вы тут не напрягайтесь, вы так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь тут.
3: Ну а как же без этого?
1: Да.
2: Вообще, на самом деле...
1: Ну, не хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
3: Да.
1: Давайте.
3: Да.
1: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Меня
3: здравствуйте.
4: Слышно?
1: Вас?
3: Очень хорошо слышно.
1: Да, только будьте...
4: Загадку можно вам загадать?
1: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву «Ш» начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
1: Понятно.
4: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
1: Спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас. И вас.
3: Нет, яйца сырые я не
1: потому
3: пью.
1: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну говорилось, ну в натуре.
2: Ну говорилось, но вот да. Давайте послушаем, как Вика поняла этот вопрос. Это тоже интересно.
1: Если... Позыв.
3: Нет, если я правильно поняла, но не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но... Сейчас как бы это поконкретнее.
1: Отодвиньте от нее кошелочку.
3: А,
1: да. Вот так, нормально.
3: Так, сейчас была мысль, куда она девалась.
1: Ну давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
3: Ну подожди, ну как же.
2: А можно два сразу потом ответить?
1: А потом сразу на два.
2: Давай.
1: Здравствуйте, скажет. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: О, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Это великий медитатор.
1: Приветствуем вас.
5: Давно мы не слышались. У меня вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила, конкуренты, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
1: Спасибо.
3: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
3: Там будет...
2: 15 композиций.
3: 15 композиций. И, в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». компакт-диск.
1: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу.
2: Музыкальную.
1: Да.
2: А чего ж, да. Потом Вика уже ответим человеку, Морозова, который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, поскреб по клюсийной, вот, своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно, Маккарт не был левша. Как раз, ну, все, да. У всех левшей
1: была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих,
0: сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: виртуозной игре, да, левой рукой.
0: Да, потому что...
2: с длиннющими ногтями. Да. Да всю свою жизнь, вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас,
0: видишь,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да, это вот в течение всех этих лет не стриглись, вот.
1: Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: То есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вопрос, значит, такой.
0: Вы мне, пожалуйста, слушайте, вы говорите громче и не пугайтесь. Все хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вроде как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект. А сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем-то связано?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже
2: да?
0: Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная, там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи, и поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирадой. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
4: помните,
2: мне...
4: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете... Спасибо, уважаемые. Спасибо.
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее, смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенную плоскость привести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом... Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой, ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?
2: А всякие. Судя по настроению там.
1: Ну вот Готье, например, или Пьер Карден.
2: Сереж, ну ты меня засмущал.
1: Ну просто на самом деле, вот ты, видимо, любишь Готье, но боишься признаться, потому что себе родители, может, слушают этот эфир там, и тебе просто неловко об этом говорить. Так обстоит дело, вот, скажу честно.
2: А, Готье, я что-то сейчас Жан-Пол, припоминаю. Там, это вот что-то полуобнаженное, да?
1: Ну, со змеящимися всякими такими рукавами, там, ага, линиями тела.
2: С фаллическими символами там всякими. Или это,
1: ну,
2: я уже
1: это
2: что-то...
1: это реже.
0: Это гитара вот эта.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
0: Может быть, она даже от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
0: Скажи, а Вика, она... вот одела ли бы ты, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
2: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
0: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
2: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
0: Кожица натуральная. Ну, кожица.
2: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звание-то у них есть,
2: ну,
1: это крэп-жаржет, органзит.
2: Шелка, там шифоны, там всякие вот такие вот.
0: А любишь ли ты халаты банные?
2: Желтенькие, махровые люблю.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте, потому что если у вас также будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать.

0: А, про песни. То есть в данном случае человек, видимо, имел какие-то этнические, может быть, стороны, потому что, скажем, бывают особые такие категории, что ли, людей, которые в любой песне, даже если это, например, песня Марии Цыгановой, да, вот известная вот эта песня «Я по суточкой своей поплыву по берегу», вот, песня вроде бы написана на национальную, и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет, но многие пытаются найти, вот, и именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот уже не лицо песни, а ее попочка, то есть в хорошем смысле этого слова, то есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает ныне покойного». Вот. И она все вот... И спросил я ее: вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит: в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого. Вот. И что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь? Спросила я удивленно. Она говорит: ну, вообще-то, мне кажется, что вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот, как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
0: То есть лицо, а попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно
2: слушаем. Будьте любезны, да, скажите, пожалуйста.
0: С радостью.
2: Первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется и в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какого-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Акуджавы.
0: Спасибо.
3: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок. Я лучше всего себя чувствую по утрам. Сейчас борюсь с приступами сна. А вот. А Булата Акуджавы я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
0: Ничего. Это певец такой был.
3: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: А, русский Жак Брель.
3: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава, мне нравятся его песни, но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
0: А, ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
1: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
3: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
1: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
0: Потому что он гоблин.
1: Только что если. Вот тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
3: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
1: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
3: Ну, потому что, если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
0: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок там, касающихся взаимоотношений с женщинами, типа «не бывает некрасивых женщин» и так далее, да, там «наше дело не рожать», «сунул, вынул, бежать» и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру? Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
3: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, я не коллекционирую эти шутки. Может...

0: Вот я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетает.
1: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
0: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
2: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
0: Нет, тут мужики вообще ни при чем.
2: Может быть, кто виноват?
0: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват?
2: Может быть, это как бы обращение к себе? Возникает чувство вины у людей, когда они их слушают иногда.
0: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
1: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Сашок, ты прав, я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пока не скинете, ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты-то, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному, провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, тьфу, Иван, у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Ребята, вы да, бутылку бы еще одну, было бы лучше.
1: Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы... Уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик Монморанси, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутривенно употреблять посредством клизмоидным, вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Еще раз, я уже второй раз
1: узнал. Да, говорите.
5: Хотел спросить Александра, можно задать мне вопрос Сергею?
1: Безусловно.
5: Сергей?
2: Да.
5: Скажите, пожалуйста, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
2: Ну вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило, там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит», вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
1: Извините.
2: Вот, ну уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части... В своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
1: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
2: Музыкальную.
1: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. То, что скоро выйдет, это будут более ранние песни Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают «Кто попало» и «Что попало», и порой это вот «Что попало», оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр, да. Вот рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время, 1:57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, 1:57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я так просто не говорю.
2: Нет, да. Никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Угу, ну хорошо.
1: Казаров.
0: Как вы сказали?
2: Макс Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет. Сергей.
2: Нет, лучше бы Макс.
0: Ладно, ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну окей, давайте. Давай.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: 1:57.
2: Да, час пятьдесят семь. Здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну, и обычно так-то надо то, что обычно говорят. Сергей, заходи еще, Вика. Надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней, внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи!
1: Спасибо.
3: До свидания.
4: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: Москве 1 час и 6 минут, кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит, неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им некого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача друг, передача помощник. Будь с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательные функции ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы «Монмаранси» главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Без ядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сухов. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну, вопрос достаточно конкретно поставлен. Вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, в застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши. Мы читали во всяческих брошюрах Ходакова «Молодым супругам».
3: Кстати, было... извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже.
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание,